0: бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Более 9,5 миллиардов рублей поступит в российский бюджет благодаря модернизации Почты России. Это следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минцифрой и внесенного правительством в Госдуму. Законопроект предлагает ряд мер, которые помогут организации найти дополнительные источники дохода. В частности, планируется ввести ежемесячную плату за использование цифрового почтового ящика для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на базе портала Госуслуги. Документ также предусматривает создание платных сервисов для отправки юридически значимых сообщений, прием заявлений и доставку результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых Почтой России. Еще одно нововведение касается платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект запрещает банкам взимать комиссию с Почты России за прием электронных платежей и перевод части документов в цифровой формат через госуслуги.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представитель интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Школьники же после 6 уроков зубрежки усаживаются за прохождение игр, в которых, да, тоже нужно думать. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Более того, мы заменяем этим удовольствием реальный отдых. В частности, сон, физическую активность, пребывание в одиночестве и умственное расслабление. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна. Нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом, но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. чести и удачи.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. Сегодня у меня в гостях Борис Зарьков, один из главных рестораторов России, наверное, уже на текущий момент и мира. Борис, во-первых, еще раз мега благодарность за то, что наконец-то у меня в студии. Очень рад. Так я являюсь самым большим, наверное, среди всех своих знакомых фанатом еды. Особенно приятно поговорить с человеком, который доставляет это удовольствие людям.
2: Спасибо большое за то, что пригласили меня, во-первых. К сожалению, не сразу я откликнулся, пару лет прошло, да, но...
1: Но в любом случае, главное сложилось. В этом году я знаю вот эту вот знаменитую историю про открытие ресторана «Пуазон». Это как раз было примерно-таки 20 лет назад. Вот прошло 20 лет. И сейчас, спустя вот этот вот роудмап, интересный большой путь, можно ли с уверенностью сказать, что вот ресторанное дело — это вот то, что, как можно сказать, предначертано было, чем заниматься в жизни, на 100% вероятностью? Или есть еще какие-то сомнения на текущий момент?
2: Ну, на данный момент я получаю от этого удовольствие. Что будет через там 3-5 лет, я не знаю. У меня до этого были тоже такие потоковые виды деятельности, которые мне доставляли большое удовольствие, но они канули в небытие. Вот сейчас я ресторанами занимаюсь. Что будет через 5 лет, не знаю. Пока прет. Это как Никулин в свое время сказал. Не помню, кого он там цитировал. Счастливый человек – это тот, кто вечером хочет домой, а утром хочет на работу. Так вот, я так и живу сейчас, понимаете? Вот. Я все утром очень сильно хочу на работу и заниматься, а вечером домой. Вот. И моя работа – это вот реализация моих там духовных потребностей, ну, такое творчество чистой воды. Если, вот. А кто-то при этом, кто-то, может, там, купил на Wildberries, купил в Китае, там, я не знаю, чего угодно, и перепродал на Wildberries, а параллельно у него есть хобби, там, я не знаю, рисование, там, я не знаю, игра в теннис или что-то, какую-то ценность он создает.
1: А обычно, когда вот человек происходит этот переход, то, что он там вначале, там, как правило, все равно люди приходят в какую-то деятельность, в большинстве своем, не беру каких-то исключительных вот уникумов, которые там с рождения движимой идеей сделать человека бессмертным, люди приходят сразу, чтобы деньги заработать, да, как раз из желания купить какую-нибудь там машину, квартиру, какую-то побрякушку, показать всем, как мне понравилась фраза ваша. Предприниматель — это ленивый, травмированный человек, который хочет доказать всем вокруг, что он лучше них или что-то такое.
2: Лидер.
1: Да. Лидер?
2: Ну, предприниматель — это лидер.
1: А, травмированный лидер.
2: Лидер. Да, лидеры, они все травмированные.
1: Да. Ну вот, мне кажется, что как раз...
2: Тревожный.
1: Да, тревожный. Да, это можно много слов накидать.
2: Это лидер, а лидер — это тревожный, травмированный человек.
1: Да.
2: Да, который доказывает своим субличностям из прошлого или значимым взрослым из прошлого, чаще всего, которые эту травму для него и создали, что он, в принципе, там как бы может.
1: Что-то стоит.
2: И чего-то стоит, да.
1: Короче говоря, этот вот переход из первой стадии зарабатывания денег в стадию «я хочу принести какую-то ценность», он обычно сопровождается каким-то там кризисом или каким-то вот, ну, по голове стукнули тебе, да, что-то произошло. Либо ты денег достаточное количество заработал, либо какое-то событие произошло. И у тебя наступает этот вот момент поиска, когда ты начинаешь, так, а что я на самом деле хочу сделать? Потому что пока у тебя все равно как бы какой-то фундамент, базис не закрыт, этого не происходит. Но потом происходит этот момент какой-то переломный. Отсюда вопрос, был ли какой-то такой переломный момент, когда вот из желания просто продавать сигареты или, не знаю, делать что-то, что, может быть, не несет такую ценность большую, стало желание создавать как раз вот эту ценность, создавать какие-то креативные, реализовывать свою творческую энергию в чем-то большом и ценном?
2: Ну, вот это как раз и есть. Ресторан — это одно из направлений, но очень творческое.
1: Нет, я имею в виду, был ли какой-то момент вот этот вот переходный из стадии «я просто пришел в предпринимательство для того, чтобы заработать денег», в стадию «я хочу создавать
2: какую-то цену». Ну, вот когда мы «Пуазон» открыли.
1: Это вот был такой переломный момент.
2: Для души, да.
1: Для души?
2: Место для души.
1: А вот мне, кстати, всегда...
2: Вот, кстати, место для души — это самая большая ошибка. Все рестораны для души, они обычно закрываются.
1: Мне кажется, это такой тонкий момент, потому что, с одной стороны, ресторан ты создаешь для души, как бы он должен быть классный, красивый и так
2: далее.
1: Она
2: для людей.
1: Да, с другой стороны, он должен быть для людей, и как бы если ты не будешь делать качественно, то математика биться не будет, его все равно придется закрыть.
2: Ну да, здесь просто свое видение, вот это для души, надо соотносить с потребительским запросом. Попадаешь ты в него или нет, вот все. Мы сейчас с одним из барменджеров японский ресторан создаем, и да, так мы вообще угогатывались там. Название коктейлей GPT-4 придумывает, просто прекрасно вообще. В принципе, конечно, сейчас вот эта тема очень опасная, потому что глобально, что сейчас происходит, там и Midjourney, и другие какие-то программа на искусственном интеллекте создана, я понимаю, что вот эти профессии все... То есть никто никогда не думал, что цифровизация коснется креативных профессий, ну, творческих, и думали, что как бы там невозможно. Оказалось, нет, он уже прекрасно тексты пишет любые или причесывает. Я там иногда, знаете, как вот пишу куда-то какую-то статью, ему дай мне вот там информацию по этой вот... Там, поэтому, ну, грубо говоря, там основные 5 там, направлений в этом. Он что-то тебе дает, и я прям пишу: так, теперь приведи это, пожалуйста, для людей там, с более низким IQ в текст, который они поймут. Потому что здесь очень сложные технические слова, которые люди потеряют. Он бум, сразу так: раз, тебе, пожалуйста, это. И я даже, знаете, я там на японском сейчас ищу что-то в Гугле, там, потом туда вставляю, говорю: найди мне инфо. Он, правда, на японском сейчас еще не ищет. Но он пока до 21 года почему-то вот что-то там выдает, почему-то сразу говорит, я не знаю, почему там у него идет отсылка к 21 году, я не понимаю.
1: Но он же из старых просто, из архивов ищет, там же есть прошлая версия, она ищет, да, из архивов, новая, да, она из онлайна.
2: Да. Но я к чему говорю, что на самом деле даже сейчас, ну, что будет через 30 лет, сложно представить, и профессии настолько будут меняться. Я понимаю, что копирайтинг, он просто, ну, год-то его не будет. Я, например, точно знаю, общаюсь с людьми, например, у меня там Атони наш, мой товарищ, по видеоконтенту созданию. Он говорит, что сейчас все артисты там в Калифорнии побежали регистрировать свои лица и права на них, потому что, грубо говоря, через год-два, он говорит, кино можно снимать будет без актеров. Просто, говорит, это уже точно. И видеоролики, и все такое может быть. Уже такой уровень, что, в принципе, огромный пласт людей, которые снимали это все, например, рекламу какую-то или что, они просто какие-то будут шаблоны, ты будешь там вставлять, писать информацию, там, мне нужен герой такой-то, та-та-та-та, и они будут этот ролик снимать, там, ты, может, даже будешь покупать права на какие-то лица известных актеров или что-то такое. То есть очень много профессий, какая-нибудь небытие. И вот поэтому вот про вот этот навык самообучения, я считаю, что он сейчас ключевой. А что это такое? Это в первую очередь сказать, это перейти через... Ну, вот сейчас GPT-4. Ну, что вот когда этот GPT-4, куда он, как он меня касается, да? А когда ты вот это слышишь, какие-то слова сейчас новые, там такие, кто-то говорит, что там, да, все направление, туда фокус внимания, но, наверное, надо разобраться, как я могу в своей профессии, что-то надо искать, читать, пытаться, пробовать. И вот это и есть формирование новых навыков. Я считаю, что это очень важно сейчас.
1: Сейчас два интересных кейса у меня за последнее время было. Первый, который меня прям супер-мега поразил, ребята, коллеги ваши, которые сейчас делают бизнес в Мидл-Исте, и они там делали сделку с очень большим международным фондом. И им нужно было там презентовать какой-то там бизнес-план с какими-то там расчетами и так далее. И как бы ChatGPT полностью все это расписал. То есть выдал полностью готовое решение, которое было принято фондом. Это раз. Ну вот, а вторая история, тоже сейчас ребята ездили в Стэнфорд летом учиться, и они говорят то, что огромный блок вообще лекций посвящен именно тому, как использовать ChatGPT в бизнесе. И там приводилось огромное количество кейсов того, что типа сейчас вообще в целом компании, неважно, это компания и там общественная, там общий пит, это или будет ритейл, или еще что-то, что там чуть ли не самым важным человеком в команде станут дата-сайентисты, которые будут работать со всеми этими нейронками, собирать огромное количество данных и так далее. Причем я видел, что вы тоже акцент на это делаете, что у вас и приложение появилось, и что вы данные все собираете, работаете с ними.
2: Не, ну это давно.
1: Ну да, но я к тому, что все равно это вот сейчас еще такое дополнительное как бы усиление, по сути, будет создавать. Но по поводу вот творческих профессий, тут спорный момент, потому что копирайтинг, окей, то есть это работа с текстом. Ну вот, например, когда мы возьмем творческие профессии, я не знаю, шеф-повара, ну вот как бы это так, тот уровень, который ChatGPT, ну, не сможет как бы заменить.
2: Давайте разберем, что такое шеф-повар.
1: Ну давайте.
2: Значит, шеф-повар — это создание меню.
1: Так.
2: ChatGPT это будет делать через год.
1: Ну...
2: Ты просто будешь записать то, так, напиши мне меню, значит, 70 позиций, средний чек такой-то, такая-то концепция кухни, за основу возьми блюда ресторанов, там, Зума, Рока, Коя, там, я не знаю, еще Нобу и что-нибудь еще, значит, так далее и тому подобное. Я вообще думаю, что следующий этап — это примерно вот это вот. И даже будет, знаете что, это будет не так делаться. Будет какая-нибудь там ChatGPT или какие-то еще проги на искусственном интеллекте берешь, говоришь, так, а теперь вот ты загружаешь туда 3D. Ну, сейчас уже есть такие фантазии, там, Midjourney, да? А будет, ты загружаешь что-то туда 3D-модель своего помещения, сейчас же эти 3D-сканеры.
1: Да-да-да.
2: Загружаешь, говоришь, так, мне нужен, значит, дизайн вот примерно в концепции вот такой. Выбираешь какие-то шаблоны, примерно это. И там даже могут быть какие-то отчисления, например, там, Potato Head какой-нибудь агентству японскому, он туда что-то свои дал, какие-то вещи. И он тебе, брум, готов. Причем с чертежами, со всем, со всем. И с подрядчиками телефон, кто тебе это все исполнит в этом регионе. Он из Гугла их достанет, там, по какому-нибудь там CCI посмотрит, у кого лучше всего отзывы, и даст тебе рекомендации, и даже тебе сам проведет тендер. Вот представляете, какое огромное количество людей безработных будет.
1: Ну, пока что сложно представить. Тогда
2: и вопрос. Вот креатив уйдет вот в Data Scientist, людей, которые смогут управлять нейронками. Я тут был на этот, сейчас опять поеду в октябре. Есть такие по миру мероприятия, связанные с тренд-сигналами, с тренд-анализом. Большие, где съезжаются там какие-то молодые, юные дарования с университетов всяких там креативных. И представляют свои прогнозы по... Ну, какие-то концепции продуктов делают. Ну, которые сейчас технически невыполнимы, но они теоретически там через 10-20 лет могут туда прийти.
1: То есть, где ограничения только технологии, да?
2: Нет, там вообще нет ограничений. Вот, например, там, ну, условно говоря, то есть, ну, например, там, я помню, ездил 2 года назад, было, по-моему, называется тренд микробицена, когда, или микро, точно что-то не помню, что-то такое, это когда у тебя реально ДНК, то есть, люди уже думают о том, о перенаселении Земли, когда... Через 50 лет будут компании, которые ты можешь заказать ДНК-модификацию для того, чтобы дышать под водой. Ну, то есть вот такие вещи там представляют. И вот там, значит, был один такой проект.
1: Я бы себе такую фичу купил.
2: Мне там, знаете, еще было, мне очень понравилось. Знаете, как было? Ну, там миллион, там их ты идешь, это тысячи. Тысячи вот таких вот молодых людей, и ты просто идешь, и там они раскрывают там, ну, кто в тренд-анализе разбирается, там вот, там в этом, в драйверах, в тренд-сигналах, там, и там они прям раскладывают там стенд, так вот ты подходишь, обычный обыватель, думаешь, это ерунда какая-то тут, но там описание профессиональное, и если ты в этом что-то понимаешь, то интересно почитать. Так вот, рассказываю вообще, как будет ресторан будущего выглядеть, я уже об этом говорил не один раз, вот я вот там это увидел, говорит, ну, примерно будет следующим образом. Как Харари сказал на Давосском форуме, что появление людей Homo Digital, оно, грубо говоря, неизбежно. Чип в голове появится, потому что подключение к ноосфере дает огромные преимущества в получении, владении, управлении информацией. Да. То есть ты, может быть, там ярый офлайновец и скажешь, я никогда не дам себя подключить куда-то, да, но тогда ты просто будешь на втором месте, потому что человек, который подключен к системе, мгновенно все получает информацию, анализ там, и просто тебе ему даже не надо ничего набирать, он просто примерно думает и все это получает. И, грубо говоря, то есть модификация головного мозга и соединение его с ноосферой, как вот этой диджитал-системой, оно неизбежно. Другой вопрос, что будут там Homo sapiens и будут Homo digital, да, которые там будет разделение, скорее всего. Вот. Но в чем смысл? Что на самом деле, если вот это произойдет, то возможно такой вариант, что мы своему чипу можем давать, будем право на обман наших органов, там, например, осязания или, там, или зрения. То есть он может посылать твоему мозгу сигнал какой угодно.
1: Если ты, условно, ешь булку, думаешь, что стоит.
2: Не, например, вот и как будут выглядеть рестораны, там такая тема была. Значит, ты идешь, например, говоришь, девушка, говоришь, пойдем в ресторан. Ты говоришь, да, пойдем. Вы идете в какой-то ресторан, и где будет креатив, сейчас тебе расскажу. Значит, ты приходишь в этот ресторан, на самом деле там в ресторане нету ничего. Там стоит мебель, я не знаю, там зеленого или серого цвета, все стены одинаковые, но глобально перед входом в ресторан ты представляешь, я хочу, что вот дизайн самый интересный там, там от такой-то компании. И ты заходишь, и там такой дизайн какой-то, а она видит свой дизайн, но мебель расставлена физически, но она выглядит по-другому. То есть вот здесь у тебя сейчас есть деревянная поверхность, а ты вдруг видишь, что она пластиковая, там, не знаю, каменная или какая угодно, и ты, в принципе, так, это мне не нравится, так, полистал, о, я буду сидеть вот в этом интерьере. Дальше. Значит, ты говоришь, так, значит, когда ты вошел, у тебя чип, Bluetooth, или я не знаю, какая-то будущая система его считала, так как она у тебя в чипе заложена, твоя медицинская карта, она понимает, что у тебя там какие-то там витаминов тебе не хватает, там минералов, значит, и ты говоришь там официанту, подходит официант, и говоришь, я хочу стейк. Вообще любое блюдо, которое ты хочешь. Ну, любое, нет пределов. То есть, тебе не надо там какое-то меню смотреть, там все есть. Ты говоришь, я хочу, значит, блюдо, которое приготовил, там, я не знаю, какой-нибудь французский шеф-повар в 1950 каком-нибудь году. Вот. Или там, я не знаю, там, Нома приготовил там салат из ресторана Нома 2023 года, там, из Лондона, там, я не знаю, например. А она что-то еще выбирает. Официант идет, там стоит огромная такая машина с какой-то биомассой и огромными тюбиками со всякими там минералами, витаминами. Тебе, значит, на тарелку эта биомасса вываривается. И в виде какой-то формы, ну, печатается. Тебе приносят, но ты опять же видишь, что это какой-то сочнейший стейк. Ну, ты обманываешь свое зрение, понимаешь? Угу. И как бы ты ешь эту биомассу, а тебе кажется, что это самый вкусный стейк в мире. Она ест там свою рыбу, ей кажется, что это самый вкусный сибас в мире. А на самом деле это биомасса с полезными веществами, грубо говоря. И вот креатив будет здесь как раз в умении писать код и соединять искусственный интеллект, различные программы для того, чтобы максимально персонализировать твои впечатления. Вот-вот. Куда мы идем в ресторанном деле. Поэтому, знаешь, твои опасения, что профессия повара никуда не пропадет.
1: Тут вопрос вообще в другом ресторане.
2: Они вообще все куда-то в небытие канут.
1: Останутся только те, кто создают роботов и чинят роботов, да?
2: Ну, примерно да, примерно да.
1: Да, я, главное, буквально, сколько, пару недель назад, мы в Нью-Йорке были, я записывал подкаст с Лешей Колесником «Кухня на районе», и он сейчас делает в Штатах компанию. И вот он рассказывал как раз, уже выйдет к тому моменту, у них еще анонса даже не было, но он рассказывал, что они сейчас новая компания, которая строит в Штатах, она там как раз заключается в том, что у тебя есть как бы еда, но основной акцент на, короче, метаверс, в котором все это происходит. И то есть я слушал еще, думал так, ну, какая-то задумка интересная, но как это будет реализовано, пока что непонятно. Но вот сейчас так мы размышляем, и в целом подумать, что это уже такие первые предпосылки к тому, что они делают экспириенс с едой вроде бы, но основной фокус в этой еде ставят вообще на какой-то вот этот метаверс, где человек там будет проникаться всем этим, и еще какие-то там штуки
2: будут происходить. Ну, это на самом деле это просто позиционирование.
1: Ну, понятно.
2: Фишка дифференциации.
1: Я понимаю, но тем не менее, если так докрутить немножко и представить, что это просто ушло там на несколько лет вперед, то это уже обретает другой немножко облик. Тем не менее, вот сейчас...
2: Вот я тебе честно скажу, да. Извините, тебе, вот то, что я тебе сейчас говорил о том, что меню напишет искусственный интеллект, это 3-5 лет. И вот то, что интерьеры будет делать искусственный интеллект, я думаю, что это 3-5 лет. И это на самом деле, это не шутка, это серьезный момент.
1: Ну, тогда я задам такой вопрос. Вот есть...
2: Владимир, это уже сейчас можно сделать, теоретически.
1: Ну, теоретически, да, пока что вопрос качества и всего, что будет. Понятное дело, что пока что вот сильно креативного человека это не поборет. Наверное, какой-то вот, ну, там, низший уровень какого-то специалиста, да. Но вот если мы берем, правда, такого человека с
2: это
1: высоким
2: смотрением,
1: да. Да, вот и возьмем, мы все-таки перейдем сейчас на реального человека. Вот возьмем Владимира Мухина, который да. является абсолютно шикарным поваром.
2: Да.
1: И вот он сейчас смотрит на все это и понимает, что есть вот такая вот угроза. Вот он креативный человек с огромным опытом, с огромной насмотренностью и так далее. И вот нас смотрят наверняка ребята, которые, может быть, в дизайне учились последние 10 лет и там создавали работы.
2: Да.
1: Вот какой им совет будет? Что им делать?
2: Учиться работать с нейронками. Создавать свои проги, которые загружают какие-то шаблоны, там, я не знаю. Но потому что их все равно придется персонализировать.
1: Ну, звучит не очень оптимистично для того, чем будут заниматься.
2: Ну, вот вы знаете, это надо рассказать таксистам в таксопарках, которые там, знаете, в начале 2000-х все сидели и думали, какие таксопарки. Я помню, меня в Италии из Убера полиция вытащила, положила на капот, типа, Убер запрещен, я пользуюсь преступными какими-то этими. Но он все равно сейчас там.
1: Да, я тоже в
2: Греции было тоже. Нельзя остановить прогресс, эволюцию не остановить. И другой вопрос... Как ты умеешь адаптироваться? Сколько у тебя занимает время на принятие? Как быстро ты адаптируешься к изменениям? Вот это важный навык.
1: Это навык?
2: Конечно.
1: Мне кажется, что просто это...
2: У вас все через навыки идет.
1: Но вот эти же штуки, они же закладываются, по сути, годами. То есть кто-то... Понятное дело, что есть у кого-то именно интеллектуальные способности, что кому-то меньше времени нужно, а кому-то больше. Но вот эта адаптация, это же как раз сформировано супер большим количеством лет.
2: Провалов.
1: И провалов в том числе.
2: Адаптация формируется большим количеством провалов.
1: В плане?
2: Ну, в плане. Ну, давай с тобой возьмем. Вот сейчас у нас война, да?
1: Так.
2: Ты помнишь свою первую реакцию, когда она началась?
1: Помню.
2: А ты помнишь первую реакцию, когда что-то бомбили там у нас? Или
1: да, где-то? Да, помню.
2: А сейчас эти новости ты вообще как к ним относишься? Ну, что-то где-то происходит. Это адаптация произошла у тебя. У нас адаптация человека, она основывается только на одном. Что-то случается... И у тебя появляется опыт. Второй раз случается, и у тебя еще меньше реакция на это. Адаптация – это уменьшение реакции. Вот эти пять, там, помнишь, этих этапов?
1: Принятие, там, там, да, депрессия.
2: Ну, отрицание, да, гнев, принятие.
1: Ну, депрессия, принятие.
2: Да. Вот и на самом деле, грубо говоря, это весь вопрос только в одном, что насколько ты быстро, насколько у тебя сужается вот этот период времени этих всех этапов. Там, раньше у тебя, например, там, уходило там, сутки-двое, месяц ты об этом разговаривал, сейчас ты просто минута, что, да, ничего вообще.
1: Было
2: или
1: было.
2: То же самое с потерями денег. Вот я помню, я потерял деньги там первый раз. $200 18 лет. Это же была просто трагедия для меня.
1: Угу. Потом спустя несколько... $200 000, да?
2: Нет, я тогда переживал больше, чем если я потерял бы. Когда после того, вот сейчас, вот там, если я теряю там какие-то деньги в объеме того, что ты... Ну, какие-то там ошибки делаю финансовые. Я вообще, в принципе, сейчас уже не так сильно переживаю.
1: Про навык. Я вот, кстати, тоже слышал, была фраза, что там, не помню, вопрос был какой, да, какие-то три основных качества, да, которые там, там было, там, вовлеченность, по-моему, было.
2: Качество кого?
1: Стрессоустойчивость. В каком-то из интервью обсуждали ваши качества, которые помогают добиваться результата. И там вот третье как раз то, что было, да, толерантность к ошибкам, или как-то вот, как не помню, как именно она звучала, но идея такая, что просто проживаю ошибки и вообще просто какие-то вот проблемы забываю, двигаюсь дальше. Это тоже навык? Это как
2: конечно.
1: Раз просто эта толерантность?
2: Конечно.
1: А можно как-то его развивать, на мой взгляд? Потому что
2: это
1: же...
2: только опыт. Опыт. Навык – это привычка.
1: Угу.
2: Навык – это опыт. Есть знание, а навык – это опыт. Вот как на машине. Ты, когда ты выезжаешь из школы, ты права получил, ты все равно вот это вот... Помнишь?
1: Да-да-да.
2: А сейчас уже... Та-ра-ра-ра-ра. Или знаешь, там, помнишь, как в детстве езда на велосипеде без рук? Ну, это уже навык. Ты просто едешь там...
1: И сейчас велосипед садишься, сам... уже не пропьешь.
2: А?
1: Уже и не пропьешь этот навык.
2: Да и сейчас, конечно, там, да, и на велосипед, и все что угодно. Там этот навык, он все, он в подкорку сел тебе жирными миелиновыми этими, как его, нейронными цепями.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что особо важную роль в развитии производственных сил, изменении отраслевой территориальной структуры хозяйства Дагестана сыграло строительство Владикавказской железной дороги? Последующий период экономического развития Дагестана эта дорога превратилась в важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на экономику. Владикавказская железная дорога – частная железная дорога в Российской империи. В период с 1875 по 1885 год

0: Владикавказская железная дорога называлась «Общество Ростово-Владикавказской железной дороги». С 1885 по 1918 годы – «Общество Владикавказской железной дороги». Дорога проходила по территории Кубанской, Терской, Дагестанской области, Черноморской, Ставропольской, Астраханской, Саратовской губерний. Она способствовала созданию крупной промышленности, росту городов и численности населения.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Титул, степень, звание или даже профессиональная квалификация свидетельствуют о статусе человека в египетском обществе, поэтому крайне важно их правильно использовать в речи, общаясь с тем или иным лицом. Это является показателем уважения к нему. Египтяне, находясь в деловых или иных формальных отношениях, как правило, обращаются друг к другу, используя степень, звание, должность или профессиональную квалификацию и имя, не фамилию собеседника. Если собеседник не располагает какими-либо регалиями, то следует использовать распространенные в мире формы обращения – мистер, миссис для замужних женщин или мисс для женщин, чей семейный статус неизвестен собеседнику. За этой формой обращения также следует имя, а не фамилия человека. Если собеседник располагает академической степенью кандидата наук или доктора медицины, к нему следует обращаться следующим образом – доктор, а затем имя, а не фамилия. Общаясь друг с другом, египтяне нередко называют регалию другого человека, даже если они много лет знакомы. Подобная традиция не распространяется на иностранцев. Даже при условии достаточно длительного общения с египетским партнером, не переходите на «ты» и не опускайте соответствующую степень, звание, должностную позицию, профессиональную квалификацию, обращаясь к нему.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Ну, сперва надо определиться, что такое средний класс. Ну, примерно следующим образом, как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый. Или там захотел поехать, значит, на курорт куда-то отдыхать, взял билет и улетел. Все, вот как бы, ну, не думаешь. Вот, если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там на куртку, там, откладываешь там на какую-то там покупку типа телефона там несколько месяцев, ну, ты явно не средний класс пока еще. Кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк, и им дадут кредит, ипотеку дадут, но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун – это когда вот всех вот людей, да, в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут вот разберись. Вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун – это когда ты взял кредит и потом каждый месяц, значит, должен отчехлять банку, да. Это вот финансовый локдаун, да. Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну, вот я тебе не завидую, ты точно не станешь средним классом. Если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20% от твоих доходов. Цель 10%, да, но вот не более 20. Если больше 20% твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Есть три очень мощных шага. Если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению к среднему классу. Значит, первое – постоянно расширять свои компетенции. Работодатель видит людей с большим компетенциями, с большей ответственностью, кто может, кому можно поручить это, и расширяет зарплату. Второе – связи. Ну, связи – это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечко, там, кумовство какое-то, нет. Связи – это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать те самые компетенции, чтобы за меньшее количество фрикций или действий достигать тот же результат, да? Поэтому связи с людьми, у которых есть другие приемы, да, другие подходы, как выполнить ту же работу эффективнее. Ну и третье – быть быстрым и мобильным. Дело в том, что, ну, вот как бы скорость и мобильность – черта, ну, которая сильно решает, даже если ты, ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну, тогда грош цена твоим там этим компетенциям. Вот поэтому у меня для вас две новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстры. Большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, даже если я побегу туда, но я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да. Это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные. Очень низкая. Я же сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. И вот еще что. Если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас. Нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, расширял связи, был мобильным, пробовал то, все, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто так люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ха-ха, ну да. Знаете, кому везет? Тем, кто быстрее, точнее, да, расширяет связи и компетенции. Им чаще везет, это правда. Это статистика. Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, хранить резервы, да, и первые миллион, миллион четыреста обязательно, чтобы был в кэше, ну, то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем миллион четыреста, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот, ну, игровые там схематозы, да. Нет, какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. Вот. А лучше купить на бирже индексы, индексные, ну, бумаги на, ну, на индекс, например, Московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая. Чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть, и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после 1 400 000 резервов.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.
3: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
5: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко сниженным. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза, подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедший недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: На встрече с членами правительства президент России Владимир Путин высказался о текущем состоянии экономики. По его словам, применяемые меры по сдерживанию роста цен на товары и услуги показывают свою результативность. Он также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. Президент представил статистику. Увеличение потребительских цен снизилось до чуть более 5%. Инфляция снижается, отметил он, указывая на достижение желаемого результата. Путин добавил, что правительство может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и достижение других необходимых макроэкономических показателей. Ранее 5 июня президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция к концу года приблизится к уровню 5,2%. Тогда он также подчеркнул важность сбалансированного экономического роста, основанного на внутреннем спросе и сопровождающегося дальнейшим замедлением роста цен.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать, либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сит аджаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сит аджаридач. Эл каниди, эл дин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арадажеда. Эл дин гуждувал, сел дин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Эл дин гуждувал, сел дин гуждувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди мак авайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как достичь всеобщего уважения? Этот вопрос беспокоит многих. Вы знаете, мы все люди социальные существа, и мы не можем жить без всеобщего одобрения, уважения. Нам все время очень важно чувствовать себя, свое место в обществе, среди людей, понимать, какое отношение людей к нам. Почему это важно? Потому что это напрямую связано с нашими инстинктами. Те люди, которые не пользовались уважением в коллективе, те обычно оставались за бортом, их выгоняли из племени, и такие люди не выживали. Поэтому это является одной из основ выживания человека. Первое. Когда вы приходите в незнакомую компанию, как быстро достичь уважения в незнакомой компании? Первое. Говорить мало и по существу. Потому что, когда вы говорите много, особенно не по существу, вы автоматически теряете уважение в глазах всех людей. Когда вы говорите мало, вы, по крайней мере, не подвергаете себя риску, потому что вы не знаете, какая это команда, какой это коллектив. Какой у них настрой? Вы не знаете контекст, что было до вас. Вы не знаете про взаимоотношения, которые сложились в этом коллективе. Поэтому первое правило, когда вы приходите в незнакомую компанию, до тех пор, пока вы не поймете про их внутренние взаимоотношения и как они друг к другу относятся, пока вы не поймете культуру этого коллектива, говорите мало и по существу. Второе важное правило поведения в любом коллективе – это делать много и для других. То есть это говорит о чем? Что не будьте пассивны. Пассивный человек не достигает никогда уважения. Будьте проактивны. Но все, что бы вы ни делали, делайте это для других. И таким образом вы быстро получите уважение. Третье правило – ничего не просить. Ничего ни у кого не просить. Обходиться своими силами. Потому что человек, который постоянно у кого-то что-то просит, особенно в незнакомом коллективе, моментально теряет уважение. Вы можете спрашивать, но не просить. Разница в том, что когда вы спрашиваете, вы интересуетесь и спрашиваете знания, а когда вы просите какие-то материальные выгоды. Четвертое правило – ни на что и ни на кого не жаловаться. То есть ни на людей не жалуйтесь и ни на обстоятельства не жалуйтесь. Просто проявляйте терпение. Терпение – это один из величайших инструментов, которые вызывают уважение в других людях. Ну и в дополнение, бонусным, хотя я вам обещал 4 лайфхака, 5 лайфхак, я вам скажу, бонусный. И он очень сильный. Будьте благодарны. Если в этом коллективе хоть кто-то вам оказал хоть какую-то малейшую услугу, благодарите. Попытайтесь сразу же ему ответить благодарностью. Вот эти 4 основных и 5 лайфхак очень быстро помогут вам добиться уважения в любом незнакомом коллективе. Уважение – это благожелательное расположение людей к вам, потому что они видят в вас две вещи. Первое – ту пользу, которую вы оказываете людям, а второе – те возможности, которые вы можете открыть для них. Есть, конечно, и второй вид уважения – это уважение к чиновникам, к людям, которые облечены властью. И многие люди путают истинное уважение со страхом. Зачастую наш пиетет перед чиновниками или высшими должностными лицами – это не уважение, а просто банально страх перед властью, который они олицетворяют. Они олицетворяют эту должность, которая дает им власть. И мы боимся власти, а не этого человека. Но это ситуация, когда мы уважение путаем со страхом. Но бывают ситуации, когда человек, облеченный властью и возможностями, мы его действительно уважаем, потому что мы видим в нем человека, который может нам открыть новые возможности. Поэтому еще раз подчеркну, уважение – это благожелательное расположение людей к вам, людей, благодаря той пользе, которую вы им оказываете, и благодаря тем возможностям, которые вы им перед ними открываете. Так вот, люди большие, там, миллиардеры или какие-то уважаемые, авторитетные люди, либо представители власти, очень часто мы их уважаем не за ту пользу, которую они нам сейчас приносят, но за те возможности, которые они нам могут открыть. И я специально сделал эту оговорку, чтобы вы убрали в сторону страх. Страх не является уважением. Страх перед властью не является уважением. Вот это тоже нужно четко понимать и различать.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Мискинджа. Село в Дагуспаринском районе Дагестана. Население около 5000, в основном выходцы из Ирана. Оно является административным центром Мискинджинского сельского поселения. Аул расположен на берегу реки Самур у подножья горы Шалбуздаг. Мискинджа, как и другие лезгинские села, имеет глубокую и древнюю историю, корни которой уходят в далекое прошлое. Исторические источники, архивные и другие документы до сих пор не дают возможности с уверенностью уточнить происхождение этого села. На сегодняшний день единственный известный источник, рассказывающий об основании села, это арабская рукопись, обнаруженная в августе 2009 года известным дагестанским ученым Амри Рзаевичем Шихсаидовым. По ее данным, село основано сасанидами примерно в 520 году нашей эры. Ими же была сооружена крепость в вершине у села, 5 смотровых башен, а также построены и заселены 900 домов от крепости и до реки Самур. Первым правителем поселения был назначен Кантар. Согласно рукописи, мискинджинцы приняли ислам в 632 году, что делает его одним из первых мусульманских поселений Дагестана. Подтвержденное упоминание в исторических источниках названия села Мискинджа можно найти в старой мечети селения Каракюре Дагуспаринского района. Уфические надписи в ней гласят о том, что жители сел Каракюре, Мискинджа, Микрах и Ахты боролись против Ирана и Хазар с 6 по 8 век нашей эры. В селении сохранилось несколько из средневековых мечетей с тяжелыми дубовыми дверями, украшенными арабским орнаментом. Резьба по дереву на предметах домашнего обихода и особенно травный орнамент чисто арабского типа характерны не только для Мискинджи, но и для некоторых других сел Дагуспаринского района.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Разные мысли.
3: Человеческие ценности имеют огромное значение для успеха в бизнесе, особенно в сфере услуг. Доверительные отношения с людьми, клиентами, сотрудниками, партнерами – основа качественного сервиса. Руководитель должен следовать принципам, которые декларирует компания. Он показывает сотрудникам, как взаимодействовать с клиентами. Когда сотрудники гордятся своей компанией, они это чувствуют, транслируют клиентам. Успешный наем в сервисе – это поиск сотрудников, которые готовы проявлять терпение и сочувствие, хотят помогать людям и способны учиться. Одна из самых сложных задач SEO-сервисных компаний – найти баланс между необходимостью роста и требованиями к качеству работы. Успех невозможен без постоянного развития. Непрерывно улучшать бизнес помогают отзывы и жалобы клиентов. Нужно выполнять обещания. Качественное обслуживание – это надежность, а не дружелюбие. Щедрость – не результат успеха, а фактор, способствующий развитию.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна-Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представители интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1.5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и...

0: Мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет

свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!

0: Притчи народов мира.
1: Счастье бродило по свету, и всем, кто ему встречался на пути, счастье исполняло желание. Однажды счастье по неосторожности провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и загадывали желания, а счастье, естественно, выполняло их. И люди уходили, оставив счастье сидеть в яме дальше. Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмотрел на счастье, но не стал ничего требовать, а спросил: «Тебе-то счастье, чего хочется?» «Выбраться отсюда», — ответило счастье. Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой, а счастье побежало за ним.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Муса Манаров. Первый дагестанский космонавт, который летал в космос дважды. Свой первый полет в 1987 году он установил мировой рекорд продолжительности непрерывного пребывания в космосе – 365 суток и 22 часа. С тех пор этот рекорд был побит только один раз. На целый год орбитальная станция «Мир» стала для Мусы Манарова вторым домом. А какой же дом без своих традиций и праздников? Праздники на «Мире» были довольно скучны, особенно для граждан официально атеистического СССР. На Новый год экипажу разрешалось нарядить небольшую елку, которая не слишком поднимала настроение в замкнутом пространстве станции. Чтобы его улучшить, космонавты брали имевшийся на станции пылесос и, оседлав его, объезжали вокруг елки. Быть может, Карл Маркс был против празднования Рождества, но о дне дурака он ничего не говорил. 1 апреля 1988 года один из старейших журналистов, писавших о космонавтике, Владимир Безяев, проводил для слушателей радиостанции «Маяк» прямой эфир с космонавтами. Муса Манаров, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите и решил разыграть радиослушателей. Он сообщил, что к станции пристыковался грузовик, и когда он с Владимиром Титовым открыли переходные люки, выяснилось, что номер на транспортном корабле оказался каким-то странным, не заводским. «Наблюдая неизвестный натуральный ряд чисел», – доложил Манаров. Руководитель Центра управления полетами, видимо, тоже слушал передачу, но не с самого начала. В ЦУПе начался переполох. К станции пристыковался неизвестный объект. Земля тут же потребовала снова выйти в космос и сфотографировать странный номер. В общем, все забыли про дату передачи и приняли сказанное за чистую монету. Об этом курьезе пошли слухи, и теперь имя Мусы Манарова до сих пор не сходит со страниц уфологических изданий. А иностранцы в одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Стоимость аренды квартир за год снизилась в среднем на 3%, выяснили «Известия». В частности, цены упали в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Хабаровске. В минувшем году предложение на рынке аренды квартир в крупных городах России увеличилось на 40%. Это способствовало росту числа доступных бюджетных вариантов временного жилья, которые ранее были в дефиците. В результате обострилась конкуренция среди собственников за арендаторов, отмечают специалисты. Согласно данным сервиса «Яндекс.Аренда», к апрелю этого года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах с населением более миллиона человек снизилась до 33 тысяч рублей. За год показатель уменьшился на 2,5%. Руководитель департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила, что по всей России средняя цена аренды однокомнатных квартир снизилась на 2,8% за год. Двухкомнатные квартиры показали более умеренный спад – менее 1%. По данным ЦИАН, за этот же период средние ставки аренды практически не изменились. Однокомнатные квартиры в крупных городах подорожали на 2%, в то время как двухкомнатные стали доступнее на 1%.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня мы исследуем с вами очень интересную тему. Кто такая успешная женщина? Какие ключевые есть вот такие вот данные, которые нужно знать? И сегодня я пригласил воплощение просто этого смысла Майгарина Гульбану, основательница сети, огромной сети ресторанов быстрого питания «Ланчжоу». Сколько у вас их точек?
2: Сейчас 60.
1: 60, вот, пожалуйста. Ну, я думаю, уже все понятно, в принципе. Добро пожаловать.
2: Всем добрый день, доброе время суток. Арман, большое спасибо за приглашение, очень интересно. Наверное, есть о чем рассказать.
1: Давайте, наверное, начнем с основы, я думаю. Это мышление в любом случае. Что идет первично, да, вообще на самом деле, вот в таких результатах?
2: В таких результатах лично для меня, я считаю, идет первичное мышление. В любом случае я понимаю, почему, если я раньше делала все интуитивно, а сейчас есть момент осознанности, и ты уже четко понимаешь, почему именно такие результаты, а не другие. Это все про мышление.
1: Я не знаю, насколько это инсайдерская информация. Я слышал от одного человека, который рассказывал вашу историю, что даже проект «Ланчжоу», он стартанул изначально со сложностей в жизни. Это правда?
2: Да.
1: А что там было? Вот просто, ну, типа, это не история, что вы такие, вам делать нечего было, вы такие создали или там тестировали гипотезу, а это какая-то была сложность в жизни.
2: Это была история про, в принципе, почему я пришла сюда. Я считаю, что вообще, на самом деле, когда человек идет к успеху, от того, что у него все хорошо, он не приходит. Всегда случается какой-то кризис, как минимум духовный, но я в «Ланчжоу» пришла через материальный кризис, когда семья осталась там в кассовом жутком разрыве, и мы продавали свой коттедж в Астане, в столице, в 3 раза дешевле, чем мы в него вложились. Это вот представьте, там почти 1,5 миллиона долларов вложил, ты продажную цену ставишь 800 с чем-то тысяч, а отдаешь за 450 первому покупателю, который пришел. Только для того, чтобы обнулиться, закрыть долги, и в кармане остается 200 тысяч долларов, где ты должен вложиться в квартиру, вообще в бизнес, вообще абсолютно во все. Вот, и вот тогда была такая история. Это вот в 2017 году там, мы приняли решение продавать, выставили на продажу, через месяц там пришел покупатель, через месяц мы съехали. Ровно от момента принятия решения до того, как мы съехали, 2 месяца. И это не квартира, это дом большой, 800 квадратов. Это было вот так вот, когда ты пришел к моменту, что настолько было внутреннее состояние так плохо, что нужно было обнуляться. Это последние 3 года мы жили в постоянном кассовом минусе. Мы не покрывали свои расходы, а привыкли-то жить хорошо. Я не история про Золушку. Мы привыкли жить хорошо. Там у нас 2000-х лет, годов там все было. И
1: а мы это вот кто?
2: Ну, семья, с мужем? Да?
1: То
2: да,
1: есть вот у мужа бизнес был какой-то, да?
2: Нет, он был в системе, в нефтяной системе. Там всегда было там. Все было настолько все хорошо, что мы даже не задавались вопросом, откуда что берется.
1: А вы не работали?
2: Нет, нет.
1: Вот просто жили вот ту идеальную такую кайфовую жизнь.
2: Кайфовую жизнь я там покупала квартиры, делала ремонт и перепродавала, но это было в лайф кайфе там. Хочу делаю,
1: чисто
2: не хочу.
1: Жена богатого мужа, да?
2: Да, да, да, ага. Да. Водитель, няньки, домработницы, шикарные квартиры, там мы переезжали, было все там. Я же говорю, мы жили и думали, что так будет всегда.
1: А, нифига себе.
2: Я говорю, я не историю про Золушку, у нас всегда все было. И дети привыкли к тому, что за ними убирают, подтирают. Они не понимали, откуда что берется, там, что там с собой. Вот простые такие
1: Но
2: вещи.
1: Вот тут важный момент. До этого опыта бизнесового не было.
2: Нет.
1: И вот из кризиса пришлось создать бизнес.
2: Да. Первый бизнес, он был неуспешный, это было в Астане еще, когда мы еще в этом доме так жили, когда у меня было кафе, и я его открывала, у меня был партнер, у нас именно история неуспешного бизнеса, когда сам проект неуспешный, потому что знаний не было, и партнерство было неуспешное. Именно вот этот неуспешный бизнес приводит к тому, что мы решаем продать дом и закрыть все долги и обнуляться.
1: А, вот
2: кризис, он. Короче, кризис на кризисе погонял кризис.
1: Ага, окей. И вот это привело к созданию «Ланчжоу».
2: Да.
1: Прям все, вот следующий проект после этого кризиса был «Ланчжоу».
2: Это был переезд из Астаны здесь. Два месяца полного, скажем так, лежания, ничего не делания, поиска, что буду делать. Как раз там был момент, когда я там поправилась на два размера, я вообще ничего не понимала, что я хочу, и был поиск внутри, будем делать это, да, нет, да, нет, да, нет. И пришла к моменту, что все-таки я давно хотела, еще в 2015 году, когда впервые лапшу попробовала в Китае, что я хочу ее открывать. И все-таки мы решили это делать. И я вспоминаю двух наших поваров со Астаны, там была китайская кухня у меня, и предлагаем поехать со мной учиться в Китае, поедем, говорят, все окей. Они думали, что я шучу. А я через неделю буквально им говорю, давайте паспорта. Я оформляю визу, у меня есть друг, который в Китае организовал всю эту встречу, мы туда и поехали. И вот на самом деле история оттуда началась. Я туда, когда уезжала, у меня ни помещения, ни понимания, ничего не было. Просто я ехала туда, но был дизайнер, которому я сказала, что там рабочее название лапша, она уже разрабатывала логотип. Там в Китае я говорю, так, мы меняем название, мы не будем называться лапша, мы назовемся Ланчжоу.
1: А откуда название?
2: Название — это название города, родина лапши. Там она появилась больше 200 лет назад, вот это блюдо. И тогда я говорю, мне еще помню, это директора первого своего наставника, который учил меня там, запустил, в принципе, на кухню, они же не пускают никого. Нас пустили, мы заплатили, нас туда пустили. Я у него спрашиваю, а можно назваться Ланчжоу? Он мне говорит, это все равно, что ребенка назвать ребенком. Это же название города, это неправильно, так не пойдет. Я звоню дизайнеру, говорю, меняем на Ланчжоу. Я думаю, что это было одно из ключевых вот этих важных решений. Почему? Потому что само название говорит о блюде. Лапша по-ланчжоуски входит в тройку самых популярных блюд Китая. Извините, там почти 2 ярда населения. Из самых древних. И, соответственно, сейчас, когда говоришь лапша по-ланчжоуски, фактически каждый житель Поднебесной, и не только, они знают, что это за продукт.
1: Понял, окей. А бывает же вот состояние, ну такое, иногда бывает, хронически попадаешь в такое состояние, когда во всем сомневаешься. Вот у меня просто в жизни были периоды, когда я очень уверенно пер, и вот просто такой, вот это будет, и это так и было. А потом были периоды, когда у меня тоже происходили вот кризисы, и вот недавно такой был, там полгода назад. И я помню себя в том состоянии, когда ты сомневаешься вообще во всем. А что в такие моменты делать? Вот когда ты реально сомневаешься в себе, вообще во всем, в людях вокруг, ты такой хочешь?
2: Я считаю, что в этот момент нужно работать с собой, с мышлением. Здесь как раз таки вот эти все сомнения, они же дают подтверждение, они вообще откуда появляются сомнения? В твоей реальности появляются какие-то события, которые закладывают тебе эти сомнения, и появляется неуверенность. Если к этим событиям относиться как уроки, брать оттуда уроки, они тебя будут усилять. Не ослаблять тебя, уверенность твою снижать, а усилять. Ты будешь брать, так, вот это событие случилось, это какой-то урок. Какой я должен взять урок? Увидел в этом позитивную, положительную сторону, ты усилился. Ты не упал назад, не откатился, наоборот, ты еще стал сильнее. Вот этот вот шапалак, который от жизни тебе пришел, он тебя усилил. Если к этому относиться, то я считаю, что любые негативные события оставляют в тебе позитивный след, ты о них потом быстро забываешь.
1: Окей, окей, супер. А вот когда сомневаешься, в будущих проектах, в каких-то идеях, что нужно в такие моменты делать?
2: В таком случае, если ты сомневаешься, нужно идти за знаниями, получить ту самую уверенность, что у тебя получится, потом только идти. Если ты сомневаешься, лучше не стоит начинать. Почему? Потому что сомнение все равно разрушит. Мы же управляем своими мыслями, своей реальностью. Все, что в нашей голове, оно в любом случае в жизни сложится. И обстоятельства сложатся, и события создадутся. Тогда нужно сначала в своей голове сложить полную уверенность, что это получится. В это действительно поверить, и потом только идти делать.
1: А вот у вас есть какие-то свои личные такие практики, которыми можно поделиться, вот именно когда вы на уровне мысли четко формируете вот эту картинку и начинаете действовать? Вот какая у вас тут есть практика?
2: Например, я иду на какую-то встречу. Четко понимаю, что у меня появились сомнения, там, может, не стоило идти, там, блин, наверное, сейчас будет вот так, блин, надо было вот это. Я в этот момент останавливаю свой ход мысли, говорю, стоп, так, должно быть вот так, позитивно, так, как я хочу, и встреча закончится так, как мне нужно. Я прям настраиваюсь на эту встречу только исключительно так. Я иду на эту встречу и понимаю, какая бы она напряженная вначале ни была, проходит какой-то момент, ты же идешь в расслабленном состоянии, спокойном, и ты, даже если какой-то идет негатив, ты же настроен позитивно, оно потом постепенно простраивается по-другому. И ты со встречи уходишь ровно в тех эмоциях, которые ты изначально заложил. Получается, ты сам этим управлял.
1: Прикольно. То есть, по сути, методология такая, что если ты хочешь что-то, тебе нужно заранее увидеть, как я это хочу.
2: Да.
1: Может быть, там, описать, если там сложно в голове держать.
2: Ощутить.
1: Ощутить.
2: На эмоциональном уровне прямо ощутить и только в эту сторону двигаться.
1: И когда ты уже будешь присутствовать на этой встрече или там, допустим, там в проекте, то уже действовать так, как это нужно сделать, чтобы прийти к той точке, которую вы представили, по
2: Да,
1: сути. Вот
2: да.
1: даже если что-то складывается не так, ты это подгоняешь. Окей, окей.
2: Своими эмоциями, своим состоянием. Почему? Потому что если ты сел, и у тебя все равно внутри есть сомнения,
1: Да.
2: случится так, как ты думаешь, в любом случае. Если ты исключительно уверен, что в позитивном настрое, оно случится так, как ты думаешь. Управляет нами на самом деле не ум, не мозг, а внутреннее состояние. Невозможно обмануть то, что мы изнутри излучаем. Вот все, что в реальности нашей происходит, это то твое внутреннее состояние, все. Если что-то идет не так, возьми это как за урок, как учителя, события тоже как урок, человека как учителя, все. И я же говорю, оно прям любой кризис выходит тебе в позитивную сторону.
1: Супер, супер, окей. Все, мы зафиксировали, что бизнес начался с кризиса. Не всегда вот такие успешные истории создаются из там просто любви к какому-то делу, а вот бывает и так. И что нужно делать в такие ситуации? Супер. И вот теперь вопрос: какие ключевые мысли, какие ключевые такие убеждения, действия нужны для того, чтобы вот выйти на масштаб? То есть вот 60 точек, это сколько сотрудников?
2: В сети около 2000.
1: 2000 человек,
2: В
1: вот это
2: сети.
1: все, ну это же просто огромные там расходы, огромные проблемы. Вот как управлять масштабом? То есть какие вот тут мысли, осознания, идеи у вас, допустим?
2: Это первое, самое главное, я считаю, управление людьми и человеческими ресурсами. На самом деле, когда мы первую точку открывали, первый ресторан, там работало порядка 50 человек. Я помню хорошо, первый год я работала по 18 часов в сутки. Прям в реальности меня дома не было вообще. А сейчас, получается, казалось бы, я тогда жила в ресторанах. Я там ходила, находилась, приходила, уходила, закрывала, открывала. А сейчас меня не бывает месяцами. Это все делает команда, все делают люди. И здесь момент, наверное, того, что ты первично должен всему научиться сам.
1: Да.
2: Научить.
1: Залезть там
2: Да,
1: полностью с нуля вот это поднять.
2: Я начинала, когда я стояла на кухне, я знаю в сварке мяса абсолютно все процессы. Первый маркетолог Ланжу, это я вела сама Инстаграм. Я не умела вести кого как пользователь, но как СММщик я знала абсолютно все, вплоть до таргета запускала я сама. Я 2 года вела сама. У меня был только видеограф, который снимал, фотографировал, делал мне ролики.
1: Офигеть, круто.
2: Комментарии я все отвечала сама. Внутри отвечала сама. И посты я писала сама. И здесь есть такой момент, когда ты все это изнутри знаешь сам. Активности вот эти все, там, вторая порция лапши, там, чай бесплатный. Это же все придумывала я сама вместе с командой. Мы там внедряли это все. Там мимо меня ничего не проходило. А потом приходит момент, когда ты уже делегируешь.
1: Да.
2: Отдаешь ты из научился, потом находишь нужного себе человека, потом обучаешь, делегируешь, потом только оставляешь контроль, а потом и контроль делегируешь. И себе я сегодня оставила только то, что никто в команде не может сделать.
1: Это что?
2: Все. Вот даже вот здесь то, что мы находимся, это вот делаю я. Личный бренд – это я. В Инстаграме отвечаю исключительно я. А, например, поехать проверить ресторан или там выбрать локацию или построить уже может команда. Все.
1: Супер, супер. Вот давайте тут важный момент зафиксируем. То, что я вот, ну, как бы услышал, да. По сути, чтобы создать что-то большое, нужно изначально самому пройти все этапы, погрузиться, понять. Так ты будешь лучше потом все это понимать и контролировать. Второй момент это то, что со временем это все делегируется. И вот тут хотелось бы провалиться в тему команды. Что тут ключевое надо знать, понимать, как вы людей определяете, свой, не свой, какие у вас есть такие какие-то свои критерии, техники, технологии, я не знаю, вот просто очень интересно.
2: Первое, вот сейчас главное, наверное, на сегодняшний, когда мы отбираем команду, это люди, которые хотят развиваться. Человек, который хочет просто приходить на работу с 9 до 6 работать, это не наш сотрудник точно, он прям быстро выпадает. Это человек, который хочет развиваться, хочет масштаб себя как личность, хочет больше зарабатывать, что-то уметь, чему-то научиться. Вот однозначно, всегда человек находится в развитии, это вот наши люди. Второе, это безусловная вера в проект. Я не работаю с теми, и они сами выпадают без даже моего какого-то вмешательства, люди, которые ставят под сомнение мои решения. Любое сомнение в команде, я всегда им говорю, это якорь, есть огромный корабль, каждый сомневающийся сотрудник – это якорь. Он бросает 1, 2, 10, 20, и все, и скорость снижается, и потом притормаживается. Любая стагнация, ты знаешь, любая стабильность, даже не стагнация, это откат назад. Нету понятия стабильности в бизнесе. Мы или вперед, или стоим, если стоим, значит, мы откатываемся. Поэтому есть такое негласное, наверное, скажем так, то, что я всегда говорю над этим. Вначале все смеялись, это не нравилось, а сейчас стало законом. Есть два мнения, мое и неправильное. Все. И команда четко понимает, если я приняла решение, и они понимают, что оно безусловное, они без сомнения должны это делать. Как только начинают ставить под сомнение, вот последняя команда топов, которая была, буквально несколько месяцев назад уже последние вышли, да, это был тот момент, когда они стали ставить мои решения под сомнение. Я с ними разговаривала, и я им говорила, говорю, вы поняли, почему вы выпали-то с корабля? Он говорит, нет. Вы стали под сомнение ставить мои решения. Вы стали обсуждать, что я делаю, зачем, сколько я зарабатываю, а правильно ли я действую, делаю, а правильно я принимаю решения. Я говорю, помните самый большой, у нас вот этот 24-й год, мы сильно притормозили развитие. Вот эта история 60-70 ресторанов уже стоит год. Почему? Потому что вот те года максимальное развитие, когда была команда, я говорила, вот здесь открываемся, едем в тот город, делаем это. Они шли, безусловно, и говорят, у нас не хватает денег. Я говорю, деньги будут. Они даже не понимали, откуда появлялись деньги, и мы открывали еще один ресторан. Это вот та самая безусловная вера. А когда начинает вот это вот так, надо просчитать, а можем ли мы себе это позволить, и так далее, скорость снизилась сразу. Вот это вот как раз-таки безусловная вера в проект, в руководство, в основателя, в SEO команды.
1: Синхронизация такая некая, да, получается?
2: Да. Это как вот, когда все садятся на один корабль и гребут все в одну сторону, причем синхронно все в один.
1: Прикольно.
2: И даже если что-то идет не так, когда есть скорость, машина, когда едет на скорости, да, она же кочку пролетает, угу, а если она медленно, она ее чувствует каждую.
1: Угу, угу.
2: Вот это история про это.
1: Круто. Это, знаете, я недавно такую цитату услышал, ну, вот мысль, что гениальные все идеи принимаются всегда индивидуумом. А все неправильное в мире происходит, когда это принимает группа. Потому что группа всегда не права. Потому что группа — это коллективные искажения, которые начинают вот, вот это вот все, когда начинает вместе думать, обдумывать, там происходит вообще полностью хаос, рассинхрон, и происходят какие-то дурацкие вещи.
2: Это история про сомнения. Мы в воздух запускаем сомнения. И все эти сомнения потом и того разрушают весь результат. Мы еще действия не сделали, мы уже в голове разрушили, а начинаем делать. Пространство нам эти сомнения подтверждает, и все. И вот он тебе отрицательный результат.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Периодическое голодание – это позабытый секрет здоровья. Все наши предки от самых древних до недавних времен практиковали его. Но с приходом пищевой индустрии люди привыкли питаться без перерыва и забыли о том, как все задумала природа. В этом видео я расскажу о том, что такое периодическое голодание и как его практиковать. Наши предки не знали, что такое четырехразовое питание. Они не пили чай и кофе с конфетами и булочками. Древние люди очень много работали с раннего утра и до самого вечера, питаясь один или два раза в сутки. Для них это было нормой, и это же является нормой для современного человека. Ведь в течение эволюции организм привык к такому образу питания. Как же работает периодическое голодание? Жизнь – это баланс во всем, как инь и янь. Голод в этом случае не должен превышать сытость, а сытость не должна превышать голод. Современные люди начинают есть с самого просыпания и заканчивают перед сном, а спят обычно не больше 8 часов. Это значит, что их организм все время находится в состоянии переваривания пищи. В таком случае процессы энергообмена в организме нарушены, и человеку все время хочется есть, перекусывать, он чувствует себя усталым и ему всегда не хватает энергии. На самом деле современные люди закормили себя до такой степени, что не знают, каково это – быть энергичным. Научно доказанные преимущества периодического голодания. Полное очищение организма. Периодическое голодание обычно связано со словами «очищение» и «детоксикация». И идея здесь очень проста. Организм тратит так много времени на переваривание пищи, что просто не успевает очищаться. Все млекопитающие стабильно голодают. Вы не найдете в природе животное, питающееся без перерыва. На самом деле, чем больше животное ест, тем меньше оно живет. То же касается и человека. Повышает чистоту сознания и концентрацию. Это происходит в силу того, что токсины, скапливаемые в мозге, начинают выводиться, как только у организма есть на это время. Сами токсины, пока они там, отравляют мозг и ухудшают когнитивные функции. Потеря лишнего жира. Думаю, здесь все понятно. При нормальных обменных процессах в организме человек не запасает жировой ткани. Большое количество энергии и постоянная бодрость. Удивительно, но тело современного человека тратит почти всю энергию на переваривание пищи. Понаблюдайте, чем больше человек ест, тем больше он хочет спать. Повышение уровня гормона роста. Если вы голодаете, то секреция этого гормона повышается в несколько раз. Напомню, что гормон роста отвечает за здоровье суставов, восстановление клеток, качество кожи, мышечный рост, силовые показатели и так далее. По некоторым исследованиям, периодическое голодание замедляет рост раковых опухолей и даже предотвращает их возникновение. Излечивает диабет второго типа, повышает продолжительность жизни, запускает восстановление клеток и очищение межклеточного пространства, снижает окислительные процессы в организме и уменьшает воспалительные процессы. Самый популярный способ голодания – это короткие голодания, меньше 24 часов. Самыми действенными схемами были выявлены две. Первое – это 16 на 8, то есть вы голодаете 16 часов в сутки, а 8-часовое окно употребляете пищу. Например, я завтракаю в 10 часов утра, а последний прием пищи у меня в 18:00. И вторая схема – это 20 на 4, то есть голод в течение 20 часов, а время еды – 4 часа. Это более продвинутый способ для людей, кто знает, что делает. Все наши предки голодали, голодает и весь окружающий мир, но только современный человек решил, что может жить по-другому. Природа из раза в раз доказывает, что это не так. Современному человеку сложно представить, что голод дает больше энергии, чем питание. Однако это так. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сильбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят.

Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков, а наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные как предпринимателя, к чему вы как предприниматель хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника, укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании, есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста, а если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности, потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, за несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он берет, сознательно берет на себя ответственность за свою работу, вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением. Спрашивать их мнение, вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда, 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же. Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важно.

важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника? 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график? В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же, проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем. Личный.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Самая главная ошибка – неструктурирование своих расходов. Например, сколько бы ни было денег, я первым делом покрываю свои гигиенические потребности. И если что-то остается, тогда я вкладываю деньги там, в образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть, таким образом, ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что «а может быть». Поэтому очень важно в этот момент, почувствовав что-то знакомое, может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов, и что-то я очень тактически действую, но как бы не, все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать «стоп», просто «стоп», взять листок бумаги и написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кров, шмотки. Все. Например, 30 единиц у меня будет зарезервирован для образования, развития и развлечений. Да? И 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей. Все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и т.д. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура – это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь и так далее. Очень обидно.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Дорожные новости.
1: В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил страхование по подписке. Оформить ОСАГО или КАСКО теперь можно с помесячной оплатой. Сервис работает на платформе Яндекс.Го в подразделе страховки. Есть несколько вариантов для водителей с разными потребностями. Например, те, кто использует машину для поездок на работу и с работы, могут подключить КАСКО, которая действует в будни утром и вечером. Также есть тариф выходного дня для коротких поездок. И есть месячный тариф для путешествия на автомобиле в отпуск. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничения действуют с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Прежде всего, город расположен посреди обширной степи на берегу реки Кайсум. Вода и воздух здесь приятны, жители миловидны. Здесь тысяча домов с садами и виноградниками, много михрабов и соборных мечетей. Этот город древний, средоточие мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и умиротворенных. Эвлия Челеби, 1666 год. Кумыкское село в Хасавюрзовском районе Эндерей – одно из крупнейших и древнейших кумыкских населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. Оно расположено на правом берегу реки Акташ, на северо-западе от районного центра города Хасавюрт. В Эндерее было 5 кварталов, 4 из которых назывались по фамильным именам 4 древних княжеских семей, а 5-й аул, называемый Салаул, был обитаем салауздениями. Существует несколько версий происхождения названия села. Часть из них сводится к происхождению от собственного имени Андрей, основателя села Гребенского или Донского казачьего атамана. Вторая версия – происхождение названия от словосочетания «индыр-ай» – «месяц молодьбы» на кумыкском, или «индир-бай» – «богатый обмолот». Третья версия – «эндерей» в древности именовался «эндери», близка по этимологии к «семендер». В селе велась работорговля до 1818 года, времени, когда генерал Ермолов захватил это поселение, построил рядом крепость внезапную и положил конец этой торговле. В историческом сочинении «Тарихи Эндерей» говорится: «Эндерей был крупным городом, один его предел находился в Чумлу, другой край в местности Ген-Ар. Этот город называли вторым Стамбулом».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды по пути домой учитель повстречался с человеком, который куда-то настолько сильно спешил, что, обгоняя по пути мудреца, случайно задел его плечом. Тот, в свою очередь, спокойно и вежливо обратился к нему с вопросом: «Скажи, почтенный человек, куда это ты так спешишь, что ничего не замечаешь на своем пути?» «Прошу прощения», — сказал человек, не сбавляя шагу, — «спешу я потому, что занят поиском смысла жизни и не имею права промедлить, пока цель моя не достигнута». «Что ж», — промолвил учитель, — «я слышал об одном человеке, который всю жизнь искал этот смысл». «Надеюсь, истина открылась ему?» — полюбопытствовал нетерпеливый попутчик. «Да, он умер просветленным, успев шепнуть тем, кто был рядом, то, что понял, лишь умирая», — ответил учитель. «И что же он сказал?» «Он сказал, что смысл жизни — это выбор». «Что ж, спасибо тебе за беседу», — сказал человек, поклонился мудрецу и почти бегом продолжил свой путь. «Выбор — либо жить, либо всю жизнь потратить на поиски этого самого смысла», — закончил мудрец. Но его слова прозвучали уже в пустоту. Случайный попутчик был уже слишком далеко. Он спешил.
1: «Притчи народов мира».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот, кстати, к вопросу о том, что такое ментальная энергия, многие не понимают, потому что физическую энергию понять можно. Ты устал, это тело и так далее. Эмоциональную тоже ты чувствуешь, когда ты выгораешь, да? А ментальное что такое? Так вот, ментальная энергия – это способность человека концентрироваться долго на одной мысли. И вот когда ты не можешь уже концентрироваться на одной мысли, значит, ты ментально устал. Бывает так, что ты читаешь книгу или отчет, читаешь, глаза читают, а мозг не визжает. Все, ты уже устал, ментально устал. Так вот, восстановление энергии, вообще моя наука об управлении энергией состоит из четырех блоков. Первое – это остановка утечки существующей энергии. Проблема большинства людей в этом. У них каждое утро Всевышний дает одинаковое количество энергии. Просто их управление энергией как дуршлаг. Куча вещей, которые забирают у них энергию. Поэтому первое, нужно остановить утечку энергии. Второе – это эффективное использование той энергии, которая есть. Третье – эффективное восстановление. И четвертое – расширение энергетического потенциала.
2: Вот можем в каждый провалиться? Вот, допустим, в первый, вот притормозить, да, утечку. Что, как правило, уходит в утечку? Ну, скорее всего, там какие-то нерешенные проблемы.
1: Это незакрытые гештальты, нерешенные проблемы, неотвеченные вопросы. Самое главное – непринятые решения и незавершенные дела. Непринятые решения и незавершенные дела – это два самых больших блока. Это то, что касается эмоциональной энергии, там, например. Или, а если глобально взять на уровне всей жизни, то самая большая дыра – это отсутствие смысла. Когда человек не видит смысла в своей жизни, то это самая большая дыра, которая просто высасывает всю энергию. Поэтому здесь вопрос такой, что по-разному. Ментальная энергия уходит, это когда вы не можете сконцентрироваться на одной мысли, и у вас все мысли как тараканы в голове. Они туда-сюда, туда-сюда, вы не можете ни на чем сконцентрироваться. Вы пытаетесь то понять, то, и у вас в голове полный бардак, потому что нет ясной концепции и ответа на эти три вопроса. Дальше. Эмоциональная энергия. Эмоциональную энергию у вас съедает куча негативных событий, негативные люди, непринятые решения, незаконченные дела, отсутствие смысла. Это все дыры, через которые уходит ваша эмоциональная энергия. Когда вы не видите смысла в своей работе, смысла в том, что вы делаете, смысла в том, что говорит ваш начальник и так далее, вы просто истощаетесь. С точки зрения физической энергии, физическая энергия, понятно, это лишние действия, неэффективные действия, суета и так далее, когда вы занимаетесь ненужным делом и так далее. К сожалению, у многих людей самая непрокачанная часть – это духовная энергия. А свойство духовной энергии – это, знаешь, такой аккумулятор или резервуар чистой энергии, которая может конвертироваться в любой из этих трех видов. То есть духовная энергия может подпитывать физическую энергию, эмоциональную и ментальную. Когда человек духовно прокачан, он может противостоять голоду, холоду, усталости и оставаться человеком. Это подтверждает концлагеря, тюрьмы. В советское время...

0: Вот у меня есть в управлении энергией. Кстати, почитайте мою книгу, я там много описываю. Вот, «Миссия выполнима» как раз про управление энергией, я там много говорю. И там есть блок. Дело в том, что каждый вид деятельности нужно выполнять в определенное время дня, потому что в разное время дня у нас разные энергии на пике. Например, утром до 9 утра на пике физическая энергия. Выброс кортизола после сна, физическая энергия, мы готовы заниматься спортом, тренироваться и так далее. Вот где-то с 8:30 у меня до часу дня это пик интеллектуальной энергии, ментальной энергии. Я именно в это время читаю отчеты, принимаю решения, размышляю и именно на это время. Это знаешь, как в телевидении, прайм-тайм. Самое лучшее
1: Да.
0: я ставлю в прайм-тайм. И у каждого вида энергии есть свой прайм-тайм.
1: О, супер, так.
0: После обеда у нас, мы после того, как покушали, и, кстати, многие исследования показывают, даже было большое исследование судей в Израиле, что после обеда, оказывается, судьи на 67% больше выносят оправдательных приговоров, чем до обеда. И это судьи сами офигели, когда получили результаты этого исследования. Так вот, после обеда нас тянет к духовным делам. Мы хотим общаться с людьми, мы хотим делать что-то для общества, для мира. Мы такие благодушные,
1: Да.
0: мы готовы служить этому миру и так далее. Поэтому на после обеда я ставлю все зумы, встречи, переговоры, там, интервью и так далее. Все после обеда.
1: Супер.
0: После 6 часов у нас на пик поднимается эмоциональная энергия. Именно поэтому вечером все фильмы, стендапы, цирк, театры и кино, посиделки с друзьями, с родственниками и так далее. Почему так происходит? Потому что вечером мы предрасположены плакать, смеяться, веселиться, проявлять эмоции. Вот представь, ты стендапера будешь слушать утром.
1: Ну да.
0: Ты не будешь смеяться. И те же самые слова, произнесенные вечером, ты будешь хохотать от души. Почему? Потому что у тебя эмоциональная энергия на пике вечером. И именно поэтому надо брать все свои задачи и распределять в соответствии дня. Соответственно, все ваши решения, принятые после обеда и либо вечером, будут некачественны. Поэтому, если надо принимать решение, я всегда принимаю утром. И именно поэтому об этом говорят все пословицы. Утро вечером мудренее. Всегда принимаю решение на свежую голову. Это наука подтверждает, это религия подтверждает. Потому что в религии говорится, тот, кто рано встает, у того на два удела больше, чем у простого человека.
1: Супер, 100%, 100%. Последняя часть, которую хотелось бы затронуть, вот с точки зрения бизнеса. Вот мне просто интересный вопрос. Какие вы считаете самые ключевые сотрудники ваши и их должности? То есть какие вот сейчас на данный момент вы по итогу считаете, что эти должности самые ключевые?
0: Но на самом деле не должности важны. Ну, должность, что такое должность? Это на самом деле определенно структурированный функционал. А важны люди, именно люди. Почему? Потому что могу как подтверждение из практики сказать, очень часто бывает такое, что в компании партнеры развивают бизнес, и там между ними не расписан функционал. Между ними расписана ответственность, но не расписан функционал. Поэтому я считаю, что вообще смысл бизнеса, весь смысл бизнеса заключается только в том, чтобы получить рычаг или мультипликатор. Потому что вот как эволюция вообще идет? Ты сначала получил идею, зачем тебе с кем-то делиться? Ты сам начинаешь ее реализовывать, зарабатывать деньги. Логично? Логично. Потом ты начинаешь делать, делать, делать. Это путь 99% предпринимателей. Потом ты начинаешь делать, делать, делать, ты уже не успеваешь. И ты что делаешь? Ты начинаешь искать себе помощника. И чтобы был это не чужой, а либо родственник, либо друг. Соответственно, ты берешь родственника на работу, либо друга, изгружаешь часть работы на него, и вы продолжаете работать. Потом берете второго родственника, третьего, друга и так далее. Получается компания, состоящая из друзей и родственников. Кто не проходил этот путь? Все проходят этот путь. И вот в какой-то момент вы работаете как одна семья, все занимаются всем. Нету должностей. Примерно есть. Все занимаются всем. Дальше. На каком-то этапе вы понимаете, что вашей компетенции уже не хватает. И вы начинаете принимать на работу профессионала. А свойство профессионала в том, что он не может заниматься всем. Он говорит, мне нужен четкий функционал. Я не могу, вы берете меня на должность бухгалтера, но я не могу быть и одновременно завхозом, и еще не могу быть секретарем.

0: и так далее. Я бухгалтер. Соответственно, вы начинаете брать профессиональную команду, и у вас возникает первый глобальный конфликт между нанятыми профессионалами и твоими родственниками и друзьями. Те приходят, потому что бухгалтер не дает деньги или требует отчет за подотчетные суммы. А те приходят и говорят, а что случилось? Ты что, мне перестал доверять? А что это бухгалтерша? Да она тупая, выгони ее там и так далее. И здесь предприниматель принимает первое кардинальное решение. Он должен выбрать, либо он с профессионалами продолжает дальше, либо он выбирает друзей и родственников. Если он выбирает друзей и родственников в бизнесе, то его бизнес обречен остаться на этом уровне. Если он выбирает профессионалов, то, как правило, очень часто у него портятся отношения с друзьями и родственниками, и это такой сложный вопрос, как из этого правильно выйти. И вот он выбирает профессионалов, и в какой-то момент у него появляется коллектив профессионалов. Но коллектив профессионалов – это неэффективная структура, потому что ими надо все время дирижировать и управлять.
1: Угу.
0: Предприниматель становится новым узким горлышком, уже на другом уровне. Теперь он как дирижер плохой. Если он до этого был как исполнитель плохой, то теперь как дирижер плохой, потому что чем больше коллектив, тем искуснее надо дирижировать. Когда трое-четверо, он еще мог говорить, ты это сделай, это, да. и так далее. Когда много, уже все.
1: Да.
0: А ведь ключевое свойство – это когда вовлеченность сотрудников, потому что если нет вовлеченности сотрудников, то один собственник ничего не сможет сделать. И вот тут возникает вопрос команды. А вот что такое команда? Команда – это эмерджентное свойство системы. Есть у всех систем… Да, у всех систем есть эмерджентное свойство.
1: А что такое эмерджентное?
0: Эмерджентное свойство – это то свойство, которое появляется у любой системы, которая не присуща ни одному из элементов этой системы. Вот, например, возьмем дом. Диван, кровать, люстра, пуфик, стол стоят, тепла, уюта нет. Приходит женщина или дизайнер, все расставляет по-другому, и такой уют. Уют – это эмерджентное свойство систем. Когда ты правильно расставляешь элементы в правильной пропорции, в правильном соотношении друг к другу.
1: Окей, теперь понятно.
0: Это уют. Это появляется. Уют не присущ дивану. Он не присущ отдельной люстре, не присущ отдельной кровати. Он появляется из ниоткуда. Это эмерджентное свойство.
1: Окей.
0: И вот когда ты правильно выстраиваешь отношения в коллективе, вдруг появляется этот дух командный, и появляется команда. Команда нигде не прописана, ни в каком этом… Мы часто используем слово «команда», на самом деле коллектив, у всех коллектив. Команда нигде не прописывается, ни в должностных инструкциях, нигде не прописывается. Это нету такого понятия. Это эмерджентное свойство, которое вдруг появляется, когда группа людей выстраивает определенные отношения, в которых появляются очень близкие отношения, эмоциональные. И благодаря этому каждый член команды вовлекается в деятельность и относится к команде, к компании как к своей. И отпадает необходимость в искусственном дирижере. И уже команда решает, куда двигаться, как. Она сама ставит цели, сама выполняет, сама контролирует и так далее. Все. И вот это и есть основной смысл бизнеса. А основной смысл бизнеса заключается в том, чтобы мультиплицировать твои усилия на разном уровне. Сначала через родственников, друзей, потом через коллектив, потом через команду. То есть ты же должен масштабироваться, расти. А для этого нужно мультиплицировать, чтобы ты выступал как увеличительное стекло. Весь твой бизнес – это на самом деле увеличительное стекло. Оно все твои усилия концентрирует. Или, можно сказать, это рычаг. Потому что один в поле не воин.
1: Да. Окей, окей, все. Вопросов больше нет. Спасибо вам большое. Я думаю, что сегодня очень было много пищи для размышления. Но я лично сам сейчас буду переваривать, анализировать, буду отвечать на вопросы. Благодарю вас за вклад, за то, что прям вот теперь видно, как это исполняется миссия. Продолжайте в том же духе, вы делаете Спасибо. Реально большой вклад в общество. Я очень сильно, вообще просто благодарен за этот разговор, он был очень в тему, я думаю, для аудитории тоже. Спасибо большое.
0: Спасибо,
1: просто Рахмет.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Давайте в этом видео поговорим о том, почему у нас так много проблем. Но для начала посмотрим, какие вообще бывают проблемы и как мы их решаем. Например, заболел зуб. Что мы делаем? Мы идем к врачу, тот берется за сверло, бурлит дыру и заливает ее зубным цементом. Отлично, думаем мы, проблема решена. Но почему-то через год уже в другом зубе появляется еще одна дыра. Мы снова идем к врачу, он снова сверлит, а мы снова радуемся, ведь проблемы опять нет. Однако еще через год почему-то появляется кариес, так что мы уже по знакомой тропинке идем все к тому же стоматологу, а по итогу... Проблема вновь успешно решена. Только диву даешься, как классно получается решать проблемы. Еще проблемы бывают в отношениях. Ну знаете, что не партнер, все плохой человек. Некоторые девушки, например, с завидной постоянностью находят мужчин, которые их бьют. Казалось бы, да где ты таких находишь? А все всегда начинается очень хорошо. Приятный парень, дарит цветы, читает стихи и все такое. Но уже через месяц он вдруг поднимает на нее руку. Тогда бедная девушка разрывает связь. Это для нее решение проблемы. Но на самом деле есть огромная разница между реальной проблемой и симптомом проблемы. А мы в современном обществе очень любим лечить именно симптомы. Ну знаете, заделывать дырки в зубах, которые появляются сами по себе, и расставаться с очередным плохим человеком, который непонятно почему появился в твоей жизни. Вообще, мы так поступаем постоянно. Например, простуда – это симптом ослабленного организма. Чтобы ею не болеть, достаточно иметь сильный иммунитет, а для этого нужно просто вести здоровый образ жизни. Однако мы привыкли лечить симптомы, так что всеми силами разрушаем свой организм, а потом ругаемся на эпидемии гриппа, съедая очередную таблетку. Съел антибиотик, и голова не болит. Это не значит, что с головой все стало в порядке. Это значит, что ты как бы закрыл глазки и сделал вид, что все хорошо. Симптом или болезнь – это когда система как бы говорит тебе: «Алло, дружище, тут у нас непорядок, обрати, пожалуйста, внимание». Болезнь – это всегда индикатор базового сбоя в системе. Например, в обществе. Когда случается нечто ужасное – это симптом болезни. Мы тут же бросаемся искать виноватых. Это, конечно, правильно, виноватые должны быть наказаны, как и вредоносный вирус должен быть изгнан из организма. Но все почему-то забывают о самом главном. Это просто симптом. В сильном организме не бывает простуды. Адекватный человек не притягивает постоянно к себе плохих людей. И, наконец, в здоровом обществе не бывает войн. Для того, чтобы решить проблему, нужно искать ее реальный источник. Нет, мы, конечно, можем говорить, что в простудах виноваты вирусы гриппа, сидя перед телевизором с пачкой чипсов. Мы, конечно, можем обвинять своего партнера в том, какой он плохой, не утруждая себя самоанализом. И мы, конечно, можем до посинения кричать о коррупции, при этом откупаясь от гаишников. Но это никогда не решит проблему. Буквально вчера я стоял на светофоре. Рядом еще была мать с детьми и двое мужчин. Мужчины очень активно обсуждали недавнее громкое событие. Один сказал: «Да таких казнить надо». А затем предложил товарищу перейти на красный свет, ведь машин вокруг не видно. И эти мужчины искренне не осознают, что сами только что создали того, кого, по их словам, нужно казнить. Ребенок ведь видит, что взрослые нарушают закон, для него это подсознательно становится нормой. Однажды он вырастет и тоже поедет на красный свет. А эти мужчины первыми разорвут на себе рубахи, доказывая, как же плохо работает система и почему это на нашей дороге допускают таких безответственных водителей. До тех пор, пока мы будем подкупать преподавателей в университетах и давать на лапу гаишникам, не надо ожидать, что коррупция сама куда-то испарится в результате какой-то новой власти. Спрос рождает предложение. До тех пор, пока мы не исполняем свои должностные обязанности на 100%, не надо ожидать этого от других. До тех пор, пока ты переходишь дорогу на красный свет, не удивляйся, что лихачи сбивают людей. Да, нужно стоять на красный свет, даже если ты один посреди ночи и вокруг ни одной машины. Ты никогда не знаешь, смотрит ли на тебя из окна какой-нибудь ребенок. Ужасные события, болезни и трагедии – это не аномалия. Это результат наших ежедневных совместных стараний. Так как все-таки правильно решать проблемы? Во-первых, посмотри на себя. Это неприятно. Гораздо легче ткнуть пальцем в симптом и сказать: «Это виноват вирус, это виновата бывшая, это виновата система». Но, как сказал Эйнштейн, ни одну проблему нельзя решить на том уровне сознания, на котором она была создана. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее. Это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор, или это квартира, или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства, ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые ну, не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого в огромном количестве.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! И сегодня мы разбираем туристическую отрасль. Обычно мы всегда приглашаем большие компании, лидеров своей отрасли, но сегодня мы разбираем относительно нишевой бизнес, относительно небольшой бизнес, но бизнес, который основал уникальный, очень интересный предприниматель, мой друг Максим Булаховский. Макс, привет! Спасибо большое, что к нам пришел. Максим, мы с твоей помощью хотим не только разобрать, как устроен вообще туристический бизнес в России, но и рассказать широким массам твою уникальную предпринимательскую историю, поскольку я считаю, ты яркий пример того, как можно построить бизнес на любви к своему делу. И я здесь сразу хотел бы такой сделать introduction для нашей аудитории, такое представление нашего гостя, в чем его уникальность. Дело в том, что Максим один из первых вообще людей, кто начинал в России кататься на сноуборде, можно сказать, основатель, да, такого сноубордического движения, построил бизнес на любви к своему делу. И я вот хотел бы прям, чтобы у аудитории это очень четко отложилось, ребята, что можно построить бизнес на любви к своему делу. Таких есть много примеров, когда человек проработал мастером в салоне косметологии и запускает какой-то классный бренд косметики. Мы знаем эти предпринимательские истории, их будет больше в наших выпусках, но сейчас мы хотим поговорить именно о туристической отрасли. Давай объясним для нашей аудитории вообще, что такое компания твоя HeliPro, чем она занимается?
2: Наша компания занимается организацией HeliSki по всему миру. У нас есть какие-то вот свои базы на Камчатке, Снежная долина, на севере Камчатки, Тумраки. У нас есть своя организация на Байкале. Мы организуем HeliSki практически во всех точках, где вообще существует эта активность.
1: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, что такое HeliSki? Чем это отличается от просто катания на сноуборде по трассам?
2: HeliSki — это катание вне трасс с помощью вертолета. То есть вертолет забирает тебя с площадки и везет в горы. Высаживает где-то на вершине. Когда нам звонит человек, который первый раз хочет попробовать эту активность, все сразу почему-то спрашивают, а что, правда надо выпрыгивать из вертолета с 2 метров там? А там, может быть, какие-то камни под низом, а если там куда-то сорвешься, это не так. Вертолет заменяет подъемник, и там нету на самом деле такого суперэкстрима. Ну, если надо, его можно организовать. Но обычно это просто вот вертолет подлетел, ты из него вышел спокойно, там не надо никуда прыгать, ты просто вышел из вертолета, как обычно. Вертолет улетает, у тебя есть открывающий гид, у тебя есть закрывающий гид, которые следят за безопасностью и следят за тем, чтобы спуск был безопасным. И все, и ты наслаждаешься по нетронутому снегу один, без вот этих очередей. Я видел какие-то кадры с Красной Поляны, да это вообще кошмар какой-то, там просто люди, чтобы сделать 2 спуска, стоят просто весь день в этих очередях, и это вообще какой-то стресс. Первую группу, которую мы в своей истории вывезли, это была не клиентская история, это был съемочный процесс. К нам приехала группа французов, спортсменов, и мы как раз организовали на Камчатке первую экспедицию вертолетную. Это, можно сказать, началом вообще нашей деятельности, связанной с вертолетами.
1: Я как сам фрирайдер с 25-летним стажем катания, ну, еще раз для аудитории скажу, что, по сути, правильно, это 2 разных вида спорта.
2: Отличие фрирайда от трассового катания — это глубокий мягкий снег, который позволяет тебе по-настоящему серфить там на лыжах или там на сноуборде. Ну, я не знаю, если слово «серфить» можно отнести к лыжам, но я думаю, что можно, поскольку я тоже горнолыжник, и ощущения похожи.
1: Это апсайды, но есть и даунсайды, правильно?
2: Это да, есть даунсайды, потому что к этому нужно, конечно, прийти и нужно накатать тот определенный уровень трассового катания, чтобы у тебя появилась уверенность, чтобы у тебя появилось понимание скольжения. Опять же, на трассах, на курортах, ты можешь выезжать где-то в сторонку, чтобы пробовать свои силы как раз в внетрассовом катании. Очень важно, чтобы у тебя еще, конечно, был какой-то рядом проводник, гид, который бы тебе объяснял. Потому что мы нередко наблюдаем, когда люди первый раз приезжают, а у них там сдвинуты максимальные крепления, не знаю, назад, для того, чтобы они не тонули. мы объясняем, что правильно нужно подбирать снаряды. Вот ты вот сразу приехал с правильным снарядом, у тебя этот нос вот такой вот был, и ты нигде не тонул. А люди приезжают там с фристайловыми досками, которые не подходят. И поэтому тебе нужен проводник, который тебе, во-первых, по технике покажет на курорте, подберет снаряжение. Ты набрался опыта на трассах, на курортах, и потом только ты можешь погружаться в мир хелиски, фрирайда и всего остального. Но мы, конечно, рекомендуем пробовать это сперва на курортах.
1: Расскажи немножко про себя, про Камчатку, где ты вырос, родился, и про то, как вообще ты попал в сноуборд.
2: Как ты правильно сказал, я родился на Камчатке, прожил первую часть своей жизни там. С самого детства я занимался спортом. Меня мама в 3 года отдала в горнолыжную школу, очень известную на Камчатке, Эдельвейс. 15 лет отзанимался горными лыжами до каких-то больших результатов, соревнований и всего такого. Первая моя профессия была связана как раз с тренерской работой. То есть я работал тренером у спортсменов, горнолыжников с ограниченными возможностями, как это сейчас говорят. Первые 2 года у меня, я был погружен в этот весь процесс, немножко необычный, такой непростой. Потом у меня был первый шаг в сторону. Я начал работать дизайнером в одной компьютерной компании, рисовал какие-то логотипы, макеты, буклеты и все остальное. Как-то вот мне понравилось это направление. Мои руководители, узнав о том, что я там в прошлом горнолыжник, тоже решили попробовать горные лыжи и попросили меня организовать этот весь процесс. И я, собственно, заказал для своих руководителей снаряжение, увидел там в прайс-листе строчку «сноуборд» и как-то вот решил заказать, попросил ребят, чтобы они мне в этом помогли, и я заказал себе этот сноуборд.
1: Это был какой год?
2: Это был 93-й год.
1: А вообще в мире вот когда сноуборд начал появляться?
2: Наверное, в конце 80-х.
1: В конце 80-х?
2: Да. Угу. Я вышел уже на гору с этим сноубордом, думал, что я такой великий спортсмен, мне там это будет все легко и все пойдет как-то гладко. Но поскольку не было каких-то рядом примеров и не было людей, кто мог бы как-то подсказать и чему-то научить, я учился, чтобы не соврать, наверное, там с месяц. То есть сейчас какие-то люди, мои друзья, которых я вот там привлекаю до сих пор на сноуборд, они могут встать и поехать за один день. Средний срок, это там 3 дня, ты едешь, уже поворачиваешь, как ты скользишь. Я учился месяц. Я не знал, какую стойку поставить, я не знал, какие крепления там выбрать, какую доску там. И плюс это все было ограничено в информации, ни видео, ни журналов, там ничего. Поэтому учился долго, учился сложно, но как-то вот хотелось добиться результата, и, наверное, это как-то привязала меня к этому виду спорта и дала какое-то дальше развитие не только для меня, оно и для всей Камчатки, поскольку там на 2-й год я заразил своих друзей, там 5 человек, через еще там год уже 50 человек, потом там сотни человек. И в итоге мы в 97-м году создали Камчатскую ассоциацию сноуборда, и уже вся Камчатка каталась. Уже 1000 людей катались.
1: А как катались? Вот подъемники были на Камчатке?
2: Да, были. У нас на Камчатке несколько курортов есть. Mm-hmm. И, то есть мы катались и на самих курортах, и влезали как куда-то там на бэк-кантри, то есть на какой-то свежий целинный снег. В 94-м году я первый раз на вертолете, мне повезло залететь на вулкан. Я, конечно, полностью был ошарашен вообще, как это такое, вообще все возможно. Вот ты сидишь на базе 5 минут, и ты на вершине вулкана, который 2000 метров, и вот этот пухляк, и суперкондиция, и ты вот едешь.
1: А до этого только шок. По тротачным трассам катались, да?
2: Максимум ты в сторонку отъехал на курорте, и все. Это, конечно, полностью там изменило мое мировоззрение. Я уже только об этом и думал. Как бы что организовать, чтобы дальше, я не знаю, покорять вулканы. В тот момент была такая история, что почему-то мы не думали о том, что можно, кататься по хорошему снегу. Для нас была важная задача высадиться именно на вершине вулкана и с него там как-то катиться. Дух покорения, надо было вот прямо обязательно покорить все вулканы Камчатки. И вот первые года мы именно так и летали, только там на вершины куда-то. В связи с тем, что этих вот вылетов становилось все больше и больше, мы начали приходить к тому, что нам нужны какие-то знания. Нам нужно учиться, как себя вести в горах. Мы перебрали всех там местных возможных, всевозможных гидов, которые там нас когда сопровождали, там, они нас как-то обучали. Но все равно этого уровня, ну, уровня камчатского и российского гидства было недостаточно. Мы начали, ну, уже впоследствии там привозить каких-то иностранных специалистов, а потом это все переросло, вот там, в 2012 году мы, объединившись с другими, как бы, российскими компаниями, мы создали Ассоциацию горных гидов России, которая сейчас, ну, большая организация, которая обучает гидов, поднимает, как бы, планку, поднимает стандарт этот до того уровня, чтобы это было все безопасно.
1: Середина 90-х. Ты один из амбассадоров, фактически такое первое лицо зарождающегося, набирающего обороты, популярность сноубординга. Ты чемпион России по фрирайду. И в этот момент тебе приходит идея создания бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
2: Начало процесса было для себя, для удовольствия, для того, чтобы покорять склоны, один вулкан за другим и так далее. Потом к нам начали обращаться какие-то местные ребята, которые как-то на курортах узнавали, что мы катаемся на вертолетах, стали обращаться к нам. Мы уже стали немножко разбираться в процессе, немножко стали гидами, если так это можно назвать. И уже этот процесс, он не был коммерческим, но он позволял нам кататься,
1: собирая
2: деньги за чужой счет, да, если прямо сказать так. Потом все двинулось дальше, и уже про нас стали узнавать в Москве, в других городах, и уже как-то вот этот вот весь процесс потихоньку превращался в коммерческий. Уже тогда, ну, как бы, понимая и видел, ну, какие-то примеры горных баз, которые были на Камчатке, их было немного, нам нужно было что-то построить свое, какую-то базу, которая бы соответствовала нашим требованиям, чтобы она была обязательно в горах, чтобы там было большое количество снега, чтобы там была какая-то рядом гора, которую мы можем использовать, когда, допустим, вертолет не может летать, чтобы ты на скитур прямо из домика вышел и пошел. И мы знали об одном таком необычном месте. Это был такой заброшенный карьер, который использовали для отсыпания дороги на Мутновскую геотермальную станцию. Это место было идеальным. У тебя рядом склон, у тебя большая такая площадка, где ты просто приезжаешь, накопал трамплин и прыгаешь. То есть мы знали уже про то, что такое место существует. Рядом две скважины с горячей термальной водой. Ну и, собственно, мы задумали построить горную базу.
1: Это вот стало базой Снежной долины?
2: Это стало базой, да, Снежной долины.
1: Как еще раз это выглядит моими глазами? Есть человек, пока еще не предприниматель, который просто очень любит свое дело. Просто он вот чем-то занимается. Он увлечен, на твоем примере, сноубордингом. И дальше у этого человека складывается такой пазл. С одной стороны, он знает, как организовать вертолет. С другой стороны, он знает базы. С третьей стороны, он знает, собственно говоря, сам является гидом. И он понимает, как привлечь людей ко всему этому. Правильно? Вот так у тебя это выглядело?
2: Есть одна ремарка. Я это все, естественно, делал не один. Вот наша организация общественная, которая называлась Камчатская ассоциация сноуборда, позволила собрать некий коллектив, который впоследствии вот сейчас стал... Ну, ребята стали моими партнерами, и они до сих пор развивают все вот направления сноубординга. Кто-то занимается сейчас сноуборд-школой, которую мы создали, кто-то занимается, ну, там, вот, непосредственно управлением базами. Это все коллективная составляющая, и это вот важная ремарка. Но да, ты все правильно сказал, это был с самого начала некий пазл, который мы собирали. Но мы уже видели и понимали какое-то направление, чего мы хотим из этого вырастить. В конце 90-х, в начале 2000-х, вот я почему начал про гидов рассказывать, потому что мы в какой-то момент подошли к ситуации, что нам не хватает знаний, и мы не можем ниоткуда их получить. Вот знаний, связанных с профессией гида. Ну, у нас были уже какие-то друзья, клиенты, которые просили нас организовать что-то больше, и мы решили поехать, организовывая мероприятия, экспедиции по всему миру. То есть мы полетели на Аляску, там, я не знаю, Канада, Новая Зеландия, Чили. И во всех этих местах мы впитывали, учились тому, как это уже организовано, ну, на мировой арене.
1: И перенимали лучшие
2: практики. Перенимали лучшие все моменты. Я могу сказать сейчас вот мы до сих пор этим занимаемся, во-первых. Я хотел сказать о том, что сейчас некоторые направления учатся у нас. К нам приезжают какие-то уже там гиды, которые организовывают в своих местах, но хелиски — это такая достаточно, ты правильно сказал, нишевая история, с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть такой параметр, как сезонность. На Камчатке там сезон может длиться там с декабря по май. В Чили ты катаешься июль-август. Организация непосредственно бизнеса, связанного с сервисом, с проживанием, с какими-то сопутствующими активностями, она везде разная.
1: Давай мы сейчас поговорим вообще про развитие туристической отрасли в России, в особенности вот про ту динамику, которая происходит в последние годы. Была пандемия, которая достаточно сильно дала толчок такой, да, импульс к развитию туризма в России. А потом события февраля 2022 года. Твоими глазами, как это выглядело, как это повлияло конкретно на твой бизнес и как увеличился пассажиропоток, например, на Камчатке?
2: Ну, я бы не сказал, что пандемия дала какой-то толчок в туризме, в росте туризма. Наоборот, для нас, ну, исторически, с самого начала, наш первый клиент, да, это были какие-то друзья и знакомые там с Камчатки, с Москвы там, и так далее. Но как только мы начали более-менее организованно все это делать, сразу на нас стали выходить какие-то агенты европейские. И до пандемии основной наш клиент, там, я не знаю, 70%, это были европейские заказчики. То есть это Италия, Австрия, Франция. И мало того, у нас даже была прям история с поддержкой нашего правительства камчатского. Мы ездили со своими фотовыставками, с нашими фильмами, которые мы снимали и снимаем, во всей Европе в поисках там, агентов, которые бы собирали нам коллективы и привозили. Агенты — это, как правило, ну, такие же гиды, как мы, которые вокруг себя имеют каких-то постоянных клиентов. Они имеют возможность приезжать к нам на базу и работать вместе с нашими гидами на программах, при этом со своими клиентами. Зачастую вот там приезжали французы, из которых там, я не знаю, больше половины не говорили по-английски даже. Поэтому им нужен по-любому был человек, вот такой вот гид-агент, который исполнял там несколько ролей. В какой-то момент у нас на нашей вертолетной площадке стояло просто 5 вертолетов Ми-8.
1: Это в каком году было?
2: Ну, начиная с 2012-го, наверное, до пандемии. Потом, конечно, это все сразу же отрезалось.
1: Ну, потому что у вас был ориентир как на международный туризм. То есть вы потеряли одномоментно 70% бизнеса,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: Но внутренний туризм же вырос в пандемию.
2: Камчатка — такое место, которое догоняет всю остальную как бы цивилизацию. То есть вот все процессы, которые здесь вот уже начались, они у нас происходят там через несколько месяцев. Ну, там, вот когда это началось, там, в феврале тоже. И мы первых каких-то клиентов получили, наверное, в начале августа только. То есть у нас вот эти вот там полгода был как бы вообще все закрыто, никого никуда не пускали. Одно дело там камчатская организация, но мы также же возили людей и в Канаду, там, и другие места. Люди бронировали поездки, платили заранее деньги, а в некоторые места, у нас, например, в Канаде существовало такое правило, что ты эту неделю там

0: И там один какой-то момент обучения, а с нас мы знакомим вот этих студентов с горами. То есть как пользоваться бипером, лопатой, лавинкой, снегоходом, как идти в скитур. То есть это постоянная активная какая-то.
1: Ну, то есть кто-то может кататься на хелиски, да, условно, кто-то может...
0: Нет, это опционально, ты можешь это добрать, но в базе это такое достаточно жесткое расписание. В 6 утра ты выходишь в скитур на соседнюю гору, спускаешься, завтракаешь, сразу же у тебя блок обучения, потом еще какая-то активность, потом опять обучение. И на самом деле таким способом они реально замучивают своих студентов. И на вот этом процессе, когда ты уже ни о чем не можешь думать, кроме как поспать, ты устал и все остальное, тебе дают какое-то серьезное задание. И ты начинаешь как-то это все обсуждать и искать какие-то решения. И это вот на самом деле уникальная система обучения, считаю, это все развивается. Теперь уже Сколково делает эти блоки обучения у нас 2 раза в год. Теперь уже Дальневосточный университет также присоединился со своими программами. Раз в год они такую же неделю делают. В тот момент, когда ушли наши европейские всякие партнеры, у нас появился неожиданный там, новый формат зарабатывания денег.
1: Какие факторы, ты считаешь, лежат в основе вот этого туристического бума в России?
0: Ну, основная часть тех активных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить на такие дорогие активности, там, не могут поехать за границу. В связи с пандемией и вот с ситуацией, которая есть сейчас, вот со всеми этими ограничениями, люди неожиданно попали к нам и увидели, что зачем вот я ездил в Куршевель, если вот за эти же деньги, что я там тратил там, я могу получить гораздо более там персонализированный, не знаю, сервис, более какую-то интересную историю. Ты там за эти 5 тысяч долларов можешь покататься на вертолете.
1: Но тем не менее еще такой фактор, что до Европы сейчас лететь дольше, чем до Камчатки.
0: Да.
1: Вот, поэтому точно. Мне кажется, ну минус, наверное, разница по времени, но в любом случае. Мне кажется, 2 события таких произошло важных. С одной стороны, люди действительно зарабатывают больше, да, и тратят больше денег внутри России, а с другой стороны, под это теперь все больше и больше строятся инфраструктуры.
0: Да.
1: Потому что, возможно, люди раньше бы ездили больше бы в России, да, внутри России, но мало было соответствующей инфраструктуры. И вот эти инвестиции в инфраструктуру, ну, как бы, знаешь, здесь вот вопрос, что первичное, яйцо или курица. Но здесь сейчас как раз совпало, да, что инвестиции большие идут в отрасль, и много появляется клиентов, правильно?
0: У нас просто бум, у нас везде стройки, у нас каждый год что-то появляется новое, какие-то новые базы, там какие-то суда привозятся. Я вот первый раз в прошлом году попал на Алтай, я вообще обалдел. Я был когда-то, когда еще горнолыжником в тех местах, ездил по соревнованиям. Сейчас я попал, я вообще обалдел. Там просто все так выросло. Там один манжерок чего стоит.
1: Как изменился приток туристов на Камчатку за последние несколько лет?
0: Ежегодный прирост, насколько я знаю, 10-15%. То есть ну, за последние там, 4 года поток вырос там, примерно с 200 до там, 400 плюс тысяч человек в год туристов.
1: Супер, ну то есть практически, можно сказать, за 4 года практически удвоился.
0: Да, да.
1: И это, конечно...
0: Ну и увеличилось количество мест, которые могут принять людей, сервисы и все остальное.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихкогорт рештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихкогорт рештуна. Абрабрай рехарабчгор. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчгор. Учуза кванида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учуза кванида тамбук унариб. Эмерк асай арацбатани энтамун чей месеткула. Слово серебро, молчание золото. Эмерк асай арацбатани энтамун чей месеткула. Кудев инсуца баян хабурав инсуда цехоге. Сказал дед, не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабурав инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
2: Невежливо отправлять сообщения по работе среди ночи, ранним утром или выходные дни. Все необходимое можно отложить до понедельника. А если боитесь забыть информацию, то отправьте его в отложенном режиме.
1: Диалог ФМ. Это этикет.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Цена золота продолжает свой рост, и многие инвесторы впервые за много лет безумно взволнованы насчет этого. Роберт Киосаки называет золото «деньгами Бога». Вполне возможно, что это оправданное название, и именно Роберт находится в бычьем настроении по отношению к золоту на протяжении многого времени. Роберт считает, что золотом двигают события, которые сейчас происходят в мире. Это и когда в Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера, и когда Трамп начал звенеть свои сабли в отношении Китая, и все остальные неопределенности в мире. «Это пугает людей», — говорит писатель. К тому же, доходность облигаций упала, а фондовый рынок собирается рухнуть, потому что он в пузыре. По этим причинам многие люди ищут альтернативные ответы. Как говорит сам миллионер, он был на золотом стандарте с 1972 года и прошел через рай и ад с золотом и серебром, и сейчас, судя по всему, выглядит как гений. Сегодня Киосаки ничему не удивляется. Он не понимает, почему люди обращают внимание на Федеральную резервную систему США. Он считает, что ФРС – это проблема. Они разорвали всю финансовую систему. Насколько известно самому Роберту, это криминальная организация. Поэтому миллионер считает, что не стоит обращать внимание на ФРС. Нужно делать как он – наблюдать за происходящим в мире и выносить свои суждения об этом. Вот что говорит инвестор. ФРС уничтожили денежную систему мира вместе с ее центральными банками. Они манипулируют рынками. По моему мнению, они пошли на преступление. Когда-то они просто работали на Уолл-стрит. Поэтому, когда я смотрю на Уолл-стрит, смотрю на цены акций, и я смотрю, что делает ФРС, меня просто тошнит. И я просто покупаю золото. Обо всем этом Киосаки пишет в своей новой книге «Фейк» и напоминает, что золото – это деньги Бога. Деньги государства – это фиатные валюты – доллар, иен, евро. А теперь у нас есть деньги людей – криптовалюты, говорит миллионер. Так что ФРС находится под большим давлением, потому что они – настоящие фейки. А теперь Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. И это также влияет на цену золота. Сейчас всем известная компания Facebook также выходит на рынок криптовалют, который Киосаки называет «деньгами людей». Миллионер считает, что если бы это был бы только Facebook, это было бы нормально. Почему в книге «Фейк» он назвал кибервалюту «деньгами людей»? Потому что через некоторое время все мы сможем печатать свои собственные деньги. Поэтому у нас и есть первичное предложение монет. Вся система денежного рынка разваливается, и это потому, что ФРС является преступной организацией, говорит Киосаки. Они умные люди, но они экономисты. А что экономисты знают о деньгах? Задается вопросом миллионер. По его мнению, Федеральная резервная система – это просто инструмент Уолл-стрит. Вот что говорит Киосаки о необходимости существования ФРС. «Я не знаю об этом. Я не люблю говорить о вещах, которые не могу контролировать. Что я могу контролировать, так это количество золота и серебра, которое я покупаю. А также я могу контролировать то, где я храню его, а это не в банках». Предприниматель полностью вне банковской системы, за исключением того, что он идет в банковскую систему, чтобы занять деньги. Но Роберт не копит их внутри системы. Его рекомендация заключается в том, что каждому из нас лучше иметь возможность работать вне банковской системы. Потому что может случиться все что угодно, и люди сверху просто закроют банки. Так они поступают время от времени. Ведь если произойдет какая-то кибератака на банк, то вы или ваш бизнес не сможет работать. Вот где Киосаки пессимистичен. Но он продолжает оставаться оптимистом и готов абсолютно ко всему, что произойдет. И это была его позиция с того момента, когда миллионер написал всеми известную книгу «Богатый папа, бедный папа» 23 года назад. Отвечая на вопрос, будет ли Киосаки накапливать сейчас больше золота, миллионер ответил, что пока делать этого не будет, ведь у него и так его достаточно. Но он точно будет покупать каждый раз в том случае, когда цена будет идти вниз. Таким образом, миллионер и является тем, кем он есть сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане приступили к строительству временного газопровода для обеспечения населенных пунктов после крупного пожара на магистральной трубе в Кизилюртовском районе. Об этом сообщили в МЧС Республики. На данный момент выполнены земляные работы, подготовлены ямы для врезки узлов подключения временного трубопровода к магистральному. Минтранспорта и дорожного хозяйства Дагестана отреагировало на сообщение в СМИ о прекращении троллейбусного сообщения между Махачкалой и Каспийском. В ведомстве сообщили, что маршрут был выведен из эксплуатации Махачкалинским троллейбусным управлением из-за финансовых трудностей, накопившихся за многие годы. Предприятие не имело возможности обновлять и поддерживать подвижной состав в исправном состоянии. Из-за дефицита троллейбусов руководство было вынуждено перенаправить их на городские маршруты. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов издал указ о назначении Газимагомеда Закалиева на должность замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики. Кроме этого, он подписал распоряжение об освобождении Шамиля Мирзаханова от должности замминистра из-за окончания срока срочного трудового договора. Порядка 40% всех туристов, приезжающих в Дагестан, это жители Чеченской Республики. Об этом заявил министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев. Он также отметил, что регионам Северного Кавказа необходимо создать общий туристический бренд. Россельхознадзор с 12 июня вводит ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. В связи с систематическим обнаружением карантинных объектов, служба последовательно, начиная с мая этого года, ограничивала импорт отдельных видов армянской подкарантинной продукции и неоднократно информировала армянскую сторону о нарушениях в поставках, пояснили в ведомстве. Ограничение на выдачу виз в ЕС для участников спецоперации рассматривается как первый шаг в пересмотре визовой политики Евросоюза. Согласно информации от дипломатического источника в Брюсселе, обновленные правила будут включать более строгие критерии для отказа в визах, если есть основания полагать, что человек представляет угрозу для общественной безопасности, сообщает ТАСС. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: ИИ наушники Яндекс.Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс.Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс.Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию, например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ-функций, Яндекс.Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Alice AI, либо до 8 часов при отключении этих функций.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Эрпили – село в Буйнакском районе Дагестана. По преданию, первоначально аул был расположен в местности Герск. Оттуда жители переселились в местность Гентичи и построили там укрепленное селение. Обнесли его валом и деревянной оградой, так как в то время часто нападали различные искатели легкой добычи, разоряя селение. Существует и другое предание о возникновении. Некогда из села Тануси в Черкота, а оттуда, в местность Нижнего Караная, переселился некий Исмаил вместе с сыном Будайчи. В те времена здесь стояли дремучие леса. В них водилась разнообразная дичь и было много благоприятных для охоты мест. Сын решил поселиться здесь. Постепенно вокруг его жилья стали селиться и другие люди. Будайчи отличался храбростью, мужеством и стремился окружить себя такими же людьми. Во время охоты он с товарищами заходил далеко на север, доходя до тогдашних кабардинских и черкесских владений. Кабардинские и черкесские князья видели в нем храброго, влиятельного союзника. Его дружба с ними началась с того времени, как Будайчи удалось вернуть им табун лошадей. Награду за это он получил от них жену и прислужниц. Подобную же услугу оказал он и Шамхалу. Никто до него не мог возвратить Шамхалу угнанное стадо. Лишь Будайчи удалось сделать это. Шамхал дал дружине во главе с ним прозвище Эрпири. Отсюда и нынешнее название Эрпили. Постепенно в этом селе оформилось феодальное владение, во главе которого стоял Бий. Все крестьяне, даже лично свободные, находились в той или иной степени и феодальной зависимости от Бия. Они платили ему подати и обрабатывали земли, принадлежащие ему.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Более 9,5 миллиардов рублей поступит в российский бюджет благодаря модернизации Почты России. Это следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минцифры и внесенного правительством в Госдуму. Законопроект предлагает ряд мер, которые помогут организации найти дополнительные источники дохода. В частности, планируется ввести ежемесячную плату за использование цифрового почтового ящика для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на базе портала Госуслуги. Документ также предусматривает создание платных сервисов для отправки юридически значимых сообщений, прием заявлений и доставку результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых Почтой России. Еще одно нововведение касается платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект запрещает банкам взимать комиссию с Почты России за прием электронных платежей и перевод части документов в цифровой формат через госуслуги.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Разные мысли.
1: Легендарные лидеры, выступая публично, меняют представление людей о мире и о себе и настраивают слушателей на нужные действия. Цель хорошего выступления – достичь ощущения единства с аудиторией, передать ей свои взгляды и ценности, заставить поверить в ваш план и начать действовать. На первом шаге выступления вы занимаетесь захватом внимания аудитории. Здесь важны масштаб, чувство общности, эмпатия, готовность говорить о боли и признать горькую правду. На втором шаге внимание слушателей должно быть сфокусировано на ваших целях и плане. Тут нужны простые и понятные формулировки, четкие сроки и способы достижения целей, представление конкретного результата. Третий шаг – вовлекающее действие, которое обновляет и укрепляет связь оратора и аудитории. Здесь следует суммировать цели и планы и дать понять людям, что сейчас – лучший момент, чтобы начать действовать. Четвертый шаг – представление личных ценностей и обоснование вашей позиции и вашей уверенности. На этом шаге надо показать непоколебимую веру в то, что цели будут достигнуты. Пятый, финальный шаг – объединяющее и воодушевляющее послание слушателям. Он заканчивается воодушевляющей формулой, в которой должны быть объединяющая эмоция, апелляция к авторитету и уверенность в счастливом будущем. Каждый из пяти шагов важен. Можно конфигурировать приемы по своему усмотрению, но шаги должны быть пройдены по порядку. Каждая последующая часть выступления немного короче предыдущей. Люди любят простые, ясные концепции, которые можно пересказать в нескольких словах. Но за внешней простотой должны стоять богатое содержание и эмоции. Эмпатия, практичность и уверенность в лучшем исходе дела – главные качества, которые успешный лидер должен показать в ходе выступления.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Перемирие на Ближнем Востоке, за которым мы наблюдали с апреля, окончательно рухнуло.
2: Да, к сожалению.
1: Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Официально они назвали это, возмездием за сбитый иранцами вертолет «Апачи», но сейчас все внимание приковано к расследованию «Нью-Йорк Таймс».
2: Угу, это очень громкое расследование.
1: Журналисты там буквально по кадрам со спутников и осколкам вычислили страшную вещь. Американские ВВС нанесли высокоточный удар бомбой GBU-39 прямо по резервуарам с питьевой водой.
2: Да, в деревне Бимани, район Сирик.
1: Именно. И итог просто катастрофический. 20 тысяч человек остались без воды, а температура там сейчас, на минуточку, свыше 45 градусов по Цельсию.
2: И вот здесь, знаете, возникает ключевая проблема именно с точки зрения международного права. Потому что GBU-39 — это ведь не какая-то там обычная бомба, которую могло просто снести ветром.
1: Угу.
2: Это планирующий боеприпас малого диаметра. То есть в него перед сбросом закладываются точные GPS-координаты. Получается, что удар планировался заранее.
1: То есть они целились именно туда?
2: Да. А вода и вообще вся инфраструктура жизнеобеспечения строго защищена Женевской конвенцией. И вот уничтожение таких объектов, тем более в условиях экстремальной жары Южного Ирана, многие правозащитники уже готовы классифицировать это как военное преступление.
1: Ничего себе. Как военные в принципе оправдывают выбор такой цели? Ведь эти огромные синие цистерны на холме, их же видно даже в обычном приложении с картами на телефоне.
2: Ну, в тумане войны, скажем так, эта грань стирается. Излюбленным аргументом любой армии.
1: Каким?
2: Концепции инфраструктуры двойного назначения. То есть, если военные заявляют, что противник использовал насосную станцию для укрытия оборудования, или что прямо под резервуарами находился командный пункт, они таким образом пытаются легитимизировать удар.
1: Ага, понятно. То есть всегда можно сказать, что там прятались военные.
2: Вот именно. Но проблема в том, что в случае с Бемани независимые эксперты пока не видят вообще никаких доказательств военного присутствия. И этот гуманитарный кризис сейчас работает как такой, знаете, детонатор для куда более масштабной угрозы. МАГАТЭ сейчас экстренно требует допустить своих инспекторов на иранские ядерные объекты.
1: А почему именно сейчас?
2: Дело в том, что некоторые из них были повреждены еще во время ударов год назад, в июне 2025 года. И с тех пор Иран просто держит двери закрытыми. А это прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.
1: Подожди, то есть они просто используют вот этот хаос конфликта как ширму, чтобы бесконтрольно обогащать уран?
2: Похоже на то.
1: И при этом Иран ведь явно не собирается отсиживаться в обороне. Мы видим постоянные заявления о массированных контрударах. Ракеты и беспилотники летят по базам США, по Иордании, Кувейте. Под ударом оказался даже 5-й флот США, Бахрейне.
2: Да, география расширяется очень быстро.
1: И вот когда под прицелом оказываются корабли, конфликт мгновенно выходит за пределы пустынных деревень, мы логично перемещаемся в Ормузский пролив. И знаете, данные о том, что там происходит, они просто напоминают какие-то параллельные реальности.
2: Информационный фон там сейчас искажен до предела. С одной стороны, иранская страна официально заявляет, что пролив полностью закрыт для любых торговых судов.
1: Угу.
2: И в качестве доказательства они приводят недавний обстрел 2 танкеров.
1: Но при этом центральное командование США выступает с категорическим опровержением и утверждает, что свобода навигации полностью обеспечена.
2: И президент США пошел еще дальше. Он сделал невероятно громкое заявление и сказал, что американские военные только что провели секретную миссию, сопроводив около 200 судов через пролив.
1: Да, было такое заявление. Это выбросило на мировой рынок 100 миллионов баррелей нефти. И теперь именно Америка контролирует этот водный путь. Звучит, честно говоря, как сценарий для какого-то голливудского боевика. Но так ли это работает на практике?
2: Ну, реальность, которую мы видим через систему спутникового трекинга, она гораздо мрачнее заявлений политиков. Смотрите, до обострения через пролив проходило в среднем 130 судов в сутки.
1: Ого, 130.
2: Да, а сегодня аналитики фиксируют не больше 15.
1: 15. То есть трассик просто рухнул.
2: Именно. И самое пугающее – это метод их прохождения. Танкеры сейчас совершают так называемые теневые транзиты.
1: Это когда они все отключают?
2: Да, капитаны намеренно отключают системы автоматической идентификации и GPS-передатчики. Все ради того, чтобы не стать мишенью для иранских береговых батарей. Они жмутся буквально вплотную к территориальным водам Омана, надеясь на воздушное прикрытие американской авиации.
1: Я просто пытаюсь это представить. Огромные супертанкеры, которые сами по себе крайне неповоротливы, идут по узкому водному горлышку с полностью выключенной навигацией.
2: Угу.
1: Это же, знаете, как мчаться по ночному оживленному шоссе без фар в надежде, что встречная фура тоже едет аккуратно и играет с тобой в жмурки.
2: Очень точная аналогия.
1: Одно неверное движение, и мы получим экологическую катастрофу, по сравнению с которой все предыдущие разливы нефти покажутся просто мелочью.
2: И риски здесь колоссальные. Страховые премии на морские перевозки в этом регионе уже взлетели до небес. Многие компании просто отказываются отправлять туда свои команды. И вот эта физическая закупорка ключевой артерии, она моментально трансформируется в экономический шок на глобальном уровне. Экономисты сейчас видят стремительный рост цен на металлы. Это медь, алюминий, цинк, а также на базовое продовольствие вроде той же пшеницы.
1: А при чем тут металлы?
2: Ну, смотрите. Ближний Восток обеспечивает около 10% мирового производства рафинированного алюминия. И эти заводы сейчас просто останавливаются из-за угрозы ударов.
1: Угу.
2: Но есть и более скрытые механизмы. Добыча любой руды очень энергоемка. Дизельное топливо дорожает, значит, дорожает каждый рейс огромного карьерного самосвала.
1: Подождите. Ну, с дизелем для самосвала все логично и понятно. Но я читал в ваших заметках перед эфиром что-то про серную кислоту.
2: Да-да.
1: Вот какая связь между ударами по Ирану, серной кислотой и, скажем, медью, из которой сделана проводка в моем доме?
2: О, это отличный пример того, как работают скрытые цепочки поставок. Смотрите, серная кислота критически необходима для выщелачивания медной и никелевой руды.
1: Так.
2: А производится она в огромных объемах именно как побочный продукт переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. То есть нефть дорожает, логистика рушится, моментально взлетает цена на серную кислоту. И, следовательно, себестоимость добычи меди улетает куда-то в космос.
1: Вау, вот это поворот. Я, честно говоря, всегда думал о металлах просто как о чем-то, что выкапывают из земли и все.
2: Если бы все было так просто.
1: Получается, что этот структурный дефицит назревал давно. Ведь этот переход на электромобили и постоянное строительство гигантских дата-центров для искусственного интеллекта – все это требует просто гор меди.
2: Абсолютно верно.
1: А война выступила просто увеличительным стеклом, которое показало, что дешевого сырья больше не предвидится.
2: Именно так. Геополитика лишь сорвала пластырь. Мы сейчас входим в эпоху, где структурно высокие цены на сырье могут стать новой нормой. Предложение физически не поспевает за спросом, и это неконтролируемое экономическое давление сейчас ломает внутреннюю политику в самих Соединенных Штатах.
1: Угу.
2: Это заставляет администрацию идти на очень радикальные меры прямо перед осенними промежуточными выборами.
1: Да, недовольство избирателей ценами на заправках и в магазинах очевидно. И вот пока Вашингтон с головой погружен во все эти свои предвыборные интриги, инфляцию и скандалы, на глобальной арене образуется вакуум власти.
2: Да.
1: Мы видим, как другие игроки моментально начинают переписывать правила игры под себя.
2: И здесь очень показателен пример Турции.
1: Что они делают?
2: Президент Реджеп Таип Эрдоган уже публично обсуждает архитектуру региона после Ближневосточной войны. Это стратегия так называемого регионального владения.
1: Звучит амбициозно.
2: Очень. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан активно продвигает концепцию, в которой страны Ближнего Востока больше вообще не полагаются на зонтик безопасности США.
1: Они хотят заменить Америку.
2: Можно и так сказать. Турция активно пытается расширить партнерство с НАТО, затягивая в эту орбиту Саудовскую Аравию и Оман. Более того, Анкара уже диктует свои условия на переговорах между Израилем и Ливаном, четко обозначая свои интересы в Сирии. Сигнал очень ясен. Безопасность нашего региона мы будем обеспечивать сами.
1: Но США ведь тоже не сидят сложа руки. Просто они действуют, скажем так, в экономической плоскости. Раз уж Верховный суд отменил их предыдущие глобальные тарифы, администрация сейчас готовит новые точечные удары.
2: Угу. Тарифная война продолжается.
1: Да, рассматривается введение жестких пошлин по 301 статье закона о торговле против 60 стран, включая Китай. И официальная причина – использование принудительного труда. То есть экономические стены в мире продолжают расти.
2: И, знаете, не только экономические, но и вполне физические. Мы тут видим настоящий парадокс. Чем жестче страны пытаются контролировать свои границы, тем изобретательнее становятся те, кто хочет их пересечь.
1: Вы про ситуацию в Великобритании?
2: Да, возьмите Великобританию. Контрабандисты там обнаружили просто зияющую юридическую черную дыру, так называемую, общую зону перемещения с Ирландией.
1: Да, расскажите, как работает эта лазейка. Ведь Британия потратила столько политических сил на Брексит именно ради того, чтобы вернуть контроль над границами.
2: Ну, вот смотрите. Общая зона перемещения, или Common Travel Area, означает, что между Ирландией и Великобританией фактически нет жесткого паспортного контроля.
1: Вообще нет.
2: Почти нет. И контрабандисты организуют въезд нелегалов в Ирландию, а уже оттуда они просто спокойно перебираются в Британию. Это уже заставило Министерство внутренних дел Британии начать беспрецедентно

0: Да, при цене в 135 долларов за акцию более 4400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX в один день проснутся миллионерами. И мы говорим не только о гениальных инженерах, но и, знаете, о бариста, который варил кофе в кампусах компании и получали опционы по 2 доллара.
1: Да, это потрясающая история.
0: Около 400 человек получат активы свыше 100 миллионов долларов каждый. А Илон Маск стоит на пороге того, чтобы стать первым в истории человеком-триллионером.
1: Но с точки зрения классических финансов, это IPO просто бросает вызов здравому смыслу.
0: Почему?
1: Ну, смотрите. Оценка почти в 2 триллиона долларов в 93,6 раза превышает годовую выручку компании. А выручка составляет 18,7 миллиарда. И это при том, что компания все еще остается убыточной.
0: В 93 раза.
1: Да. Для понимания абсурдности ситуации у крупных корпораций из индекса S&P 500 этот мультипликатор в среднем равен 3. А тут 93. Институциональные инвесторы, такие как крупные пенсионные фонды, они просто в ярости от структуры управления.
0: А что не так с управлением?
1: Маск планирует сохранить за собой более 82% голосующих акций класса «Б». Это значит, что фонды будут инвестировать свои миллиарды, не получая вообще никакого права голоса в совете директоров.
0: То есть крупные игроки понимают, что им предлагают купить просто красивую бумажку без реальных рычагов влияния? Но ведь кто-то же скупает эти акции с таким ажиотажем?
1: Конечно. Брокеры пошли на совершенно беспрецедентный шаг. Они выделили целых 20% акций специально для розничных инвесторов.
0: А обычно сколько дают?
1: Обычно обычным людям достается 5-7%, не больше. И эти розничные инвесторы сейчас просто сметают акции на чистых эмоциях. Они не сидят и не анализируют мультипликаторы выручки или структуру совета директоров.
0: Вот именно. Оценка в 93 годовых выручки означает, что люди покупают не долю в каком-то там скучном действующем бизнесе, а не платят за фанатичную веру.
1: Да, 100%.
0: За орбитальные колонии, за освоение Марса, за саму магию имени основателя. Они как бы покупают билет в будущее, которого еще нет.
1: И знаете, если свести все новости сегодняшнего дня воедино, мы увидим самый потрясающий парадокс нашего времени.
0: Какой же?
1: Пока здесь, на Земле, разворачиваются кровавые конфликты за доступ к базовым потребностям вроде обычной питьевой воды, пока сверхдержавы шантажируют друг друга проливами и возводят многомиллиардные стены на границах, фондовые рынки готовы вслепую отдавать триллионы долларов за надежду на безграничную космическую экспансию.
0: Звучит как побег.
1: Именно. Инвесторы словно покупают спасательный люк с планеты, которая все глубже погружается в хаос. Этот диссонанс между суровой земной реальностью, полной ограничений, и безудержным технологическим оптимизмом в космосе – это, пожалуй, та главная мысль, с которой стоит завершить сегодняшний анализ.
0: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектара.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым?

0: ананасовый сок пей.
1: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
5: Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
4: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как же наши люди любят экономить? Это теперь не взвешенное решение, это стиль жизни. Беготня за акциями и скидками, где на 5 копеек дешевле, теперь вошла в привычку. Купил по большой скидке – повелитель мира. Купил очень дорого – неудачник. Но лучше бы люди применяли эти понятия к заработку денег, а не ко скидкам. Зарабатываешь много – молодец. Зарабатываешь мало – неудачник. Правильная и взвешенная экономия – это, конечно, хорошо. В акциях и скидках нет ничего плохого. Но если человек слепо начинает гоняться за акциями и скидками, где уместно и неуместно, это идет ему в ущерб. У многих людей даже вошло в привычку покупать ненужные вещи по скидкам, просто потому что на них скидка. Или купить больше, чем нужно, просто потому что, если покупаешь 3 вещи, 4-ю дают в подарок. В результате человек глупо распоряжается деньгами и захламляет квартиру ненужными вещами. Некоторые могут возразить, мол, такое поведение у нас не от хорошей жизни. Да, все верно, не от хорошей. Но главная причина всех бед в том, что люди не владеют элементарными азами финансовой грамотности. Это и неудивительно, так как этому нас нигде не учат. Дальше все закручивается как по спирали, и человек все больше и больше погружается в бедность. Ведь ту жизнь, которую каждый из нас проживает, мы создаем сами, эмоциями, убеждениями и мыслями. Как думаете, что человек к себе притягивает, когда носится за акциями и скидками, покупая продукт с истекшим сроком годности или с вот-вот истекающим? А притягивает он к себе денежные проблемы, лишения и еще большую нехватку. Хорошую жизнь так не притянешь. Человек в этот момент думает о нехватке денег, испытывает деструктивные чувства, а значит, в его жизни будет все меньше и меньше денег. Они будут даваться ему с большим трудом и утекать сквозь пальцы. И чем больше человек будет думать о том, что денег нет, все так дорого, жизнь все дороже и дороже, а денег все меньше и меньше, тем больше он будет притягивать к себе проблем, бедность и так далее. Откуда взяться возможностям и новым источникам денег, если большинство мыслей направлено не на то, что надо? Откуда взяться новым идеям по поводу заработка, если человек ничего нового и полезного не читает? Мысли находятся в круговороте вокруг бедности. Когда вы заказываете еду у официанта, вы конкретно говорите, что хотите. Вы же не говорите официанту при заказе: «Знаете, вот это блюдо не для меня, и это не для меня, а на это блюдо у меня нет денег». В таком случае он бы вас не обслужил. Так зачем же вы говорите изо дня в день: «Это очень дорого, я не могу себе этого позволить»? Жизнь – это ваш официант. То, что говорите, то и получаете. И это не значит, что вам не повезло или жизнь вас не любит. Она просто дает вам то, о чем говорите. Еще очень распространенное явление в наших семьях – это свой огород как способ сэкономить. Практически все занимаются им не потому, что живут в деревне или им просто по кайфу ковыряться в земле, или они очень хотят есть чистые овощи. Нет. Таких меньше 5%. В основном наши люди содержат огород потому, что хотят сэкономить. Ведь купить 3 помидора в магазине – это капец как дорого. Я лучше спину надорву, таблеток и мазей накуплю, но на помидорах сэкономлю. А потом буду закатывать банки на зиму, да не просто на зиму, на 5 зим, чтобы потом не знать, кому бы их отдать. Такое поведение говорит о том, что человек ставит деньги выше себя. А себя он не ценит, не любит и вообще ни в грош не ставит свое жизненное время, которое уходит на выращивание и закрутку этих помидоров. Хорошо лишь то, что с появлением интернета пик этих времен далеко уже позади. Люди начали больше интересоваться своим финансовым благополучием. Но у большинства людей поколения 80-х крепко-накрепко укоренилась позиция жертвы, а к жертвам деньги не идут. Это написано во всех книгах по психологии денег, да и в жизни примеров сплошь и рядом. Деньги идут только к уверенным в себе людям, которые любят и ценят себя. Эти люди знают, что деньги нужно любить и ценить, но не преклоняться перед ними. Что же теперь, деньги нужно разбазаривать? Жить на широкую ногу и вообще не экономить? Конечно же нет. Это другая крайность, которая также приведет к безденежью. Везде нужен баланс. Чтобы деньги шли легко и всегда были в кошельке, нужно тщательно работать с негативными убеждениями и вместе с этим изучать финансовую грамотность. Над своим финансовым благополучием нужно работать лично. Никто за вас вашу жизнь не наладит. Деньги – это одна из самых важнейших вещей в нашей жизни. Мы имеем дело с деньгами чуть ли не каждый день. Так почему же мы так халатно относимся к знаниям о деньгах? Начните с простейших, но жизненно необходимых знаний о деньгах и постепенно повышайте свой уровень финансовой грамотности, начав изучать основы инвестирования. Мы помним слова из тысяч песен. Некоторые песни знаем почти на память. А почему? Потому что мы слушаем песни на протяжении всей жизни. Но песни нам денег не приносят. Только представьте, как сильно вы бы себя прокачали в финансовом плане, если бы хотя бы 5% из всей информации, которую вы слышали за жизнь, составляли аудиокниги о финансах. Мы тратим 100% свободного времени на развлечения. Но действительно ли от этого становится жить веселее? Только вдумайтесь, каких результатов вы добьетесь, если каждый день будете работать над собой. Работать не работу, не развлекать себя сериалами и смешными передачами, не убивать время за играми, а работать над собой. И это касается не только финансов, это касается всех сфер жизни. Вас что-то не устраивает? Так измените это. Перестаньте страдать и жаловаться. Денег это вам точно не принесет. Действуйте!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Введена в эксплуатацию Дербентская солнечная электростанция мощностью более 100 мегаватт. Она стала крупнейшей в республике и одной из самых мощных в стране. Об этом сообщил временно исполняющий региона Федор Щукин. Объект ежегодно будет обеспечивать около 3% всей генерации Дагестана. Я напомню, что в республике уже работает Южно-Сахакумская солнечная электростанция и первый этап Новолакской ветроэлектростанции. Власти Дагестана взялись за легализацию хлебопекарной отрасли, поскольку значительная часть производителей работает без регистрации в налоговых органах и не соблюдает отчетную дисциплину. По отчетам правительства Дагестана, в республике работают более 15 крупных промышленных предприятий, 465 субъектов малого и микробизнеса, в том числе мини-пекарни, пекарни-магазины и тандерные производства. За первые 4 месяца этого года они выпустили более 30 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В секторе заняли 940 постоянных и 234 временных работника. На сотрудники «Газпром» межрегионгаз «Махачкала» отключили газ владельцам коттеджей в закрытом микрорайоне сепараторного поселка Махачкалы, которые некоторые годами задерживали платежи, накопили миллионные долги. Об этом нам сообщили пресс-службе компании. Проверка прошла по улице Перова в поселке с собственной инфраструктурой и детским садом. Площадь помещений домов должников превысила 400 квадратных метров. В рейдах участвовали участковые и судебные приставы. По большинству домов уже вынесены судебные решения, возбуждены исполнительные производства. Прокуратура города Дербента добилась отмены разрешения на строительство жилого комплекса. Об этом сообщает нам прокуратура Дагестана. Надзорное ведомство провело проверку исполнения градостроительного и земельного законодательства и выявило нарушения при выдаче разрешения на строительство жилого комплекса. Установлено, что в прошлом году коммерческой организации выдали разрешение на стройку на земельном участке с нарушением норм. В зоне улично-дорожной сети, а предусмотренное проектом количество машиномест не соответствовало требованиям. По протесту прокуратуры Дербента решение на строительство было отменено. Но сотрудники канала «Октябрьская революция» заменили предупреждающие щиты и таблички на наиболее популярных у отдыхающих местах участков. Купание в мелиативных каналах запрещено. В летний период обходы и контроль за соблюдением правил безопасности усилили. Специалисты регулярно мониторят места, где чаще всего фиксируются нарушения ограничений. Ну а Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану. Такое решение связал с продвижением переговоров, об этом пишут ведомости. По словам Трампа, обсуждение будущих договоренностей вышло на уровень высшего руководства Ирана и получило необходимое одобрение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Дорожные новости.
1: В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил страхование по подписке. Оформить ОСАГО или КАСКО теперь можно с помесячной оплатой. Сервис работает на платформе Яндекс.Го в подразделе страховки. Есть несколько вариантов для водителей с разными потребностями. Например, те, кто использует машину для поездок на работу и с работы, могут подключить КАСКО, которая действует в будни утром и вечером. Также есть тариф выходного дня для коротких поездок. И есть месячный тариф для путешествия на автомобиле в отпуск. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничение действует с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: На встрече с членами правительства президент России Владимир Путин высказался о текущем состоянии экономики. По его словам, применяемые меры по сдерживанию роста цен на товары и услуги показывают свою результативность. Он также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. Президент представил статистику. Увеличение потребительских цен снизилось до чуть более 5%. Инфляция снижается, отметил он, указывая на достижение желаемого результата. Путин добавил, что правительство может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и достижение других необходимых макроэкономических показателей. Ранее 5 июня президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция к концу года приблизится к уровню 5,2%. Тогда он также подчеркнул важность сбалансированного экономического роста, основанного на внутреннем спросе и сопровождающегося дальнейшим замедлением роста цен.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, зачем я ставлю Моцарта на фоне своих видео. Так что сегодня я решил немного помудрить с наукой и рассказать, за что я люблю именно этого композитора. Вообще, музыка сопровождала нас на протяжении всей истории. Даже официальные археологи обнаруживают флейты с 40-тысячелетней давности. А согласно Библии, музыка может даже излечить от недуга. Однако в научной литературе впервые подобный эксперимент упоминается лишь в 1940 году. Один из хирургов установил фонограф в операционной, чтобы успокоить и отвлечь больных от ужаса происходящего. Ведь анестезии не было, и операции проводились прямо на глазах у самого пациента. Но с тех пор, как появилась анестезия, музыку используют перед операцией. Например, в 2009 году провели исследование, сравнивающее антидепрессанты с прослушиванием музыки. В результате выяснилось, что музыка сработала значительно лучше, чем стандартная доза медазолама. Меньше тревожности, реже сердцебиение и ниже кровеносное давление. Но вы, наверное, и так все это знаете, музыка успокаивает и все такое. Однако знаете ли вы, что именно Моцарт имеет настоящий терапевтический эффект? Например, если больному аллергии на латекс вколоть в кожу этот самый латекс, то появится большой красный прыщ. Но дай ему перед этим послушать Моцарта, и прыщик будет в два раза меньше. И если вы думаете, что это какая-то дикость, то вот вам сюрприз. Бетховен не сработал, как и Шуберт, как и Брамс. Ученые делают вывод, аллергические реакции может снижать только Моцарт. И если это не показалось вам бредом, то, как говорится, следите за руками. После эксперимента те, кто слушал Моцарта, сдали кровь. Оказалось, это уже не совсем обычная кровь, даже вне тела она сохранила свои антиаллергические свойства. Ну ладно, далеко не все страдают аллергией. Однако, оказывается, Моцарт положительно влияет и на наш метаболизм. Например, младенцы, постоянно прослушивающие его мелодии, набирают вес значительно быстрее. Настолько быстро, что из роддома их отпускают раньше. Ах да, Бах не сработал и в этом случае. Помимо этого, еще и больные эпилепсией имеют значительно меньше припадков после прослушивания Моцарта, тогда как произведения других авторов не имеют такого эффекта. Похоже, Моцарт сочинил нечто особенное. И в этом убеждаешься, когда узнаешь, что он обладает уникальной способностью вдвое снижать стрессовые гормоны, например, адреналин, а также на 60% увеличивать секрецию гормона роста, который отвечает за огромное количество функций в организме, за что и прослыл гормоном молодости. Но и на этом удивительные свойства моцартовских произведений не заканчиваются. 20-минутное прослушивание его творений стимулирует работу генов, отвечающих за секрецию дофамина, гормона мотивации, а также генов, отвечающих за обучение и память, при этом понижая активность генов, отвечающих за разрушение нейронных связей мозга. Итак, почему же я ставлю Моцарта? Он делает вас здоровее, моложе, спокойнее, сильнее и предотвращает старение мозга. Ну и мне нравится, как он звучит. Так что для тех, кто решит почаще слушать его творение, в описании я оставлю ссылку на скачивание хорошего сборника. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Диалог ФМ. Это этикет.
3: Проявляйте уважение и эмпатию. В деловом общении это выражается в проявлении интереса к чувствам, потребностям и мнению других людей. Также необходима толерантность к различиям – культурным, языковым или другим. Контролируйте эмоции. На психологическом уровне делового этикета важно контролировать свои эмоции и принимать решения на основе логических аргументов, а не эмоциональных реакций.
2: Диалог ФМ. Это этикет.

0: Значимо, важно. Диалог FM.
1: Это день в истории.
2: Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Для кого-то Россия – это бескрайние просторы от Калининграда до Камчатки, где рассветы встречают первыми в стране, а закаты будто растворяются в бесконечности горизонта. Для кого-то шум больших городов, где в одном потоке идут люди разных профессий, разных историй, но объединенные одним чувством. А для кого-то тихая деревня на рассвете, когда воздух прозрачен и свеж, а запах свежескошенной травы смешивается с прохладой утра. Россия – это сотни народов, тысячи судеб и одна большая история. Это старинные храмы и современные мосты, соединяющие берега и эпохи. Это строки Пушкина и мелодии народных песен, которые, кажется, живут в самой крови. Это умение преодолевать трудности, сохранять тепло домашнего очага и смотреть вперед с надеждой. День России – это не просто дата в календаре. Это повод остановиться на мгновение, оглянуться вокруг и почувствовать, как много в нашей стране красоты, силы и жизни. Это день, когда особенно ясно понимаешь, наше общее будущее складывается из маленьких, но важных дел каждого из нас. Уважаемые радиослушатели, пусть этот день подарит вам чувство единства и гордости за свою страну. Пусть в ваших домах будет тепло, в сердцах уверенность, а в мыслях светлые надежды на завтрашний день.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
3: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В Госдуме считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%. Мишустин заявляет, что в 2027 году Россия запустит новый инвестцикл для роста экономики. И сразу следующая новость: в России готовят новое повышение налоговой нагрузки. Никак не связано с предыдущей. Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью. Человечество перестает рожать детей. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к новостям. ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%, так считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Но у нас много кто считает, что ЦБ уже давным-давно пора снизить бы ставку, но ЦБ так пока не считает. Пока Аксаков считает, что на конец года ключевая ставка будет на уровне 12%, но если динамика инфляции будет отрицательная, как предыдущие недели, то могут быть решительные шаги и снижение ключевой ставки до 10%, что, в общем-то, критически назрело, потому что в экономике проблемы стремительно нарастают. При этом Мишустин заявил, что правительство намерено запустить новый инвестиционный цикл, и российская экономика должна перейти к устойчивому, сбалансированному росту уже с 2027 года. Ну и вроде как даже этого века. И следующая новость как раз: чтобы этот инвестиционный цикл шел быстрее, в России готовит новое повышение налоговой нагрузки. Налоговая инспекция направила регионам рекомендации по увеличению налоговых поступлений. Они предлагают пересмотреть пониженные налоговые ставки для бизнеса, отменить неэффективные льготы. У бизнеса слишком хорошо идут дела, лучше отменить им лишние льготы. Предполагается расширение кадастровых списков. Это налогообложение недвижимости прежде всего, рост транспортного налога, пересмотр льгот. Также предлагают строже контролировать землю и имущество, особенно участки, которые используют не по назначению. Запасы сланцевой нефти в России выше, чем в США. На текущий момент США занимает лидерство по добыче сланцевой нефти, но при этом Россия существенно превосходит США по объему запасов этой самой сланцевой нефти. Кажется, что в современном мире такую информацию уже шепотом надо сообщить, чтобы никто не подслушал. Сейчас Россия готовит технологии по извлечению сланцевой нефти, выданы 18 лицензий на технологические полигоны для отработки технологий. То есть она есть, эта сланцевая нефть, но пока труднодобываема и не очень выгодна. Но, может быть, с развитием технологий эта ситуация поменяется. Страны ОПЕК плюс решили увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Это не так уж много, но тем не менее хотят, видимо, подзаработать, пока нефть дорога. Как США зарабатывают на войне с Ираном? Глава Роснефти Сечин заявил, что главным бенефициаром иранского кризиса стали американские нефтегазовые компании, поскольку после блокировки Ормузского пролива компании из США получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок своих нефтегазовых ресурсов по высоким ценам. Американский экспорт бьет все рекорды по углеводородам. Ну, кто бы сомневался, что все ради денег. В этой связи стратегия Ирана по перекрытию пролива для борьбы с США выглядит примерно как отгонять голубей семечками, потому что США, получается, это тоже выгодно. Но, правда, только нефтегазовым компаниям. А свои проблемы, связанные с высокими ценами на заправках, у них тоже есть и беспокоит, в том числе Трампа. Спрос туристов на Крым сократился на 31%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Связано с начавшимся в регионе топливным кризисом, из-за которого затруднены путешествия по Крыму на своем авто. Но в итоге у нас пока на полуострове туристический полусезон получается. Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью, предположительно перевозящие, по крайней мере, российскую нефть. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас. И хотят, ну, еще хоть как-то придумать, хоть какие-нибудь еще санкции, как поддавить. Власти Афганистана запретили госслужащим пользоваться смартфонами. Руководство Талибана запретило членам движения и госслужащим использовать это новшество. В 25-м году в правительстве Афганистана уже называли смартфоны одним из трех главных врагов мусульман. Ну вот так вот в Афганистане цифровизация и робототехника будет развиваться иначе, чем в остальном мире. В первую очередь нужно будет создать робота, который быстро будет бегать между зданиями и пересказывать PDF-документы.
2: момент. Искусственный интеллект сможет совершенствовать сам себя уже совсем скоро. По свежим данным, ИИ уже пишет 80% своего же кода в компании Anthropic. Это лидер по капитализации среди ИИ-компаний. Ожидают, что в ближайшем будущем удастся выйти на режим, когда ИИ-модель сможет улучшать себя вообще с минимальным участием человека. Самая развивающаяся система. Несмотря, правда, на успехи в написании кода за людьми, пока еще сохраняется преимущество в исследовательском суждении и определении стратегических целей. Цены на медь могут взлететь в ближайшие годы, считает глава Роснефти Сечин. Спрос на медь в электростанциях, электротранспорте, электросетях, ну, на медь и другие металлы, вырастет более чем в два раза, правда, к 2050 году. Прирост потребления может составить почти 200 миллионов тонн, а ресурсы при этом крайне ограничены. Потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 году. Ну вот тут смотрим, кто у нас производители редкоземельных металлов, ну в том числе меди. В какой-то степени это норникель. Правда, на нашей компании, конечно, серьезно давят санкции. Это нельзя забывать. Запуск системы быстрого перевода акций между брокерами. Сервис обещают запустить уже с 1 сентября, и по итогу инвесторы смогут переводить бумаги от одного брокера к другому буквально за считанные минуты, как это происходит при переводе денег по СБП. Но если так, то здорово. Минфин, ЦБ и прокуратура создадут рабочую группу по защите миноритариев для того, чтобы повысить доверие к российскому рынку. Ну, по поводу доверия к российскому рынку акций огромные вопросы, конечно. Прежде всего, здесь надо увидеть какой-то свет в конце туннеля, с какой стати все начнет куда-то расти. Пока такого света не очень-то много видно. Но, конечно, и вопрос защиты миноритариев тоже актуален, поскольку неоднократно на российском рынке происходили ситуации, когда миноритарных акционеров просто про их интересы забывали. Ну, как яркий пример, допустим, ВТБ, который тут решил на свою дивидендную политику несколько подкорректировать, ну, не то, чтобы подкорректировать, но интересы младших акционеров небольших, которые просто купили акции для себя, для дивидендов, были поставлены далеко не во главу угла. В Москве, Казани и Екатеринбурге снизились цены на новостройки. Средняя цена в Казани снизилась на 3% по сравнению с апрелем. Московские новостройки потеряли 1,4%, в Екатеринбурге 1,7% снижение. Связано это с тем, что большинство застройщиков пытаются поддержать продажи, особенно в летний сезон, когда обычно они несколько проседают. Приоритеты другие, как-то добраться до отпуска и отдохнуть. Минфин предлагает запретить тратить мат-капитал на текущие расходы. Минтруд отправил на согласование федеральное правительство предложение использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Из документа следует, что мат-капитал гражданами сегодня в большинстве своем тратится на текущие расходы. Ну, видимо, имеется в виду образование детей, поскольку не так много вариантов, куда можно потратить мат-капитал. Хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первого взноса для ипотеки. Но я в целом идею поддерживаю, что мат-капитал наиболее оправданно и выгодно использовать для покупки недвижимости, поскольку тогда эти деньги еще и серьезно работают на вас. Но, конечно, если вы можете себе это позволить, потому что одного мат-капитала не хватит, скорее всего. Игровые аккаунты, скины, виртуальные персонажи могут быть признаны совместно нажитым имуществом при разводе. Российские суды начали принимать во внимание стоимость игровых аккаунтов и виртуальных активов при разделе совместно нажитого имущества. Сторонам необходимо предоставить состав таких активов, игровых, на момент расторжения брака, а также определить их рыночную стоимость. Представляете? Вот так судья выносит вердикт. По результатам раздела имущества гражданину Иванову достаются эльфийские кузницы, а гражданке Ивановой – ратуши. Также устанавливается совместная опека над драконами. Гражданин Иванов их будет видеть по субботам и перечислять на их дальнейшую прокачку 30% добытого золота. Человечество перестает рожать детей. Мировой коэффициент рождаемости стремительно снижается. Если в 1990 году мировой индекс рождаемости составлял 3,3, то сейчас упал до 2,2. А в 66 странах среднее число детей на одну женщину приближается к единице. То есть человечество вымирает потихонечку. Ну, по крайней мере, тенденция такая. После массового внедрения мобильных телефонов рождаемость резко падает практически в любой стране. Поэтому вы поняли, зачем в стране интернет ограничивают? На самом деле глубокий

0: Турный рекорд за всю историю наблюдений. Планета стремительно теплеет. Возможно, для кого-то и хорошая новость. В вашем регионе станет чуть-чуть комфортнее жить. Поздравляю всех с Днем России. Желаю вам хороших выходных. Спасибо.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели. А иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
2: Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции. Чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
1: Окей, понял. Что еще?
2: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
1: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе, я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
2: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось, окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять.
1: Супер, классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще или вот на этом все?
2: В принципе, для первых шагов это все. Если

0: дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурсы.
1: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, о, я хочу туда, а реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть, здравствуйте, типа мечтатель, что там, типа, ну как бы вот в моменте работа, как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда? Идти к своей мечте.
0: А здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи. И здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни. То есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить. То есть когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье – это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
1: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно?
0: Принять, полюбить. Да, тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот, стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсов тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться делать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
1: Окей, что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь, я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще? Что может помешать? Что может, наоборот, толкнуть вперед?
0: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой, потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я, в принципе, понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно что-то случается. Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
1: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина — это люди, которые говорят, а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди-следствие, они говорят, ну что я могу сделать, ну как я могу тут справиться, ну что я могу тут сказать, ну как я могу эту ситуацию изменить. И по сути, и те правы, но просто когда вы как следствие, то и реальность такая же становится. Ну то есть вы просто как помните, вот песня была советская, да, типа «Он плыл, как все», и вот он приплыл, да, типа, ничего нету, да, просто человек как бы вот так вот скидывая ответственность, по сути, и скидывает все потенциальные возможности. Вот такой вот просто момент хотел подметить.
0: Да, это вот про ответственность, про такую некую взрослую позицию, которую ты на себя принимаешь. И вроде бы мы это все понимаем сознательно, да. Но бывает, что мы где-то себе врём немножко, прибираем, и бывают такие ситуации, когда тебе кажется, ну нет, это не потому, что что-то от меня, да, зависело, это потому, что действительно что-то вот случилось, что-то мне помешало. И, кстати, в игре, когда мы играем в игру, вообще изначально, да, я сталкивалась с такой ситуацией, и в своей жизни, конечно же, каждый раз перед новым уровнем ты сталкиваешься с такой ситуацией, где не до конца берешь ответственность, тебе нужно ее взять. И в историях клиентов тоже бывает такое, что когда не берешь до конца ответственность и до конца не принимаешь решение, ты очень долго стоишь на одном месте. А следующий момент — это, конечно, наши мысли, наши убеждения. И мы снова можем выбирать, на какие убеждения мы действительно будем опираться, а на какие нет.
1: То есть а как обнаружить свои вот эти вот негативные убеждения? Как их поймать, вот, чтобы они не мешали уже?
0: В принципе, если вы будете отвечать на вопрос, то первое — это почему у меня не получается эта цель, и там вот начнется, потому что нет времени, потому что там кто-то мешает, это вот про то, что мы скидываем ответственность. Но если мы спросим, а зачем мне так важно, чтобы у меня это не получалось, там как раз-таки будут те самые убеждения.
1: О, стоп. Почему мне так важно, чтобы моя цель не получилась? Ого, вот это серьезный вопрос, я считаю, надо его прямо на паузу поставить и себе ответить. Можно я сейчас тоже попробую? Угу. Почему мне важно сделать так, чтобы это не получалось? Потому что тогда я буду не нужен. Потому что если я уже физически не буду работать много постоянно, тогда я как будто буду бесполезен. И я буду чувствовать вину за это. Вот. Угу. Поэтому я торможу все и делаю все сам, чтобы чувствовать важность, что не, я сам, чтобы быть нужным. Вот. Прикольно. Окей, принято.
0: Как ты думаешь, как это убеждение сейчас влияет на твою цель?
1: Ну, поэтому я не ускоряю процесс реализации вот этих моих целей. И все беру на себя, снова начинаю все сам делать, двигаться и являюсь нужным.
0: Угу. И в такие моменты, когда мы уже обнаружили убеждение, можно как минимум, да, спросить себя, а на какое убеждение я на самом деле хочу опираться? То есть какая мысль меня бы продвигала вместо этой? То есть есть мысль, что только так я буду нужен, а как могла бы вообще по-другому эта мысль звучать, чтобы она тебя продвигала, а не ограничивала?
1: Как противоположность, да, этой мысли? Тут я буду ненужным, а тогда я буду востребованным. Я буду востребованным, если я это сделаю. Потому что если я создам проекты автономные, которые двигаются без меня, я буду востребован от, там, не знаю, клиентов, которые захотят этому же научиться у меня. Я буду востребован от своей команды, потому что они будут думать, вау, он гениально это выстроил. И я буду востребован с точки зрения, со мной будут все партнериться, коллаборироваться, чтобы я сделал так же. О, прикольно.
0: Какую сейчас разницу почувствовала?
1: Ну, огромную, да. Интересно. Ой.
0: И на самом деле мы сами можем выбирать, на какую мысль опираться. То есть можно опираться на ту, что только так я нужен, а можно на вот это, что я буду востребован.
1: Супер, прикиньте, просто вот так, да, можно поменять на противоположность, у тебя энергия тупо поднимается. Классно, угу. Круто, супер.
0: Что нам важно далее? Далее нам важно осознавать свои сильные стороны, свои способности, навыки, качества, которые мы можем проявить для своей цели. И здесь тоже много есть коучинговых вопросов, техник, которые можно применить, и на самом деле часто мы не замечаем, что у нас уже есть все ресурсы, все активы для тех целей, которые мы для себя задаем. Важно лишь, как практику, да, здесь можно дать такое упражнение, вспомнить ситуацию либо событие, когда вам казалось, что вот не справлюсь, ну никак не справлюсь с этой целью, но ты справился. Что это была за ситуация и какую способность свою ты проявил?
1: Сильную веру. Сильная вера у меня была. То есть там у нас была поставлена цель в заработке с командой. Она была X, ну, 2-3 больше, чем обычно, но это большой был масштаб. И я тогда просто верил, а другие не сомневались в этом. И я тогда просто вот настолько постулировал, да, скажем так, настолько верил, что это реально произошло. Сильная вера, убежденность, что что-то произойдет.
0: Супер, даже когда это говоришь, прям чувствуется такая энергия с этих слов. И сейчас вот сильная вера — это твоя суперспособность.
1: Да.
0: Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
1: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
0: И таких вопросов техник тоже много, когда ты осознаешь, что ого, я же вот это могу проявить, и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал и рождает нужные действия.
1: Ну что, я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить в свои цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
0: Спасибо, Арман. Спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
1: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Введена в эксплуатацию Дербентская солнечная электростанция мощностью более 100 мегаватт. Она стала крупнейшей в республике и одной из самых мощных в стране. Об этом сообщил временно исполняющий региона Федор Щукин. Объект ежегодно будет обеспечивать около 3% всей генерации Дагестана. И напомню, что в республике уже работает Южно-Сахакумская солнечная электростанция и первый этап Новолакской ветроэлектростанции. Власти Дагестана взялись за легализацию хлебопекарной отрасли, поскольку значительная часть производителей работает без регистрации в налоговых органах и не соблюдает отчетную дисциплину. По отчетам правительства Дагестана, в республике работают более 15 крупных промышленных предприятий, 465 субъектов малого и микробизнеса, в том числе мини-пекарни, пекарни-магазины и тандерные производства. За первые 4 месяца этого года они выпустили более 30 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В секторе заняли 940 постоянных и 234 временных работника. На сотрудники «Газпром Межрегионгаз» Махачкала отключили газ владельцам коттеджей в закрытом микрорайоне сепараторного поселка Махачкалы, которые некоторые годами задерживали платежи, накопили миллионные долги. Об этом нам сообщили пресс-службе компании. Проверка прошла по улице Перова в поселке с собственной инфраструктурой и детским садом. Площадь помещений домов должников превысила 400 квадратных метров. В рейдах участвовали участковые и судебные приставы. По большинству домов уже вынесены судебные решения, возбуждены исполнительные производства. Прокуратура города Дербента добилась отмены разрешения на строительство жилого комплекса. Об этом сообщает нам прокуратура Дагестана. Надзорное ведомство провело проверку исполнения градостроительного и земельного законодательства и выявило нарушение при выдаче разрешения на строительство жилого комплекса. Установлено, что в прошлом году коммерческой организации выдали разрешение на стройку на земельном участке с нарушением норм. В зоне улично-дорожной сети, а предусмотренное проектом количество машиномест не соответствовало требованиям. По протесту прокуратуры Дербента решение на строительство было отменено. Но сотрудники канала «Октябрьская революция» заменили предупреждающие щиты и таблички на наиболее популярных у отдыхающих местах участков. Купание в мелиативных каналах запрещено. В летний период обходы и контроль за соблюдением правил безопасности усилили. Специалисты регулярно мониторят места, где чаще всего фиксируются нарушения ограничений. Ну а Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные удары по Ирану. Такое решение он связал с продвижением переговоров, об этом пишут ведомости. По словам Трампа, обсуждение будущих договоренностей вышло на уровень высшего руководства Ирана и получило необходимое одобрение. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У некоего правителя было 20 сыновей. Незадолго до смерти он призвал их к себе, протянул колчан со стрелами и промолвил: «В этом колчане 21 стрела. Пусть самый слабый из вас вынет одну стрелу и сломает ее». Так и сделали. Стрела без труда сломалась. «Теперь, — продолжил правитель, — пусть самый сильный из вас сложит вместе все остальные и сломает их». Как ни старался самый сильный из сыновей, но сломать все стрелы вместе не удалось. Тогда отец сказал: «Сломать одну стрелу легко и просто. Сломать сразу 20 стрел не под силу даже богатырю. И потому завещаю вам жить, не разлучаясь, и быть всегда во всем заодно. Тогда даже самый могучий враг не сможет причинить вреда вашему царству».
1: Притчи народов мира.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Стоимость аренды квартир за год снизилась в среднем на 3%, выяснили «Известия». В частности, цены упали в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Хабаровске. В минувшем году предложение на рынке аренды квартир в крупных городах России увеличилось на 40%. Это способствовало росту числа доступных бюджетных вариантов временного жилья, которые ранее были в дефиците. В результате обострилась конкуренция среди собственников за арендаторов, отмечают специалисты. Согласно данным сервиса «Яндекс.Аренда», к апрелю этого года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах с населением более миллиона человек снизилась до 33 тысяч рублей. За год показатель уменьшился на 2,5%. Руководитель департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила, что по всей России средняя цена аренды однокомнатных квартир снизилась на 2,8% за год. Двухкомнатные квартиры показали более умеренный спад – менее 1%. По данным ЦИАН, за этот же период средние ставки аренды практически не изменились. Однокомнатные квартиры в крупных городах подорожали на 2%, в то время как двухкомнатные стали доступнее на 1%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал айдахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал айдахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халидни дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдовни катайдов агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдовни катайдов агадай затни авач. Акурди ахкода хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахкода, хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла, теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
20: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Случаи, когда внезапно от остановки сердца умирают молодые спортсмены, не такая редкость. Как правило, это связано с так называемой фатальной аритмией. Без экстренной дефибрилляции смерть наступает через несколько минут, объяснил кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, анализируя происшествие с велосипедистом из Нижнего Новгорода, который скончался во время подъема по Окскому съезду. Как пишет врач в своем блоге, кардиомиопатия – это заболевания, связанные с перестройкой структуры сердечной мышцы. Они могут протекать без особых проявлений, но относительно легко выявляются с помощью эхокардиографии, уточнил специалист. Необходимо обратиться к кардиологу, если человек ощущает внезапные головокружения или даже обмороки, которые возникают на высоте физической нагрузки. Еще один симптом – это снижение артериального давления на высоте физической нагрузки, пишет Константин Крулев. Что касается изменений на эхокардиограмме, то требует особого внимания расширение полости сердца и гипертрофия его стенок. Также у пациентов могут отмечаться неустойчивая желудочная тахикардия или эпизоды брадикардии. Врач подчеркнул, что к перечисленным особенностям следует отнестись крайне серьезно, если в семье были случаи внезапной смерти, особенно в молодом возрасте.
20: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Перемирие на Ближнем Востоке, за которым мы наблюдали с апреля, окончательно рухнуло.
2: Да, к сожалению.
1: Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Официально они назвали это, возмездием за сбитый иранцами вертолет «Апачи», но сейчас все внимание приковано к расследованию «Нью-Йорк Таймс».
2: Угу, это очень громкое расследование.
1: Журналисты там буквально по кадрам со спутников и осколкам вычислили страшную вещь. Американские ВВС нанесли высокоточный удар бомбой GBU-39 прямо по резервуарам с питьевой водой.
2: Да, в деревне Бимани, район Сирик.
1: Именно. И итог просто катастрофический. 20 тысяч человек остались без воды, а температура там сейчас, на минуточку, свыше 45 градусов по Цельсию.
2: И вот здесь, знаете, возникает ключевая проблема именно с точки зрения международного права. Потому что GBU-39 — это ведь не какая-то там обычная бомба, которую могло просто снести ветром.
1: Угу.
2: Это планирующий боеприпас малого диаметра. То есть в него перед сбросом закладываются точные GPS-координаты. Получается, что удар планировался заранее.
1: То есть они целились именно туда?
2: Да. А вода и вообще вся инфраструктура жизнеобеспечения строго защищена Женевской конвенцией. И вот уничтожение таких объектов, тем более в условиях экстремальной жары Южного Ирана, многие правозащитники уже готовы классифицировать это как военное преступление.
1: Ничего себе. Как военные в принципе оправдывают выбор такой цели? Ведь эти огромные синие цистерны на холме, их же видно даже в обычном приложении с картами на телефоне.
2: В тумане войны, скажем так, эта грань стирается. Излюбленным аргументом любой армии.
1: Каким?
2: Концепции инфраструктуры двойного назначения. То есть, если военные заявляют, что противник использовал насосную станцию для укрытия оборудования, или что прямо под резервуарами находился командный пункт, они таким образом пытаются легитимизировать удар.
1: Ага, понятно. То есть всегда можно сказать, что там прятались военные.
2: Вот именно. Но проблема в том, что в случае с Бемани независимые эксперты пока не видят вообще никаких доказательств военного присутствия. И этот гуманитарный кризис сейчас работает как такой, знаете, детонатор для куда более масштабной угрозы. МАГАТЭ сейчас экстренно требует допустить своих инспекторов на иранские ядерные объекты.
1: А почему именно сейчас?
2: Дело в том, что некоторые из них были повреждены еще во время ударов год назад, в июне 2025 года. И с тех пор Иран просто держит двери закрытыми. А это прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.
1: Подожди, то есть они просто используют вот этот хаос конфликта как ширму, чтобы бесконтрольно обогащать уран?
2: Похоже на то.
1: И при этом Иран ведь явно не собирается отсиживаться в обороне. Мы видим постоянные заявления о массированных контрударах. Ракеты и беспилотники летят по базам США, в Иордании, Кувейте. Под ударом оказался даже 5-й флот США в Бахрейне.
2: Да, география расширяется очень быстро.
1: И вот когда под прицелом оказываются корабли, конфликт мгновенно выходит за пределы пустынных деревень, мы логично перемещаемся в Ормузский пролив. И знаете, данные о том, что там происходит, они просто напоминают какие-то параллельные реальности.
2: Информационный фон там сейчас искажен до предела. С одной стороны, иранская страна официально заявляет, что пролив полностью закрыт для любых торговых судов.
1: Угу.
2: И в качестве доказательства они приводят недавний обстрел 2 танкеров.
1: Но при этом центральное командование США выступает с категорическим опровержением и утверждает, что свобода навигации полностью обеспечена.
2: И президент США пошел еще дальше. Он сделал невероятно громкое заявление и сказал, что американские военные только что провели секретную миссию, сопроводив около 200 судов через пролив.
1: Да, было такое заявление. Это выбросило на мировой рынок 100 миллионов баррелей нефти. И теперь именно Америка контролирует этот водный путь. Звучит, честно говоря, как сценарий для какого-то голливудского боевика. Но так ли это работает на практике?
2: Реальность, которую мы видим через системы спутникового трекинга, она гораздо мрачнее заявлений политиков. Смотрите, до обострения через пролив проходило в среднем 130 судов в сутки.
1: Ого, 130.
2: Да, а сегодня аналитики фиксируют не больше 15.
1: 15. То есть трассик просто рухнул.
2: Именно. И самое пугающее – это метод их прохождения. Танкеры сейчас совершают так называемые теневые транзиты.
1: Это когда они все отключают?
2: Да, капитаны намеренно отключают системы автоматической идентификации и GPS-передатчики. Все ради того, чтобы не стать мишенью для иранских береговых батарей. Они жмутся буквально вплотную к территориальным водам Омана, надеясь на воздушное прикрытие американской авиации.
1: Я просто пытаюсь это представить. Огромные супертанкеры, которые сами по себе крайне неповоротливы, идут по узкому водному горлышку с полностью выключенной навигацией.
2: Угу.
1: Это же, знаете, как мчаться по ночному оживленному шоссе без фар в надежде, что встречная фура тоже едет аккуратно и играет с тобой в жмурки.
2: Очень точная аналогия.
1: Одно неверное движение, и мы получим экологическую катастрофу, по сравнению с которой все предыдущие разливы нефти покажутся просто мелочью.
2: И риски здесь колоссальные. Страховые премии на морские перевозки в этом регионе уже взлетели до небес. Многие компании просто отказываются отправлять туда свои команды. И вот эта физическая закупорка ключевой артерии, она моментально трансформируется в экономический шок на глобальном уровне. Экономисты сейчас видят стремительный рост цен на металлы. Это медь, алюминий, цинк, а также на базовое продовольствие вроде той же пшеницы.
1: А при чем тут металлы?
2: Ну, смотрите. Ближний Восток обеспечивает около 10% мирового производства рафинированного алюминия. И эти заводы сейчас просто останавливаются из-за угрозы ударов.
1: Угу.
2: Но есть и более скрытые механизмы. Добыча любой руды очень энергоемка. Дизельное топливо дорожает, значит, дорожает каждый рейс огромного карьерного самосвала.
1: Подождите. Ну, с дизелем для самосвала все логично и понятно. Но я читал в ваших заметках перед эфиром что-то про серную кислоту.
2: Да-да.
1: Вот какая связь между ударами по Ирану, серной кислотой и, скажем, медью, из которой сделана проводка в моем доме?
2: О, это отличный пример того, как работают скрытые цепочки поставок. Смотрите, серная кислота критически необходима для выщелачивания медной и никелевой руды.
1: Так.
2: А производится она в огромных объемах именно как побочный продукт переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. То есть нефть дорожает, логистика рушится, моментально взлетает цена на серную кислоту. И, следовательно, себестоимость добычи меди улетает куда-то в космос.
1: Вау, вот это поворот. Я, честно говоря, всегда думал о металлах просто как о чем-то, что выкапывают из земли и все.
2: Если бы все было так просто.
1: Получается, что этот структурный дефицит назревал давно. Ведь этот переход на электромобили и постоянное строительство гигантских дата-центров для искусственного интеллекта – все это требует просто гор меди.
2: Абсолютно верно.
1: А война выступила просто увеличительным стеклом, которое показало, что дешевого сырья больше не предвидится.
2: Именно так. Геополитика лишь сорвала пластырь. Мы сейчас входим в эпоху, где структурно высокие цены на сырье могут стать новой нормой. Предложение физически не поспевает за спросом, и это неконтролируемое экономическое давление сейчас ломает внутреннюю политику в самих Соединенных Штатах.
1: Угу.
2: Это заставляет администрацию идти на очень радикальные меры прямо перед осенними промежуточными выборами.
1: Да, недовольство избирателей ценами на заправках и в магазинах очевидно. И вот пока Вашингтон с головой погружен во все эти свои предвыборные интриги, инфляцию и скандалы, на глобальной арене образуется вакуум власти.
2: Да.
1: Мы видим, как другие игроки моментально начинают переписывать правила игры под себя.
2: И здесь очень показателен пример Турции.
1: Что они делают?
2: Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже публично обсуждает архитектуру региона после Ближневосточной войны. Это стратегия так называемого регионального владения.
1: Звучит амбициозно.
2: Очень. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан активно продвигает концепцию, в которой страны Ближнего Востока больше вообще не полагаются на зонтик безопасности США.
1: Они хотят заменить Америку.
2: Можно и так сказать. Турция активно пытается расширить партнерство с НАТО, затягивая в эту орбиту Саудовскую Аравию и Оман. Более того, Анкара уже диктует свои условия на переговорах между Израилем и Ливаном, четко обозначая свои интересы в Сирии. Сигнал очень ясен. Безопасность нашего региона мы будем обеспечивать сами.
1: Но США ведь тоже не сидят сложа руки. Просто они действуют, скажем так, в экономической плоскости. Раз уж Верховный суд отменил их предыдущие глобальные тарифы, администрация сейчас готовит новые точечные удары.
2: Угу. Тарифная война продолжается.
1: Да, рассматривается введение жестких пошлин по 301 статье закона о торговле против 60 стран, включая Китай. И официальная причина – использование принудительного труда. То есть экономические стены в мире продолжают расти.
2: И, знаете, не только экономические, но и вполне физические. Мы тут видим настоящий парадокс. Чем жестче страны пытаются контролировать свои границы, тем изобретательнее становятся те, кто хочет их пересечь.
1: Вы про ситуацию в Великобритании?
2: Да, возьмите Великобританию. Контрабандисты там обнаружили просто зияющую юридическую черную дыру, так называемую, общую зону перемещения с Ирландией.
1: Да, расскажите, как работает эта лазейка. Ведь Британия потратила столько политических сил на Брексит именно ради того, чтобы вернуть контроль над границами.
2: Ну, вот смотрите. Общая зона перемещения, или Common Travel Area, означает, что между Ирландией и Великобританией фактически нет жесткого паспортного контроля.
1: Вообще нет.
2: Почти нет. И контрабандисты организуют въезд нелегалов в Ирландию, а уже оттуда они просто спокойно перебираются в Британию. Это уже заставило Министерство внутренних дел Британии начать беспрецедентную операцию стоимостью 3,7 миллиарда фунтов стерлингов.
1: Ничего себе бюджет.
2: И количество полицейских рейдов там уже увеличилось на 16%. Государства сейчас просто отчаянно пытаются забаррикадироваться от внешнего мира.
1: И вот мы весь этот выпуск обсуждаем, как люди на Земле делят ресурсы, стреляют по резервуарам с водой, перекрывают торговые проливы, строят заборы и пытаются отгородиться

0: получат активы свыше 100 миллионов долларов каждый. А Илон Маск стоит на пороге того, чтобы стать первым в истории человеком-триллионером.
1: Но с точки зрения классических финансов, это IPO просто бросает вызов здравому смыслу.
0: Почему?
1: Ну, смотрите. Оценка почти в 2 триллиона долларов в 93,6 раза превышает годовую выручку компании. А выручка составляет 18,7 миллиарда. И это при том, что компания все еще остается убыточной.
0: В 93 раза.
1: Да. Для понимания абсурдности ситуации у крупных корпораций из индекса S&P 500 этот мультипликатор в среднем равен 3. А тут 93. Институциональные инвесторы, такие как крупные пенсионные фонды, они просто в ярости от структуры управления.
0: А что не так с управлением?
1: Маск планирует сохранить за собой более 82% голосующих акций класса «Б». Это значит, что фонды будут инвестировать свои миллиарды, не получая вообще никакого права голоса в совете директоров.
0: То есть крупные игроки понимают, что им предлагают купить просто красивую бумажку без реальных рычагов влияния? Но ведь кто-то же скупает эти акции с таким ажиотажем.
1: Конечно. Брокеры пошли на совершенно беспрецедентный шаг. Они выделили целых 20% акций специально для розничных инвесторов.
0: А обычно сколько дают?
1: Обычно обычным людям достается 5-7%, не больше. И эти розничные инвесторы сейчас просто сметают акции на чистых эмоциях. Они не сидят и не анализируют мультипликаторы выручки или структуру совета директоров.
0: Вот именно. Оценка в 93 годовых выручки означает, что люди покупают не долю в каком-то там скучном действующем бизнесе, а не платят за фанатичную веру.
1: Да, 100%.
0: За орбитальные колонии, за освоение Марса, за саму магию имени основателя. Они как бы покупают билет в будущее, которого еще нет.
1: И знаете, если свести все новости сегодняшнего дня воедино, мы увидим самый потрясающий парадокс нашего времени.
0: Какой же?
1: Пока здесь, на Земле, разворачиваются кровавые конфликты из-за доступ к базовым потребностям вроде обычной питьевой воды, пока сверхдержавы шантажируют друг друга проливами и возводят многомиллиардные стены на границах, фондовые рынки готовы вслепую отдавать триллионы долларов за надежду на безграничную космическую экспансию.
0: Звучит как побег.
1: Именно. Инвесторы словно покупают спасательный люк с планеты, которая все глубже погружается в хаос. Этот диссонанс между суровой земной реальностью, полной ограничений, и безудержным технологическим оптимизмом в космосе – это, пожалуй, та главная мысль, с которой стоит завершить сегодняшний анализ.
0: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226-400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
0: Копейка рубль бережет.
1: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю. Спортивные бутылки приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле Ялты, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 2026 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Фамилия и отчество. Что это для нас? Просто ли это штампик в паспорте, актуальность которого скоро отпадет? Или нечто большее? На самом деле, фамилия и отчество – это контейнеры, заполненные драгоценной информацией, важность которых распознавалась всегда, за исключением коротенького периода новейшей истории. Фамилия рассказывала о силе твоего рода, могуществе знания, которое ты несешь. Чем больше знания и мудрости сумела накопить определенная семья, тем выше авторитет этой семьи. В современном же мире мы почему-то очень недооцениваем пользу этих знаний. Мы разучились смотреть в прошлое. Наши предки сталкивались с конкретными проблемами. Кто-то всегда был беден, потому что из великодушия раздавал все окружающим. Кто-то, наоборот, слишком скуп, и его не любили в округе. Кому-то всегда не хватало смелости, поэтому он оставался на задворках истории. А кто-то был слишком смел и умирал очень рано, оставляя семью в одиночестве. Эти линии поведения передаются нам по наследству вместе с размером ушей, уровнем гормонов и IQ. Если мы игнорируем, что беспокоило наших предков и как они с этим боролись, мы гарантируем себе те же самые проблемы, а также непонимание, что с ними делать. Наши предки осознавали это, что отражается в идее родовой кармы, в которую они верили. Согласно этой идее, мы перенимаем грехи наших родителей и должны их отработать. Наша задача – прервать порочный круг. Работая над ошибками наших предков, мы разрушаем карму и избавляем собственных детей от скупости, бедности, от тщеславия, чревоугодия, безответственности и неумения выстраивать отношения. Фамилия и отчество – это контейнер, хранящий в себе информацию о том, с какими трудностями тебе предстоит столкнуться. Это не только слава великих побед, которые одержали твои предки, но и грусть тех проблем, которые предстоит решить тебе. Пушкин сказал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». И кажется, он был очень прав. Иваны, корней непомнящие, обречены на вечное невежество. Человек не способен осознать масштаб многих моральных проблем в рамках одного поколения. Для этого требуется коллективная работа в течение сотен, а может даже тысяч лет. Прерви эту работу, и ты начнешь заново. Единственное, что правящий класс должен делать, чтобы сохранить свое правление – это внушать толпе недоверие и отвращение к своим предкам. Это гарантирует полное превосходство тех людей, кто способен изучать историю своей семьи. Те, кто в течение сотен лет составляли генеалогическое древо и выстраивали прочные семейные узы, имеют задачи, а также знают, как эти задачи решить. Такие семьи всегда будут доминировать над теми, кто считает опыт предков бессмысленным, под предлогом того, что те не имели электричества, молились Богу и верили в карму. Те из нас, кто забывает, сами будут забыты, обнаружив себя в разочаровании, с горой нерешенных проблем и острым желанием вернуться в прошлое, чтобы спросить совета у бабушки. Поливай свои корни, и плоды не заставят себя ждать. Храни опыт, и ты будешь самым опытным. Хочешь мудрости? Поговори по душам со своими родителями, им есть о чем рассказать. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня отмечается День России. Именно в этот день, 12 июня, в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ стал важной точкой отсчета современной истории страны и символом нового этапа развития государства. Сам праздник официально отмечается с 1992 года, а название День России закрепилось позже, в 2002 году. Сегодня День России – это праздник единства, уважения к истории, культуре и людям, которые живут в нашей большой многонациональной стране. В продолжении темы Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем России. Он отметил, что этот праздник символизирует гордость за сильное государство, которое способно успешно справляться с любыми современными вызовами. По словам руководителя Дагестана, главной опорой страны в преодолении внешних и внутренних угроз является сплоченность его многонационального народа. Федор Щукин подчеркнул, что наша республика вносит весомый вклад в укрепление защиты Отечества. Ну и в продолжении темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился с праздничным поздравлением к жителям Дагестана по случаю Дня России. В своем обращении глава правительства подчеркнул, что этот день олицетворяет многовековую историю нашего государства, его силу, единство и преемность поколения. Магомед Рамазанов отметил, что Россия – великая держава с богатым историческим и культурным наследием, которое объединило множество народов. Особое внимание в поздравлении было уделено роли Дагестана в составе Российской Федерации. Магомед Рамазанов напомнил, что наша республика на протяжении веков является неотъемлемой частью единого государства и вносит достойный вклад в его развитие, а также укрепление межнационального согласия и сохранение духовно-нравственных ценностей. Ну а вечером 9 июня, напомню, что в Кизилюртовском районе Дагестана произошла разгерметизация магистрального газопровода Моздок-Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Без газа остались 40 населенных пунктов в Кизилюртовском, Хасаюртовском и Казбековских районах Дагестана, а также в городе Кизилюрте. Я напомню, что в данный момент к ремонтно-восстановительным работам привлечены более 80 сотрудников «Газпром-Трансгаз Махачкала». Всего задействовано сейчас 120 человек и 28 единиц техники, в том числе 15 спасателей МЧС. Я напомню, что планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ намечено на завтра на 18:00. Срок может корректироваться. Поставка газа потребителям в южной части Дагестана пока осуществляется за счет запаса, но давление в газопроводе постепенно снижается. Но с 11 по 14 июня госавтоинспекция проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили «Известия», в ведомстве основная цель мероприятий по всей стране – это выявление нетрезвых автомобилистов. Особое внимание будет уделено регионам с интенсивным трафиком, включая Дагестан. Кроме того, в госавтоинспекции призвали граждан не оставаться в стороне и незамедлительно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем. В госавтоинспекции заверили, что по каждому такому сигналу будут оперативно приняты меры. Я напомню, что в госавтоинспекции подчеркнули, что управлением автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозят лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также крупным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить уголовная ответственность. Ну а сегодня россияне ночью смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парады шести планет. Об этом рассказал астроном Сергей Веселков. По его словам, именно сегодня ночью можно наблюдать до 100 метеоров в час. При этом, чем ближе к рассвету, тем больше метеоров будет появляться на небе. Поэтому жители западных регионов России окажутся в более выгодном положении для наблюдений. Помимо метеорного потока, сегодня наши граждане смогут увидеть парад планеты шести. Это Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Наблюдать это явление можно будет перед рассветом. Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или в небольшой телескоп, отметил Веселков. Это все новости к этому часу. Всех наших слушателей поздравляем с Днем России. Мира и благополучия в ваши дома. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, политика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Для кого-то Россия – это бескрайние просторы от Калининграда до Камчатки, где рассветы встречают первыми в стране, а закаты будто растворяются в бесконечности горизонта. Для кого-то шум больших городов, где в одном потоке идут люди разных профессий, разных историй, но объединенные одним чувством. А для кого-то тихая деревня на рассвете, когда воздух прозрачен и свеж, а запах свежескошенной травы смешивается с прохладой утра. Россия – это сотни народов, тысячи судеб и одна большая история. Это старинные храмы и современные мосты, соединяющие берега и эпохи. Это строки Пушкина и мелодии народных песен, которые, кажется, живут в самой крови. Это умение преодолевать трудности, сохранять тепло домашнего очага и смотреть вперед с надеждой. День России – это не просто дата в календаре. Это повод остановиться на мгновение, оглянуться вокруг и почувствовать, как много в нашей стране красоты, силы и жизни. Это день, когда особенно ясно понимаешь, наше общее будущее складывается из маленьких, но важных дел каждого из нас. Уважаемые радиослушатели, пусть этот день подарит вам чувство единства и гордости за свою страну. Пусть в ваших домах будет тепло, в сердцах уверенность, а в мыслях светлые надежды на завтрашний день.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны. Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Более 9,5 миллиардов рублей поступит в российский бюджет благодаря модернизации Почты России. Это следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минцифры и внесенного правительством в Госдуму. Законопроект предлагает ряд мер, которые помогут организации найти дополнительные источники дохода. В частности, планируется ввести ежемесячную плату за использование цифрового почтового ящика для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на базе портала Госуслуги. Документ также предусматривает создание платных сервисов для отправки юридически значимых сообщений, прием заявлений и доставку результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых Почтой России. Еще одно нововведение касается платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект запрещает банкам взимать комиссию с Почты России за прием электронных платежей и перевод части документов в цифровой формат через госуслуги.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Проявляйте уважение и эмпатию. В деловом общении это выражается в проявлении интереса к чувствам, потребностям и мнению других людей. Также необходима толерантность к различиям – культурным, языковым или другим. Контролируйте эмоции. На психологическом уровне делового этикета важно контролировать свои эмоции и принимать решения на основе логических аргументов, а не эмоциональных реакций.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В Госдуме считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%. Мишустин заявляет, что в 2027 году Россия запустит новый инвест-цикл для роста экономики. И сразу следующая новость. В России готовят новое повышение налоговой нагрузки. Никак не связано с предыдущей. Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью. Человечество перестает рожать детей. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к новостям. ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%, так считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Но у нас много кто считает, что ЦБ уже давным-давно пора снизить бы ставку, но ЦБ так пока не считает. Пока Аксаков считает, что на конец года ключевая ставка будет на уровне 12%, но если динамика инфляции будет отрицательная, как предыдущие недели, то могут быть решительные шаги и снижение ключевой ставки до 10%, что, в общем-то, критически назрело, потому что в экономике проблемы стремительно нарастают. При этом Мишустин заявил, что правительство намерено запустить новый инвестиционный цикл, и российская экономика должна перейти к устойчивому, сбалансированному росту уже с 27 года, ну и вроде как даже этого века. И следующая новость, как раз, чтобы этот инвестиционный цикл шел быстрее, в России готовит новое повышение налоговой нагрузки. Налоговая инспекция направила регионам рекомендации по увеличению налоговых поступлений. Они предлагают пересмотреть пониженные налоговые ставки для бизнеса, отменить неэффективные льготы. У бизнеса слишком хорошо идут дела, лучше отменить им лишние льготы. Предполагается расширение кадастровых списков. Это налогообложение недвижимости прежде всего, рост транспортного налога, пересмотр льгот. Также предлагают строже контролировать землю и имущество, особенно участки, которые используют не по назначению. Запасы сланцевой нефти в России выше, чем в США. На текущий момент США занимает лидерство по добыче сланцевой нефти, но при этом Россия существенно превосходит США по объему запасов этой самой сланцевой нефти. Кажется, что в современном мире такую информацию уже шепотом надо сообщить, чтобы никто не подслушал. Сейчас Россия готовит технологии по извлечению сланцевой нефти, выданы 18 лицензий на технологические полигоны для отработки технологий. То есть она есть, эта сланцевая нефть, но пока труднодобываема и не очень выгодна. Но может быть, с развитием технологий эта ситуация поменяется. Страны ОПЕК плюс решили увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Это не так уж много, но тем не менее хотят, видимо, подзаработать, пока нефть дорога. Как США зарабатывают на войне с Ираном? Глава Роснефти Сечин заявил, что главным бенефициаром иранского кризиса стали американские нефтегазовые компании, поскольку после блокировки Ормузского пролива компании США получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок своих нефтегазовых ресурсов по высоким ценам. Американский экспорт бьет все рекорды по углеводородам. Ну, кто бы сомневался, что все ради денег. В этой связи стратегия Ирана по перекрытию пролива для борьбы с США выглядит примерно как отгонять голубей семечками, потому что США, получается, это тоже выгодно. Но, правда, только нефтегазовым компаниям. А свои проблемы, связанные с высокими ценами на заправках, у них тоже есть и беспокоит, в том числе Трампа. Спрос туристов на Крым сократился на 31%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Связано с начавшимся в регионе топливным кризисом, из-за которого затруднены путешествия по Крыму на своем авто. Но в итоге у нас пока на полуострове туристический полусезон получается. Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью, предположительно перевозящие, по крайней мере, российскую нефть. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас. И хотят, ну, еще хоть как-то придумать, хоть какие-нибудь еще санкции, как поддавить. Власти Афганистана запретили госслужащим пользоваться смартфонами. Руководство Талибана запретило членам движения и госслужащим использовать это новшество. В 25-м году в правительстве Афганистана уже называли смартфоны одним из трех главных врагов мусульман. Ну вот так вот в Афганистане цифровизация и робототехника будет развиваться иначе, чем в остальном мире. В первую очередь нужно будет создать робота, который быстро будет бегать между зданиями и пересказывать PDF-документы. документы. Искусственный интеллект сможет совершенствовать сам себя уже совсем скоро. По свежим данным, ИИ уже пишет 80% своего же кода в компании Anthropic. Это лидер по капитализации среди ИИ-компаний. Ожидают, что в ближайшем будущем удастся выйти на режим, когда ИИ-модель сможет улучшать себя вообще с минимальным участием человека. Самая развивающаяся система. Несмотря, правда, на успехи в написании кода за людьми, пока еще сохраняется преимущество в исследовательском суждении и определении стратегических целей. Цены на медь могут взлететь в ближайшие годы, считает глава Роснефти Сечин. Спрос на медь в электростанциях, электротранспорте, электросетях, ну, на медь и другие металлы, вырастет более чем в два раза, правда, к 2050 году. Прирост потребления может составить почти 200 миллионов тонн, а ресурсы при этом крайне ограничены. Потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 году. Ну вот тут смотрим, кто у нас производители редкоземельных металлов, ну в том числе меди, в какой-то степени это норникель. Правда, на наши компании, конечно, серьезно давят санкции. Это нельзя забывать. Запуск системы быстрого перевода акций между брокерами. Сервис обещают запустить уже с 1 сентября, и по итогу инвесторы смогут переводить бумаги от одного брокера к другому буквально за считанные минуты, как это происходит при переводе денег по СБП. Но если так, то здорово. Минфин, ЦБ и прокуратура создадут рабочую группу по защите миноритариев для того, чтобы повысить доверие к российскому рынку. Ну, по поводу доверия к российскому рынку акций огромные вопросы, конечно. Прежде всего, здесь надо увидеть какой-то свет в конце туннеля, с какой стати все начнет куда-то расти. Пока такого света не очень-то много видно. Но, конечно, и вопрос защиты миноритариев тоже актуален, поскольку неоднократно на российском рынке происходили ситуации, когда миноритарных акционеров просто про их интересы забывали. Ну, как яркий пример, допустим, ВТБ, который тут решил на свою дивидендную политику несколько подкорректировать. Ну, не то, что подкорректировать, но интересы младших акционеров небольших, которые просто купили акции для себя, для дивидендов, были поставлены далеко не во главу угла. В Москве, Казани и Екатеринбурге снизились цены на новостройки. Средняя цена в Казани снизилась на 3% по сравнению с апрелем. Московские новостройки потеряли 1,4%. В Екатеринбурге 1,7% снижение. Связано это с тем, что большинство застройщиков пытаются поддержать продажи, особенно в летний сезон, когда обычно они несколько проседают. Приоритеты другие, как-то добраться до отпуска и отдохнуть. Минфин предлагает запретить тратить мат-капитал на текущие расходы. Минтруд отправил на согласование федеральное правительство предложение использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Из документа следует, что мат-капитал гражданами сегодня в большинстве своем тратится на текущие расходы. Ну, видимо, имеется в виду образование детей, поскольку не так много вариантов, куда можно потратить мат-капитал. Хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первого взноса для ипотеки. Но я в целом идею поддерживаю, что мат-капитал наиболее оправданно и выгодно использовать для покупки недвижимости, поскольку тогда эти деньги еще и серьезно работают на вас. Но, конечно, если вы можете себе это позволить, потому что одного мат-капитала не хватит, скорее всего. Игровые аккаунты, скины, виртуальные персонажи могут быть признаны совместно нажитым имуществом при разводе. Российские суды начали принимать во внимание стоимость игровых аккаунтов и виртуальных активов при разделе совместно нажитого имущества. Сторонам необходимо предоставить состав таких активов, игровых, на момент расторжения брака, а также определить их рыночную стоимость. Представляете? Вот так судья выносит вердикт. По результатам раздела имущества гражданину Иванову достаются эльфийские кузницы, а гражданке Ивановой – ратуши. Также устанавливается совместная опека над драконами. Гражданин Иванов их будет видеть по субботам и перечислять на их дальнейшую прокачку 30% добытого золота. Человечество перестает рожать детей. Мировой коэффициент рождаемости стремительно снижается. Если в 1990 году мировой индекс рождаемости составлял 3,3, то сейчас упал до 2,2. А в 66 странах среднее число детей на одну женщину приближается к единице. То есть человечество вымирает потихонечку. Ну, по крайней мере, тенденция такая. После массового внедрения мобильных телефонов рождаемость резко падает практически в любой стране. Поэтому вы поняли, зачем в стране интернет ограничивают? На самом деле глубокий смысл зарыт чтобы рождаемость повышать. В России хотят запретить авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы. Ну, как где-то иногда можно, например, через Google аккаунт залогиниться. Теперь можно будет надо будет, по крайней мере, чтобы россияне с использованием либо мобильного номера, либо единой системы идентификации, или единой биометрической системы. В Госдуму уже внесен законопроект о штрафах. 10-20 тысяч для граждан, и для юрлиц 500-700 тысяч. Ударными темпами развиваем цифровую экономику. В ближайшие 5 лет снова обновят температурные рекорды. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что в ближайшие 5 лет, скорее всего, будет снова побит температурный рекорд за всю историю наблюдений. Планета стремительно теплеет. Возможно, для кого-то и хорошая новость. В вашем регионе станет чуть-чуть комфортнее жить. Поздравляю всех с Днем России. Желаю вам хороших выходных. Спасибо.
0: Про экономику на Диалог FM. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил страхование по подписке. Оформить ОСАГО или КАСКО теперь можно с помесячной оплатой. Сервис работает на платформе Яндекс.Гоу в подразделе страховки. Есть несколько вариантов для водителей с разными потребностями. Например, те, кто использует машину для поездок на работу и с работы, могут подключить КАСКО, которая действует в будни утром и вечером. Также есть тариф выходного дня для коротких поездок. И есть месячный тариф для путешествия на автомобиле в отпуск. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничение действует с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать, и в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов. Я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче. Да, потому что я понял, что это очень выгодная травма. Потому что ты когда собой недоволен, но в меру.
2: Да.
1: Не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой. А именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше. Я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Я думаю, ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала неудачу. Тещу.
2: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться. Не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила. С Тахиром мы остались. 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. Я это узнал когда. Заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
2: добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Ну,
1: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... В самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил. Желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня отмечается День России. Именно в этот день, 12 июня, в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ стал важной точкой отсчета современной истории страны и символом нового этапа развития государства. Сам праздник официально отмечается с 1992 года, а название День России закрепилось позже, в 2002 году. Сегодня День России – это праздник единства, уважения к истории, культуре и людям, которые живут в нашей большой многонациональной стране. В продолжении темы Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем России. Он отметил, что этот праздник символизирует гордость за сильное государство, которое способно успешно справляться с любыми современными вызовами. По словам руководителя Дагестана, главной опорой страны в преодолении внешних и внутренних угроз является сплоченность его многонационального народа. Федор Щукин подчеркнул, что наша республика вносит весомый вклад в укрепление защиты Отечества. Ну и в продолжении темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился с праздничным поздравлением к жителям Дагестана по случаю Дня России. В своем обращении глава правительства подчеркнул, что этот день олицетворяет многовековую историю нашего государства, его силу, единство и преемность поколения. Магомед Рамазанов отметил, что Россия – великая держава с богатым историческим и культурным наследием, которое объединило множество народов. Особое внимание в поздравлении было уделено роли Дагестана в составе Российской Федерации. Магомед Рамазанов напомнил, что наша республика на протяжении веков является неотъемлемой частью единого государства и вносит достойный вклад в его развитие, а также укрепление межнационального согласия и сохранение духовно-нравственных ценностей. Ну а вечером 9 июня, напомню, что в Кизилюртовском районе Дагестана произошла разгерметизация магистрального газопровода Моздок-Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Без газа остались 40 населенных пунктов в Кизилюртовском, Хасаюртовском и Казбековских районах Дагестана, а также в городе Кизилюрте. Я напомню, что в данный момент к ремонтно-восстановительным работам привлечены более 80 сотрудников «Газпромтрансгаз Махачкала». Всего задействовано сейчас 120 человек и 28 единиц техники, в том числе 15 спасателей МЧС. Я напомню, что планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ намечено на завтра на 18:00. Срок может корректироваться. Поставка газа потребителям в южной части Дагестана пока осуществляется за счет запаса, но давление в газопроводе постепенно снижается. Но с 11 по 14 июня госавтоинспекция проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили «Известия», в ведомстве основная цель мероприятий по всей стране – это выявление нетрезвых автомобилистов. Особое внимание будет уделено регионам с интенсивным трафиком, включая Дагестан. Кроме того, в госавтоинспекции призвали граждан не оставаться в стороне и незамедлительно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем. В госавтоинспекции заверили, что по каждому такому сигналу будут оперативно приняты меры. Я напомню, что в госавтоинспекции подчеркнули, что управлением автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозят лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также крупным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить уголовная ответственность. Ну а сегодня россияне ночью смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парады шести планет. Об этом рассказал астроном Сергей Веселков. По его словам, именно сегодня ночью можно наблюдать до 100 метеоров в час. При этом, чем ближе к рассвету, тем больше метеоров будет появляться на небе. Поэтому жители западных регионов России окажутся в более выгодном положении для наблюдений. Помимо метеорного потока, сегодня наши граждане смогут увидеть парад планеты шести. Это Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Наблюдать это явление можно будет перед рассветом. Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или в небольшой телескоп, отметил Веселков. Это все новости к этому часу. Всех наших слушателей поздравляем с Днем России. Мира и благополучия в ваши дома. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства, по словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
0: Закрома Родины.
1: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одежды и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе-мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
0: Деньги дороги, как память.
1: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: На встрече с членами правительства президент России Владимир Путин высказался о текущем состоянии экономики. По его словам, применяемые меры по сдерживанию роста цен на товары и услуги показывают свою результативность. Он также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. Президент представил статистику. Увеличение потребительских цен снизилось до чуть более 5%. Инфляция снижается, отметил он, указывая на достижение желаемого результата. Путин добавил, что правительство может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и достижение других необходимых макроэкономических показателей. Ранее 5 июня президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция к концу года приблизится к уровню 5,2%. Тогда он также подчеркнул важность сбалансированного экономического роста, основанного на внутреннем спросе и сопровождающегося дальнейшим замедлением роста цен.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные события прошлого и даты, происходившие в этом месяце, в рубрике «Дневник истории».
1: Это день в истории. В июне 1929 года экономический совет РСФСР издал постановление о строительстве Гергебельской ГЭС. К строительству гидроэлектростанции приступили уже 1 июня 1930 года. Возведение плотины было завершено 19 марта 1937 года. Первый гидроагрегат был пущен 19 июля 1938 года, а 16 мая 1940 года станция была принята во временную эксплуатацию при мощности 4,2 МВт. Это три гидроагрегата по 1,4 МВт. Долгие годы Гергебельская ГЭС считалась самой высокогорной гидроэлектростанцией в мире. Огромную роль она сыграла в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая энергоснабжение оборонных предприятий Дагестана. Послевоенные годы гидроэлектростанция трижды подвергалась модернизации и продолжает вырабатывать энергию и по сей день.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росоль худулгаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росоль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Халт арастасала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арастасала хинк азул таам. Галбац аснакет цокотула, адамет цартула. Лев после себя шкуру оставляет, человек имя. Галбац аснакет цокотула, адамет цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Ваш Пасусов поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
17: Волною моря пена рождена. И пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина. Под пеной притч порою не видна.
18: Притчи народов мира.
19: Горевали родители, что их сын стал калекой. Маленький он хорошо ходил. Однажды зимой, когда он упал в канаву, под ним проломился лед. Простуду доктор вылечил, но ноги у мальчика стали слабыми. Мать каждый день молилась за сына, надеясь, что он снова будет ходить. Однажды попросился к ним на ночлег прохожий старец. «Что с вашим мальчиком?» – спросил старец. «Не ходит, ноги застудил», – ответил отец. «Все сбережения потратили на докторов, да без пользы. Но я надеюсь, что мой мальчик снова пойдет». «Надежда без действия, что дерево без плодов», — заметил старец. А потом спросил мальчика. «Ты сам веришь, что можешь ходить?» «Я верю, только встать не могу». «Это хорошо, что веришь. Тебе повезло».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Гибкость, терпеливость и открытость – вот что важно, если вы хотите сотрудничать с турецкими компаниями. Первые встречи обычно носят формальный характер. Даже если у вас уже сложились личные взаимоотношения с их участниками, атмосфера не должна быть слишком дружеской и непринужденной. Лишь в редких случаях на первых встречах принимают важные решения. Их основная цель – познакомиться друг с другом. Поэтому обсуждения могут затрагивать не только бизнес. Турецкие партнеры могут разговаривать о спорте, а также спрашивать о вашей семье, интересах, культуре и истории родной страны. Не бойтесь задавать те же вопросы. Туркам нравится говорить о своих близких и личных интересах. Во время разговора поддерживайте зрительный контакт, чтобы завоевать доверие собеседника. Мужчин приветствуют крепким рукопожатием, а чтобы поздороваться с женщиной, следует подождать, пока она первой подаст вам руку. Светская беседа – хороший способ начать разговор, прежде чем переходить к бизнес-вопросам. На встречах важно придерживаться официального протокола и повестки дня. Тем не менее, это не всегда строго соблюдается, поэтому право вести дискуссию лучше предоставить турецким партнерам. Презентации должны быть краткими и включать только самую важную информацию. Сократите объем текста и добавьте больше визуальных элементов, таких как диаграммы и графики. Важные материалы стоит перевести на турецкий язык. Коммерческое предложение также должно быть четко структурировано и наглядно показывать, какие взаимные выгоды и прибыль принесет соглашение или партнерство. Планируя встречу, важно учитывать несколько факторов. Заранее выбирайте день и время, не менее чем за 1-2 недели, и подтверждайте их по электронной почте.

0: или телефону. Старайтесь не назначать встречи во время турецких праздников. Изучите, какие должности занимают участники встречи и что входит в их обязанности, а также как правильно произносить их имена. Обращаться к человеку можно по названию его должности. Первое знакомство должно проходить через третью сторону, которая пользуется большим уважением. Контакты тех, кто может познакомить с деловыми партнерами, могут предоставить торговые выставки, посольства и банки. Большинство представителей бизнеса в Турции немного знают английский, французский и немецкий языки. Тем не менее, рекомендуется предварительно выяснить, потребуется ли переводчик. Будьте пунктуальны. Если опаздываете, то заранее позвоните и объясните причины. Познакомьтесь с теми, кто работает в организации потенциального делового партнера, и выясните, какое место эти люди занимают в управленческой иерархии.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть одно правило, которое я внедрил в свою жизнь, и оно полностью поменяло мои взгляды как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные провалы. Оно полностью видоизменило мое понимание успеха и как я ставлю цели в разрезе дистанции. Называется оно «Правило 3 лет», и я думаю, оно тебе также поможет. Сама мысль о неудаче просто ограждает нас от новых испытаний и мешает заниматься вещами, которые мы по-настоящему хотим совершить. И правда в том, что именно умение правильно реагировать на неудачу расскажет все, что тебе нужно знать об успехе. Итак, что же такое правило 3 лет? И почему оно такое могущественное? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно представить тебе двум австралийским подкастерам. Это Джош и Томми. И в чем они больше всего и преуспели, так это в искусстве неудач. Чего? В начале 2018-го они запустили подкаст «Ежедневное ток-шоу». Это были времена, когда все упорно твердили, что с идеей они это и припозднились, и что она не сработает. Все говорили, что это невозможно. И все эти критики не ошиблись. «А я думал, ты нас лаврами будешь одаривать». Все дело в том, что они не собирались создавать успешный подкаст в 2018 году. Они ожидали, что это займет на порядок больше времени, чем год. Они понимали, что создание чего-то значительного – это история не быстрая, а на порядок затянутая, и не каждый способен ее дождаться. Тебе нужно создать возможность для успеха. Ты должен понимать, что… путь до него далеко не близкий. Но это не укладывается в концепцию, которую проповедуют в социальных сетях и на обложках журналов. Мы наблюдаем быструю историю успеха про пацанов, которые стартуют компании и тут же бросают колледж. Про красавчика-минималиста, который меньше чем за 2 года набирает 2-миллионную аудиторию. Одного этого, как правило, достаточно, но когда ты комбинируешь это с растущей тягой сиюминутного удовлетворения, это уже проблема. В нашем телефоне есть все. От любого ресторана нас отделяет всего пара кликов. Когда в прямом смысле все, что тебе нужно, в момент оказывается у твоей двери. Отсюда ноги наших ожиданий о быстром успехе и растут. Мы ожидаем успех уже завтра, а не со временем. И многие из нас не могут понять, что успех – это комбинация из 2 факторов – терпения и постоянства. В прошлом году во время звонка по FaceTime мы с моим другом Джошем говорили про бизнес и вещи, через которые прошли. И я был удивлен, что он мне тогда ответил.
2: Мы с Томми обсуждали этот момент, что этим шоу мы будем заниматься более 5 лет. Такие были расклады.
1: Эти слова я понял так. Они не собирались сдаваться даже через 5 лет. Мы увидели преимущество в создании большого долгосрочного купола. Так что если бы ситуация усложнилась, мы всегда могли взглянуть на это в разрезе большой рабочей дистанции. На этот малюсенький провал или проблему, и понять, что они несущественны. И с тех пор они удвоили эту дистанцию до 10 лет. Время здесь понятие произвольное. Я знавал людей, кто ставил сроки от 2 до 5, 10 лет. Это на самом деле не важно. Но для упрощения, давай назовем это правилом 3 лет. Звучит оно прикольно. Правило 3 лет – это обратная сторона медали мгновенного удовлетворения. Это история про то, как ты посвящаешь себя проекту на дистанции. Измеряешь свой успех в разрезе следующих 3 лет, а не коротких 3 недель. Ты больше не отождествляешь себя с короткими краткосрочными провалами. Ну не пришел никто на твою первую картинную выставку. Или подумаешь, что первые 10 видео на YouTube собрали 52 просмотра. Благодаря правилу ты иначе смотришь на риски. Во время этого путешествия мы забились на 10 лет. А это значит, что если мы продолжаем, это финансовые риски. Или, например, угроза личному времени, иначе говоря, личные риски. То есть мы были готовы, что это…
3: временно.
1: Да, временно. Это лишь малая часть, мизерный процент игры на длинной дистанции. И тогда это помогает сделать риски побезобидней. Самый громадный риск, который люди могут водрузить на себя, это преследование статус-кво. Самый большой риск – это ходить на работу, потому что это легко и удобно. А потом, по прошествии 10 лет, понять, что ты не на своем месте. А сейчас вернись к своим неудачам за последние 3, 4, может даже 5 лет. Ты хоть можешь вспомнить, что происходило тогда? Но стоит начать оперировать инструментами дистанции, сложно представить, сколько времени мы тратим на переживания по поводу неудачи и о том, как на нас посмотрят другие. Почти всегда нам дается второй шанс. Я встретил Джоша в январе 2016 года, за 2 месяца до старта этого YouTube-канала. За 2 месяца до старта моего собственного путешествия в страну попыток и свершений радикальных перемен в моей жизни. Я собирался сменить роль фрилансера на оригинального контент-мейкера. И мне сложно сказать, сколько сомнений тогда гуляло в голове. Настолько рисковой была эта затея. Поставить на кон весь мой доход, завернуть всех моих клиентов и пуститься в преследование чего-то неортодоксального. А стать ютубером на постоянке. Но где-то глубоко внутри я знал, что если я не выполню свое обязательство, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Вначале я настроился на 2 года. Я сказал себе, что вложу огромные ресурсы в эту затею, и если ничего не поменяется за эти 2 года, если я не увижу даже намека на маломальский рост, тогда я уйду на переосмысление и, возможно, поменяю путь. Но до тех самых пор я без варианта на сомнение должен продолжать двигаться вперед. Разумеется, на пути бы я экспериментировал, подгонял бы направление, ориентируясь на мое видение. Но в итоге моей целью было стать оригинальным создателем контента. 2 года без права на сомнения, игнорируя все заманчивые предложения, что будут маячить у меня на горизонте. Я думаю, это стратегия по умолчанию. Быть открытым для предложений, игнорируя долгосрочные обязательства, которые у тебя требуют времени. Ты продолжаешь отвлекаться на любую заманчивую возможность, и таких у тебя целая лотерея. Тогда как для нас, что мы сделали? Мы взяли возможность и обязательства за нее, но затем мы создали пространство, чтобы двигаться вперед, и это формирует дальнейшее видение проекта. Да, я думаю, ты еще успеешь побегать от обязательства. Но когда вскоре ты его принимаешь, есть в этом некая свобода. Этот распорядок, что мы создали, дружбу, которую взрастили, это, понимаешь ли, это возможность создания семьи и команды вокруг нас. За этим стоит серьезный уровень работы над целью. Да, вот почему я считаю, что в этом для меня и проявляется сила правил. Мы не говорим «пойди создай себе 1000 правил и живи по ним», а «выбери несколько самых важных для тебя». Недавно я рассказывал про правило 2 дней на канале. А, Джош, ты говорил, у тебя свое 2-дневное правило? Ага, поначалу, перед тем, как кликнуть на превью, я думал, ты не можешь выходить на улицу чаще, чем 2 раза...
3: в недельку.
1: Да. Это довольно самобытная интерпретация этого правила.
3: Особенно для новичка на канале.
1: Даешь уже правило 10 секунд. На будущее. Но, кстати, 2 наших с тобой правила очень здорово мне помогли. Как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочном подходе. Например, фокус на по-настоящему больших целях.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале возможны перебои горячей воды из-за ремонта газопровода в связи со взрывом на газопроводе Моздок-Казимагомед. На объекте, я напомню, что продолжаются аварийно-восстановительные работы. Единый оператор в своем телеграм-канале сообщает, что газоснабжающая организация временно ограничивает подачу газа крупным потребителям и в приоритет отдается сейчас снабжению населения Махачкалы. На время ремонта работа отдельных котельных в Махачкале может приостанавливаться, что может привести к перебоям горячего водоснабжения. Я, в свою очередь, напомню, что фактически уже несколько дней в центральной части Махачкалы нет горячей воды. Нам, Диалог ФМ, которые дозвонились до готельной, сообщили, что не знают, когда дадут горячую воду. Я в свою очередь напомню, что взрыв на газопроводе произошел еще 9 июня, пострадавших в результате происшествия нет. По словам газораспределительной станции, подача газа восстановится завтра в 18:00, но сроки могут сдвигаться. Ну а Федеральная антимонопольная служба повысила тарифы для авиакомпании в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на документ, который опубликован на портале правовой информации. Сбор за взлет на посадку увеличен в 1.5 раза, а сбор на обеспечение транспортной безопасности теперь превышен почти в 3 раза. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях вырос в 1.5 раза, а на международных – в 1,3 раза. Но накануне назначен новый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Им стал Газимагомед Закалиев. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Назначение Закалиева, и напомню, что произошло еще в связке с освобождением от должности замглавы Минстроя Дагестана Шамиля Мирзаханова. На сегодня в нашей стране отмечается главный государственный праздник страны – это День России. Я напомню, что в этот день, в 1990 году, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном о суверенитете, закрепившую принципы разделения властей. Статус государственного праздника эта дата получила в 1994 году по указу президента России Бориса Ельцина, а с 2002 года праздник официально называется «День России». Кроме того, 12 июня 1991 году состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР. Победу тогда на них одержал Борис Николаевич Ельцин и кандидат вице-президенты Александр Рудской, которые набрали 57% голосов избирателей. В этот же день прошли первые выборы мэра Москвы. Первым городоначальником столицы стал Гавриил Попов, а вице-мэром был избран Юрий Лужков. За их кандидатуру тогда проголосовали более 65% участников выборов. На свободной продаже топлива доступно на 9 заправках сети «Атан» в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Я напомню, что ограничения на продажу бензина в Крыму и в Севастополе были введены еще с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. Сейчас по QR-коду я напомню, что можно заправить только автомобиль. По словам главы Севастополя, отпуск топлива в канистры полностью запрещен. Наиболее сложная ситуация сложилась накануне. Я напомню, что в Севастополе не продавались даже по QR-кодам бензин, поскольку бензовозы не успели добраться до города. Сейчас, в данный момент, ситуация с топливом постепенно приходит в норму. По оценкам властей, логистические сложности могут сохраниться в Крыму еще 30 дней. Ну а Хабиб Нурмагомедов поддержит Португалию на чемпионате мира по футболу. Соответствующая информация появилась в соцсетях. Я напомню, что Хабиб с детства мечтал стать футболистом. Мы ранее об этом говорили в эфире «Диалог FM». В 6 классе он написал на тетради 200 футбольных имен. Он не раз участвовал в тренировках «Спартака» и общался с Криштиану Роналду. Это все новости к этому часу. Всех наших слушателей мы поздравляем с главным праздником, с Днем России. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
6: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Для кого-то Россия – это бескрайние просторы от Калининграда до Камчатки, где рассветы встречают первыми в стране, а закаты будто растворяются в бесконечности горизонта. Для кого-то шум больших городов, где в одном потоке идут люди разных профессий, разных историй, но объединенные одним чувством. А для кого-то тихая деревня на рассвете, когда воздух прозрачен и свеж, а запах свежескошенной травы смешивается с прохладой утра. Россия – это сотни народов, тысячи судеб и одна большая история. Это старинные храмы и современные мосты, соединяющие берега и эпохи. Это строки Пушкина и мелодии народных песен, которые, кажется, живут в самой крови. Это умение преодолевать трудности, сохранять тепло домашнего очага и смотреть вперед с надеждой. День России – это не просто дата в календаре. Это повод остановиться на мгновение, оглянуться вокруг и почувствовать, как много в нашей стране красоты, силы и жизни. Это день, когда особенно ясно понимаешь, наше общее будущее складывается из маленьких, но важных дел каждого из нас. Уважаемые радиослушатели, пусть этот день подарит вам чувство единства и гордости за свою страну. Пусть в ваших домах будет тепло, в сердцах уверенность, а в мыслях светлые надежды на завтрашний день.
0: Значимо,
1: важно.
0: Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским. Будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется Девичья скала. Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: В Госдуме считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%. Мишустин заявляет, что в 2027 году Россия запустит новый инвест-цикл для роста экономики. И сразу следующая новость. В России готовят новое повышение налоговой нагрузки. Никак не связано с предыдущей. Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью. Человечество перестает рожать детей. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к новостям. ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%, так считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Но у нас много кто считает, что ЦБ уже давным-давно пора снизить бы ставку, но ЦБ так пока не считает. Пока Аксаков считает, что на конец года ключевая ставка будет на уровне 12%, но если динамика инфляции будет отрицательная, как предыдущие недели, то могут быть решительные шаги и снижение ключевой ставки до 10%, что, в общем-то, критически назрело, потому что в экономике проблемы стремительно нарастают. При этом Мишустин заявил, что правительство намерено запустить новый инвестиционный цикл, и российская экономика должна перейти к устойчивому, сбалансированному росту уже с 2027 года. Ну и вроде как даже этого века. И следующая новость как раз, чтобы этот инвестиционный цикл шел быстрее, в России готовит новое повышение налоговой нагрузки. Налоговая инспекция направила регионам рекомендации по увеличению налоговых поступлений. Они предлагают пересмотреть пониженные налоговые ставки для бизнеса, отменить неэффективные льготы. У бизнеса слишком хорошо идут дела, лучше отменить им лишние льготы. Предполагается расширение кадастровых списков. Это налогообложение недвижимости прежде всего, рост транспортного налога, пересмотр льгот. Также предлагают строже контролировать землю и имущество, особенно участки, которые используют не по назначению. Запасы сланцевой нефти в России выше, чем в США. На текущий момент США занимает лидерство по добыче сланцевой нефти, но при этом Россия существенно превосходит США по объему запасов этой самой сланцевой нефти. Кажется, что в современном мире такую информацию уже шепотом надо сообщить, чтобы никто не подслушал. Сейчас Россия готовит технологии по извлечению сланцевой нефти, выданы 18 лицензий на технологические полигоны для отработки технологий. То есть она есть, эта сланцевая нефть, но пока труднодобываема и не очень выгодна. Но может быть с развитием технологий эта ситуация поменяется. Страны ОПЕК плюс решили увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Это не так уж много, но тем не менее хотят, видимо, подзаработать, пока нефть дорога. Как США зарабатывают на войне с Ираном? Глава Роснефти Сечин заявил, что главным бенефициаром иранского кризиса стали американские нефтегазовые компании, поскольку после блокировки Ормузского пролива компании из США получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок своих нефтегазовых ресурсов по высоким ценам. Американский экспорт бьет все рекорды по углеводородам. Ну, кто бы сомневался, что все ради денег. В этой связи стратегия Ирана по перекрытию пролива для борьбы с США выглядит примерно как отгонять голубей семечками, потому что США, получается, это тоже выгодно. Но, правда, только нефтегазовым компаниям. А свои проблемы, связанные с высокими ценами на заправках, у них тоже есть и беспокоит, в том числе Трампа. Спрос туристов на Крым сократился на 31%. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое. Связано с начавшимся в регионе топливным кризисом, из-за которого затруднены путешествия по Крыму на своем авто. Но в итоге у нас пока на полуострове туристический полусезон получается. Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью, предположительно перевозящие, по крайней мере, российскую нефть. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас. И хотят, ну, еще хоть как-то придумать, хоть какие-нибудь еще санкции, как поддавить. Власти Афганистана запретили госслужащим пользоваться смартфонами. Руководство Талибана запретило членам движения и госслужащим использовать это новшество. В 2025 году в правительстве Афганистана уже называли смартфоны одним из трех главных врагов мусульман. Ну вот так вот в Афганистане цифровизация и робототехника будет развиваться иначе, чем в остальном мире. В первую очередь нужно будет создать робота, который быстро будет бегать между зданиями и пересказывать PDF-документы. документы. Искусственный интеллект сможет совершенствовать сам себя уже совсем скоро. По свежим данным, ИИ уже пишет 80% своего же кода в компании Anthropic. Это лидер по капитализации среди ИИ-компаний. Ожидают, что в ближайшем будущем удастся выйти на режим, когда ИИ-модель сможет улучшать себя вообще с минимальным участием человека. Самая развивающаяся система. Несмотря, правда, на успехи в написании кода, за людьми пока еще сохраняется преимущество в исследовательском суждении и определении стратегических целей. Цены на медь могут взлететь в ближайшие годы, считает глава Роснефти Сечин. Спрос на медь в электростанциях, электротранспорте, электросетях, ну, на медь и другие металлы, вырастет более чем в два раза, правда, к 2050 году. Прирост потребления может составить почти 200 миллионов тонн, а ресурсы при этом крайне ограничены. Потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 году. Ну, вот тут смотрим, кто у нас производители редкоземельных металлов, ну, в том числе меди. В какой-то степени это норникель. Правда, на нашей компании, конечно, серьезно давят санкции. Это нельзя забывать. Запуск системы быстрого перевода акций между брокерами. Сервис обещают запустить уже с 1 сентября. И по итогу инвесторы смогут переводить бумаги от одного брокера к другому буквально за считанные минуты, как это происходит при переводе денег по СБП. Но если так, то здорово. Минфин, ЦБ и прокуратура создадут рабочую группу по защите миноритариев для того, чтобы повысить доверие к российскому рынку. Ну, по поводу доверия к российскому рынку акций огромные вопросы, конечно. Прежде всего, здесь надо увидеть какой-то свет в конце туннеля, с какой стати все начнет куда-то расти. Пока такого света не очень-то много видно. Но, конечно, и вопрос защиты миноритариев тоже актуален, поскольку неоднократно на российском рынке происходили ситуации, когда миноритарных акционеров просто про их интересы забывали. Ну, как яркий пример, допустим, ВТБ, который тут решил на свою дивидендную политику несколько подкорректировать. Ну, не то, чтобы подкорректировать, но интересы младших акционеров, небольших, которые просто купили акции для себя, для дивидендов, были поставлены далеко не во главу угла. В Москве, Казани и Екатеринбурге снизились цены на новостройки. Средняя цена в Казани снизилась на 3% по сравнению с апрелем. Московские новостройки потеряли 1,4%. В Екатеринбурге 1,7% снижение. Связано это с тем, что большинство застройщиков пытаются поддержать продажи, особенно в летний сезон, когда обычно они несколько проседают. Приоритеты другие, как-то добраться до отпуска и отдохнуть. Минфин предлагает запретить тратить мат-капитал на текущие расходы. Минтруд отправил на согласование федеральное правительство предложение использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Из документа следует, что мат-капитал гражданами сегодня в большинстве своем тратится на текущие расходы. Ну, видимо, имеется в виду образование детей, поскольку не так много вариантов, куда можно потратить мат-капитал. Хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первого взноса для ипотеки. Но я в целом идею поддерживаю, что мат-капитал наиболее оправданно и выгодно использовать для покупки недвижимости, поскольку тогда эти деньги еще и серьезно работают на вас. Но, конечно, если вы можете себе это позволить, потому что одного мат-капитала не хватит, скорее всего. Игровые аккаунты, скины, виртуальные персонажи могут быть признаны совместно нажитым имуществом при разводе. Российские суды начали принимать во внимание стоимость игровых аккаунтов и виртуальных активов при разделе совместно нажитого имущества. Сторонам необходимо предоставить состав таких активов игровых на момент расторжения брака, а также определить их рыночную стоимость. Представляете? Вот так судья выносит вердикт. По результатам раздела имущества гражданину Иванову достаются эльфийские кузницы, а гражданке Ивановой – ратуши. Также устанавливается совместная опека над драконами. Гражданин Иванов их будет видеть по субботам и перечислять на их дальнейшую прокачку 30% добытого золота. Человечество перестает рожать детей. Мировой коэффициент рождаемости стремительно снижается. Если в 1990 году мировой индекс рождаемости составлял 3,3, то сейчас упал до 2,2. А в 66 странах среднее число детей на одну женщину приближается к единице. То есть человечество вымирает потихонечку. Ну, по крайней мере, тенденция такая. После массового внедрения мобильных телефонов рождаемость резко падает практически в любой стране. Поэтому вы поняли, зачем в стране интернет ограничивают? На самом деле глубокий смысл зарыт. чтобы рождаемость повышать. В России хотят запретить авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы. Ну, как где-то иногда можно, например, через Google аккаунт залогиниться. Теперь можно будет надо будет, по крайней мере, чтобы россияне с использованием либо мобильного номера, либо единой системы идентификации, или единой биометрической системы. В Госдуму уже внесен законопроект о штрафах. 10-20 тысяч для граждан, и для юрлиц 500-700 тысяч. Ударными темпами развиваем цифровую экономику. В ближайшие 5 лет снова обновят температурные рекорды. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что в ближайшие 5 лет, скорее всего, будет снова побит температурный рекорд за всю историю наблюдений. Планета стремительно теплее. Возможно, для кого-то и хорошая новость. В вашем регионе станет чуть-чуть комфортнее жить. Поздравляю всех с Днем России. Желаю вам хороших выходных. Спасибо.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь чувствовал, что время ускользает от тебя, как песок сквозь пальцы? Целые годы потрачены на погоню за чем-то, что так и не пришло. Двери, которые закрылись слишком рано. Мечты, оставленные незавершенными. А что, если я скажу тебе, что ничто из этого не было напрасным? Что если Вселенная записала каждое мгновение, каждую трудность, каждую кажущуюся ошибку, чтобы затем вернуть все это тебе в еще более мощной форме? Может показаться, что это иллюзия, но это не так. То, что вот-вот произойдет в твоей жизни, может полностью изменить твой взгляд на прошлое. Карл Юнг, один из величайших мыслителей нашего времени, открыл глубокий принцип. То, что ты отрицаешь, подчиняет тебя. То, что ты принимаешь, трансформирует тебя. Ты готов узнать, как годы, которые ты считал потерянными, вот-вот вернутся к тебе с новым смыслом, о котором ты даже не мог себе представить. Задумайся на мгновение. Сколько раз ты жалел о несбывшихся возможностях? О работе, от которой отказался, побоявшись риска. О разорванных отношениях, смысл которых понял слишком поздно. О времени, потраченном на тревоги, мешавшие твоему развитию. Человеческий разум склонен воспринимать эти моменты как неудачи, как безвозвратно утраченные возможности. Но эта точка зрения всего лишь иллюзия. Юнг оставил нам потрясающий урок. Время никогда не теряется по-настоящему. Прошлое – это не груз, который нужно тащить в настоящее, и не цепь, мешающая двигаться вперед. Это скорее невидимый архив, резервуар опыта, который Вселенная использует с точностью, чтобы направить тебя к тому, кем ты предназначен стать. Каждая трудность, каждая кажущаяся ошибка, каждая закрытая дверь – это не наказание, а подготовка. То, что когда-то приносило тебе боль или разочарование, со временем раскрывает свою истинную цель. Та токсичная связь, которая оставила тебя с эмоциональными шрамами, она научила тебя осознавать свою ценность и больше не соглашаться на отношения, которые не питают твою душу. Это ненавистная работа, казавшаяся пустой тратой энергии. Она дала тебе навыки, которые, даже если ты этого пока не осознаешь, однажды станут основой для чего-то великого. Те ошибочные пути, которые, казалось, уводили тебя в сторону, они вели тебя именно туда, где ты должен быть сегодня. Вселенная ничего не забывает и не тратит впустую. Когда ты меньше всего этого ждешь, то, что ты считал потерянным, начинает возвращаться.

0: к тебе, не в той же форме, но трансформированная, обогащенная, готовая к осознанию с новой глубиной. Но самый главный вопрос – будешь ли ты готов принять это? Карл Юнг говорил о синхроничности, загадочном явлении, когда, казалось бы, случайные события оказываются связанными глубоким смыслом. Сколько раз ты думал о человеке, которого давно не видел, и вдруг получал от него сообщение, или оказывался в нужном месте в нужное время, встречая возможность, словно созданную специально для тебя? Это не просто случайность, это отражение более глубинного процесса. Когда ты готов принять то, что когда-то посеял, Вселенная начинает выстраивать вокруг тебя события, возвращая тебе потерянное в новом, преобразованном виде. Разорванные связи могут возродиться, но с другим смыслом. Закрытые двери могут неожиданно открыться. То, что казалось окончательной потерей, может вернуться как еще большая возможность. Вселенная ничего не забывает. И когда наступает нужный момент, она возвращает тебе то, что принадлежит тебе, но в форме, соответствующей твоему новому уровню. 5 принципов возвращения времени. 1. Превращение ран в силу. Каждая боль, разочарование и испытание оставили в тебе нечто ценное – устойчивость, способность выдерживать удары и идти дальше – осознание, понимание себя и окружающего мира на более глубоком уровне. Мудрость, умение извлекать уроки из прошлого, а не застревать в нем. Когда ты начинаешь смотреть на свой опыт иначе, препятствия перестают быть ограничениями и превращаются в трамплины к новым возможностям. Когда ты принимаешь свою боль и превращаешь ее в силу, ты перестаешь быть заложником прошлого. Раны, которые раньше причиняли тебе страдания, становятся частью твоего опыта, но больше не управляют тобой. Они превращаются в источники внутренней устойчивости и осознанности, позволяя тебе двигаться вперед без страха повторить ошибки. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть выбор – воспринимать их как тяжелый груз или как ступень к новому уровню. Разочарование учит тебя не зависеть от ожиданий, а неопределенность, доверять себе и своему пути. 2. Возвращение забытых связей. Люди, идеи, события, которые когда-то исчезли из твоей жизни, могут вернуться с новым смыслом. Старый друг может неожиданно предложить тебе что-то ценное. Возможность, от которой ты когда-то отказался, может вернуться в новой, более подходящей форме. Идея, заброшенная много лет назад, может наконец-то обрести пространство для реализации. Ничто в твоей жизни не происходит просто так. Когда связи обрываются, кажется, что это навсегда. Но жизнь устроена иначе, она циклична, и многое из прошлого может вернуться, когда ты будешь к этому готов. Некоторые люди уходят, чтобы освободить место для новых встреч, а затем возвращаются, уже измененные, и ты тоже уже другой. Старые друзья могут появиться в нужный момент, предложив поддержку, понимание или даже возможность, о которой ты и не думал. Решения, которые когда-то казались ошибками, могут обернуться неожиданным благом. Возможно, ты отказался от предложения, потому что тогда не был готов. Теперь оно возвращается в новой форме, более подходящей для твоего роста. Идеи, которые когда-то казались невозможными, могут снова вспыхнуть, но теперь у тебя есть ресурсы, знания и уверенность, чтобы их реализовать. Вселенная не забывает твои желания и намерения. Она просто ждет момента, когда ты будешь способен принять то, что когда-то не смог удержать. 3. Внезапное появление новых возможностей. Таланты, о которых ты забыл, или навыки, казавшиеся бесполезными, могут вдруг обрести цель. Возможно, навык, который ты развивал без конкретной цели, станет ключевым в твоем новом проекте. Или опыт, который казался бессмысленным, окажется именно тем, что нужно для твоего карьерного роста. Эти возможности не новые, они результат долгого процесса, который шел за кулисами. Часто мы недооцениваем свой опыт и забываем о талантах, которые когда-то развивали. Но ничто не исчезает бесследно. Все знания, умения и навыки, даже если они казались ненужными, могут неожиданно найти свое применение. То, чему ты когда-то учился из любопытства или просто ради удовольствия, может внезапно стать ключевым элементом в новой главе твоей жизни. Навык, который ты развивал без конкретной цели, может неожиданно привести к кардинальным переменам в карьере. Ты можешь не видеть, как твои усилия складываются в единую картину, но в определенный момент все кусочки мозаики сходятся. Тогда ты понимаешь, ничего не было напрасно. Все, что ты когда-либо изучал, пробовал, переживал, имело смысл, и теперь это начинает работать на тебя. Четвертое. Перестройка времени. Ситуации, которые раньше казались невозможными, вдруг становятся достижимыми. Вещи начинают идти легче, препятствия исчезают. Все будто само собой складывается благоприятным образом. Происходит согласование твоего внутреннего состояния с твоим предназначением. Это не магия и не случайность. Это результат того, что твое внутреннее состояние наконец-то синхронизировалось с твоим путем. Ты больше не борешься с течением жизни, а движешься в согласии с ним. Когда ты находишься в гармонии со своим предназначением, время перестает быть врагом, оно становится твоим союзником. Пятое. Настоящее как точка возврата. Прошлое больше не тянет тебя назад, и сожаления теряют свою силу. Теперь ты понимаешь, все, что произошло, было необходимо. Ты входишь в фазу, когда начинаешь пожинать плоды всего, через что прошел. Все усилия, которые казались напрасными, дают результат. Все страдания, через которые ты прошел, превращаются в мудрость и внутреннюю силу. Все, чего ты так хотел, но не получил тогда, возвращается к тебе, но уже в более совершенной форме. Ты больше не цепляешься за потерянные возможности, потому что видишь, Вселенная ничего не забирает без причины. Она просто ждет, когда ты будешь готов принять свое по-настоящему. Настоящее — это точка возврата. Но теперь ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты знаешь, как правильно воспользоваться тем, что приходит в твою жизнь. Ты готов увидеть свое прошлое иначе. Что если годы, которые ты считал потерянными, на самом деле были подготовкой к тому, что вот-вот вернется в твою жизнь в новой, удивительной форме? Готов ли ты принять их без сожалений, но с осознанием? Вселенная не забывает. Она не отнимает, она трансформирует. Она ждет лишь твоего согласия. Скажи «да». Ничто не потеряно. Все превращается в то, что должно быть. Это послание нашло отклик в твоем сердце. Если да, поделись им с тем, кому оно тоже может быть нужно. Возможно, кто-то прямо сейчас ищет этот знак, эту поддержку, этот ответ. Карл Юнг оставил нам одну из самых глубоких истин. Ничто не теряется окончательно. Все преобразуется. И в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь, прошлое возвращается не для того, чтобы повториться, а чтобы открыть перед тобой еще более великое будущее.
1: Мысли вслух.

0: Узбекистане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале возможны перебои горячей воды из-за ремонта газопровода в связи со взрывом на газопроводе Моздок-Казимагомед. На объекте, я напомню, что продолжаются аварийно-восстановительные работы. Единый оператор в своем телеграм-канале сообщает, что газоснабжающая организация временно ограничивает подачу газа крупным потребителям и в приоритет отдается сейчас снабжению населения Махачкалы. На время ремонта работа отдельных котельных в Махачкале может приостанавливаться, что может привести к перебоям горячего водоснабжения. Я, в свою очередь, напомню, что фактически уже несколько дней в центральной части Махачкалы нет горячей воды. Нам, Диалог ФМ, которые дозвонились до готельной, сообщили, что не знают, когда дадут горячую воду. Я, в свою очередь, напомню, что взрыв на газопроводе произошел еще 9 июня, пострадавших в результате происшествия нет. По словам газораспределительной станции, подача газа восстановится завтра в 18:00, но сроки могут сдвигаться. Ну а Федеральная антимонопольная служба повысила тарифы для авиакомпании в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на документ, который опубликован на портале правовой информации. Сбор за взлет на посадку увеличен в 1.5 раза, а сбор на обеспечение транспортной безопасности теперь превышен почти в 3 раза. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях вырос в 1.5 раза, а на международных – в 1,3 раза. Но накануне назначен новый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Им стал Газимагомед Закалиев. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Назначение Закалиева, и напомню, что произошло еще в связке с освобождением от должности замглавы Минстроя Дагестана Шамиля Мирзаханова. На сегодня в нашей стране отмечается главный государственный праздник страны – это День России. Я напомню, что в этот день, в 1990 году, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете, закрепившую принципы разделения властей. Статус государственного праздника эта дата получила в 1994 году по указу президента России Бориса Ельцина. А с 2002 года праздник официально называется День России. Кроме того, 12 июня 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР. Победу тогда на них одержал Борис Николаевич Ельцин и кандидат вице-президенты Александр Рудской, которые набрали 57% голосов избирателей. В этот же день прошли первые выборы мэра Москвы. Первым градоначальником столицы стал Гавриил Попов, а вице-мэром был избран Юрий Лужков. За их кандидатуру тогда проголосовали более 65% участников выборов. На свободной продаже топлива доступно на 9 заправках сети «Атан» в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Я напомню, что ограничения на продажу бензина в Крыму и в Севастополе были введены еще с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. Сейчас по QR-коду я напомню, что можно заправить только автомобиль. По словам главы Севастополя, отпуск топлива в канистры полностью запрещен. Наиболее сложная ситуация сложилась накануне. Я напомню, что в Севастополе не продавались даже по QR-кодам бензин, поскольку бензовозы не успели добраться до города. Сейчас, в данный момент, ситуация с топливом постепенно приходит в норму. По оценкам властей, логистические сложности могут сохраниться в Крыму еще 30 дней. Ну а Хабиб Нурмагомедов поддержит Португалию на чемпионате мира по футболу. Соответствующая информация появилась в соцсетях. Я напомню, что Хабиб с детства мечтал стать футболистом. Мы ранее об этом говорили в эфире Диалог ФМ. В 6 классе он написал на тетради 200 футбольных имен. Он не раз участвовал в тренировках «Спартака» и общался с Криштиану Роналду. Это все новости к этому часу. Всех наших слушателей мы поздравляем с главным праздником, с Днем России. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил страхование по подписке. Оформить ОСАГО или КАСКО теперь можно с помесячной оплатой. Сервис работает на платформе Яндекс.Го в подразделе страховки. Есть несколько вариантов для водителей с разными потребностями. Например, те, кто использует машину для поездок на работу и с работы, могут подключить КАСКО, которая действует в будни утром и вечером. Также есть тариф выходного дня для коротких поездок. И есть месячный тариф для путешествия на автомобиле в отпуск. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничения действуют с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Где-то далеко на юге республики, на границе с Азербайджаном, в долине реки Самур расположилось село Мугерган. Аул находится в Магарамкентском районе, и это единственный населенный пункт муниципального образования село Мугерган, имеющий статус сельского поселения. По переписи 2010 года в селе проживало 1540 человек, а с 1866 по 1028 год аул входил в Кюринский округ в составе Панийского наибства. Вместе с селом Кирка образовал Киркинское сельское общество. В 1886 году в Мугергане насчитывалось 657 человек. В конце 19 века в медресе была открыта школа, где преподавали арабский, тюркский, персидский языки, чтение Корана, арифметику, географию, биологию и также медицину. Занятия вели подготовленные в медресе, издавшие экзамены столицы Дагестанской области Темирхан Шуре, учителя. В примечетской школе преподавал ученый и поэт Мола Али, творивший под псевдонимом Али Мугерганви. После землетрясения 1966 года жители переселились на несколько километров со старого горного села на нынешнее место в долине.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Жил-был на свете большой красивый камень. Протекавший мимо ручей до блеска отполировал его бока, которые так и сверкали на солнце. Но со временем ручей высох, а камень продолжал лежать на пригорке. Вокруг него было раздолье для высоких трав и ярких полевых цветов. Сверху камню хорошо была видна пробегавшая внизу мощеная дорога, по обочине которой были свалены в кучи галыши и булыжники. Оставшись в одиночестве, без привычного журчания веселого ручья, камень все чаще стал поглядывать с тоской вниз на дорогу, где всегда царило оживление. Однажды ему сделалось так грустно, что он не выдержал и воскликнул: «Не век же мне вековать одному! Что проку от трав и цветов? Куда разумнее жить бок о бок с моими собратьями на проезжей дороге, где жизнь бьет ключом?» Сказав это, он сдвинулся с насиженного места и стремглав покатился вниз, пока не очутился на проезжей дороге среди таких же, как он, камней. Кто только не проходил и не проезжал по дороге. И колеса повозок с железными ободьями, и копыта лошадей, коров, овец, коз, и щегольские сапоги с ботфортами, и подбитые гвоздями крепкие крестьянские башмаки. Камень оказался в дорожной толчее, где его грубо отшвыривали в сторону, топтали, крошили, обдавали потоками грязи, а порою он бывал по уши выпачкан коровьим пометом. Куда девалась его былая красота? Теперь он с грустью посматривал вверх на родной пригорок, где когда-то мирно лежал среди трав и благоухающих цветов. Ему ничего более не оставалось, как тщетно мечтать о возврате утраченного спокойствия и одиночества. Не зря говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. История рассказана для тех, кто бездумно покидает насиженные сельские места и родные уголки, устремляясь в шумные многолюдные города с их суетой, неутолимой жаждой и пустыми треволнениями.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пачахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пачахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дус шиву цакса духурчен, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчен, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Более 9,5 миллиардов рублей поступит в российский бюджет благодаря модернизации Почты России. Это следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минцифры и внесенного правительством в Госдуму. Законопроект предлагает ряд мер, которые помогут организации найти дополнительные источники дохода. В частности, планируется ввести ежемесячную плату за использование цифрового почтового ящика для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на базе портала Госуслуги. Документ также предусматривает создание платных сервисов для отправки юридически значимых сообщений, прием заявлений и доставку результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых Почтой России. Еще одно нововведение касается платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект запрещает банкам взимать комиссию с Почты России за прием электронных платежей и перевод части документов в цифровой формат через госуслуги.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Диалог ФМ. Это этикет.
17: Даже если ресторан непрозрачно намекает на удобство использования зубочисток за столом, этикет рекомендует не пользоваться этим аксессуаром в общественном пространстве.
2: Диалог ФМ. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в федеральное правительство, сообщает специализирующаяся на теме строительства издания «Московская перспектива». Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам 4 месяцев 2026 года, только в 18% случаев граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечает в министерстве.
0: Закрома Родины.
1: Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские интернет-пользователи в среднем тратят 27 411 рублей в месяц на покупки товаров через интернет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили вспомнить, сколько рублей в месяц в среднем они тратили на покупки через интернет за последние 3 месяца. Так, по результатам опроса, средняя сумма составила 27 411 рублей, тогда как в 2021 году она равнялась 10 600 рублям. Кроме того, российские интернет-пользователи отметили, что чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику и путевки, а также железнодорожные и авиабилеты и электронику. При этом, согласно данным опроса, респонденты не стали бы покупать онлайн домашних питомцев, валюту, крупную бытовую технику, продукты питания, а также цветы и домашние растения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Разные мысли.
3: Любая социальная система опирается на баланс 5 сфер. Власти, богатства, знаний, ценностей, норм и правил. Несоблюдение баланса вызывает кризис системы. Для компании – крах. Для страны – гражданская война. Ключевое свойство живой системы – эмерджентность. Компания состоит из множества сотрудников. Но успех компании определяется не просто суммой сотрудников, а тем новым качеством работы, которое они все вместе создают. Власть сродни знанию. Ее можно и нужно дублировать.

Правильное делегирование полномочий усиливает возможности компании. Бизнес стоит на трех китах – технология, продукт, рынок. Чем больше команда ориентирована на развитие, и чем меньше боится децентрализации, тем проще ей уделять внимание всем трем китам. Никакая формула успеха не вечна. Обстоятельства меняются. Помните про ошибку Генри Форда. В децентрализованной корпорации к привычным отношениям начальник-подчиненный добавляются отношения клиент-поставщик. Они усиливают друг друга, помогают рационализировать спрос, оценить результативность работы. Контроль работы – не повод для наказания или сбора компромата, а инструмент обучения компании. Сформулировав проблему, не ищите виновных. Речь не про следствие чьей-то конкретной ошибки, а про то, что компания слишком долго плыла по течению в русле прежних решений. Сформулировать проблему и найти решение – это разное искусство. Пусть этим занимаются разные команды. Выстраивая работу компании, соблюдайте не только вертикальную и горизонтальную, но и временную совместимость, интересы и будущих, и прошлых сотрудников.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы обращаете внимание на успешных людей, то довольно легко заметить несколько закономерных вещей. Они ведь не все ученые-ракетчики. На самом деле, некоторые из них даже не заканчивали колледж. Они не боятся потерпеть неудачу. На самом деле, они любят неудачи, так как это способ добиться успеха быстрее. Наконец, все они имеют отличные привычки. И одной из таких привычек является создание выигрышной утренней рутины. Как сказал известный мотивационный оратор и писатель Брайан Трейси, успешные люди – это просто те, у кого успешные привычки. И он прав. Особенно, когда речь заходит о победе утром. Один из способов сделать это известен как «час силы». Есть несколько различных версий, но все они имеют много общего. Приведу несколько примеров. «Час силы» Джека Кенфилда. Джек Кенфилд, автор серии «Куриный суп для души» и «Принципы успеха», любит свой час силы. Его версия включает в себя 20 минут физических упражнений, 20 минут медитации и 20 минут чтения или просмотра чего-то позитивного и вдохновляющего. Это помогает ему начать утро с благодарности, движения и вдохновения. Одна общая вещь среди ультрауспешных людей – это избегать телефона в течение первого часа дня. Дайте себе цифровую детоксикацию. Кроме того, сколько раз просмотр телефона утром на самом деле сделал ваш день лучше? На самом деле это просто отвлечение, при котором легко попасть в водоворот социальных сетей. Поэтому направьте свой фокус внимания на то, что сможет реально сделать ваш день лучше. Час силы Тони Робинса. Тони Робинс является еще одним большим сторонником утренних процедур и имеет несколько различных ритуалов. В зависимости от количества времени, которое у вас есть наличие. Не у всех всегда есть полные 60 минут каждый день. В этом случае важно иметь различные 15 и 30-минутные версии, вместо того, чтобы делать все сразу. Вот как выглядит 15-минутный ритуал Тони Робинса. Двигайтесь и дышите 5 минут. Как говорит Тони, движение создает эмоции. Используйте какое-нибудь диафрагмальное дыхание или короткую серию упражнений, чтобы пробудить свою нервную систему, как только вы проснетесь. Упражнение на благодарность 5 минут. Практически на каждом семинаре Тони Робинс говорит про важность благодарности. В этом упражнении сосредоточьтесь на трех вещах, за которые вы благодарны в своей жизни. Заклинание 5 минут. Заклинание – это форма утверждений, в которой вы используете свое тело и дыхание больше, чем просто чтение положительных утверждений. Тони говорил в нескольких интервью, что он обычно выкрикивал заклинания на максимальной громкости, когда ехал в своей машине. Он сказал, что они помогли перестроить его подсознание и помогли ему достичь большего. Если вы готовы начать свой час силы, то вот несколько простых ритуалов, которые вы можете добавить к своей рутине. Записывать благодарности или выражать благодарности вслух. Ведение журнала ваших целей и планов на будущее. Физические упражнения, йога, растяжка или быстрая прогулка. Смотреть или читать что-то вдохновляющее или поднимающее настроение. Приготовление здорового завтрака и приготовление здорового обеда. Помните, что вы всегда можете изменить условия вашего часа. Но получайте удовольствие от этого. И знайте, что это чрезвычайно эффективный метод, который поможет вам создать мощный и позитивный день. Начинай свой день с победы над собой. И тогда все остальные дела будут тебе по плечу.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Минстрой Дагестана объявил, что с 15 июня начинает прием документов на получение выплат у жителей Дербинского района, которые пострадали от паводков. Документы будут приниматься в здании Минстроя Дагестана. Документы будут приниматься в здании района администрации Минстроя с 15 по 23 июня ежедневно, включая выходные. Минстрой напоминает, что прием будет осуществляться строго по утвержденному плану графику. Без записи документов приниматься не будут. Точное время своего визита граждане могут уточнить на сайте министерства. Налоговая дисциплина названа одной из самых главных развития Махачкалы. Как подчеркнул заместитель главы Махачкалы Мурат Алиев, современная уплата налогов и сборов находится для администрации в числе приоритетов. Особый акцент сделан на имущественных налогах с физических лиц. Именно они напрямую формируют доходную часть местного бюджета. Я напомню, что за первые 5 месяцев этого года в бюджет Махачкалы уже поступило почти 3 миллиарда рублей собственных доходов. Однако остаются и серьезные проблемы. По состоянию на 1 мая жители Махачкалы задолжали по имущественным налогам более 1 миллиона рублей. Эта сумма сопоставима с заметной частью годовых плановых значений, могла бы пойти на решение насущных задач. Ну а средняя площадь возводимой квартиры в Дагестане приблизилась к отметке 60 квадратных метров, что является одним из самых высоких показателей в России. Об этом сообщается в аналитическом обзоре единого ресурса застройщиков. По данным исследования, общероссийский показатель составляет 49 квадратных метров за год. А Дагестан с результатом около 60 метров также вошел в число регионов с самыми просторными квартирами. Махачкалинский морской торговый порт в первые 5 месяцев этого года перевалил более 1 миллиона тонн различных грузов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза. Об этом сообщается в пресс-службе предприятия. Я напомню, что всего с января по май этого года перевалено более 1 миллиона тонн нефти, рост в 1,5 раза, и 242 тысячи тонн генеральных грузов. Тут снижение на 13%. Сложившаяся динамика, подчеркивает компания, подтверждает покупательное развитие портовой инфраструктуры региона. Например, министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России сегодня Владимира Путина с Днем России. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. В своем обращении Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Я напомню, что накануне Пашинян выразил надежду, что российский лидер поздравит его в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, которые состоялись 7 июня. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до официального подведения итогов голосования Москва не планирует направлять никаких поздравительных открыток. Но российский боец UFC Ислам Махачев будет болеть за сборную Марокко по футболу на чемпионате мира 2026. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе выбрал марокканскую команду, которая на чемпионате мира 2022 заняла 4-е место. Я напомню, что чемпионат мира этого года станет первым, где участвуют 48 национальных команд. Турнир впервые принимают 3 страны – США, Канада и Мексика. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня 12 июня. Мы отмечаем День России. Для кого-то Россия – это бескрайние просторы от Калининграда до Камчатки, где рассветы встречают первыми в стране, а закаты будто растворяются в бесконечности горизонта. Для кого-то шум больших городов, где в одном потоке идут люди разных профессий, разных историй, но объединенные одним чувством. А для кого-то тихая деревня на рассвете, когда воздух прозрачен и свеж, а запах свежескошенной травы смешивается с прохладой утра. Россия – это сотни народов, тысячи судеб и одна большая история. Это старинные храмы и современные мосты, соединяющие берега и эпохи. Это строки Пушкина и мелодии народных песен, которые, кажется, живут в самой крови. Это умение преодолевать трудности, сохранять тепло домашнего очага и смотреть вперед с надеждой. День России – это не просто дата в календаре. Это повод остановиться на мгновение, оглянуться вокруг и почувствовать, как много в нашей стране красоты, силы и жизни. Это день, когда особенно ясно понимаешь, наше общее будущее складывается из маленьких, но важных дел каждого из нас. Уважаемые радиослушатели, пусть этот день подарит вам чувство единства и гордости за свою страну. Пусть в ваших домах будет тепло, в сердцах уверенность, а в мыслях светлые надежды на завтрашний день.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: На встрече с членами правительства президент России Владимир Путин высказался о текущем состоянии экономики. По его словам, применяемые меры по сдерживанию роста цен на товары и услуги показывают свою результативность. Он также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. Президент представил статистику. Увеличение потребительских цен снизилось до чуть более 5%. Инфляция снижается, отметил он, указывая на достижение желаемого результата. Путин добавил, что правительство может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и достижение других необходимых макроэкономических показателей. Ранее 5 июня президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция к концу года приблизится к уровню 5,2%. Тогда он также подчеркнул важность сбалансированного экономического роста, основанного на внутреннем спросе и сопровождающегося дальнейшим замедлением роста цен.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: Сегодня 12 июня. Мы отмечаем День России. Для кого-то Россия – это бескрайние просторы от Калининграда до Камчатки, где рассветы встречают первыми в стране, а закаты будто растворяются в бесконечности горизонта. Для кого-то шум больших городов, где в одном потоке идут люди разных профессий, разных историй, но объединенные одним чувством. А для кого-то тихая деревня на рассвете, когда воздух прозрачен и свеж, а запах свежескошенной травы смешивается с прохладой утра. Россия – это сотни народов, тысячи судеб и одна большая история. Это старинные храмы и современные мосты, соединяющие берега и эпохи. Это строки Пушкина и мелодии народных песен, которые, кажется, живут в самой крови. Это умение преодолевать трудности, сохранять тепло домашнего очага и смотреть вперед с надеждой. День России – это не просто дата в календаре. Это повод остановиться на мгновение, оглянуться вокруг и почувствовать, как много в нашей стране красоты, силы и жизни. Это день, когда особенно ясно понимаешь, наше общее будущее складывается из маленьких, но важных дел каждого из нас. Уважаемые радиослушатели, пусть этот день подарит вам чувство единства и гордости за свою страну. Пусть в ваших домах будет тепло, в сердцах уверенность, а в мыслях светлые надежды на завтрашний день.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакудобт ильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакудобт ильгит лвахулим. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацгватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий. Перемирие на Ближнем Востоке, за которым мы наблюдали с апреля, окончательно рухнуло.
2: Да, к сожалению.
1: Соединенные Штаты начали новую серию ударов по территории Ирана. Официально они назвали это, возмездием за сбитый иранцами вертолет «Апачи», но сейчас все внимание приковано к расследованию «Нью-Йорк Таймс».
2: Угу, это очень громкое расследование.
1: Журналисты там буквально по кадрам со спутников и осколкам вычислили страшную вещь. Американские ВВС нанесли высокоточный удар бомбой GBU-39 прямо по резервуарам с питьевой водой.
2: Да, в деревне Бимани, район Сирик.
1: Именно. И итог просто катастрофический. 20 тысяч человек остались без воды, а температура там сейчас, на минуточку, свыше 45 градусов по Цельсию.
2: И вот здесь, знаете, возникает ключевая проблема именно с точки зрения международного права. Потому что GBU-39 — это ведь не какая-то там обычная бомба, которую могло просто снести ветром.
1: Угу.
2: Это планирующий боеприпас малого диаметра. То есть в него перед сбросом закладываются точные GPS-координаты. Получается, что удар планировался заранее.
1: То есть они целились именно туда?
2: Да. А вода и вообще вся инфраструктура жизнеобеспечения строго защищена Женевской конвенцией. И вот уничтожение таких объектов, тем более в условиях экстремальной жары Южного Ирана, многие правозащитники уже готовы классифицировать это как военное преступление.
1: Ничего себе. Как военные в принципе оправдывают выбор такой цели? Ведь эти огромные синие цистерны на холме, их же видно даже в обычном приложении с картами на телефоне.
2: Ну, в тумане войны, скажем так, эта грань стирается. Излюбленным аргументом любой армии.
1: Каким?
2: Концепции инфраструктуры двойного назначения. То есть, если военные заявляют, что противник использовал насосную станцию для укрытия оборудования, или что прямо под резервуарами находился командный пункт, они таким образом пытаются легитимизировать удар.
1: Ага, понятно. То есть всегда можно сказать, что там прятались военные.
2: Вот именно. Но проблема в том, что в случае с Бемани независимые эксперты пока не видят вообще никаких доказательств военного присутствия. И этот гуманитарный кризис сейчас работает как такой, знаете, детонатор для куда более масштабной угрозы. МАГАТЭ сейчас экстренно требует допустить своих инспекторов на иранские ядерные объекты.
1: А почему именно сейчас?
2: Дело в том, что некоторые из них были повреждены еще во время ударов год назад, в июне 2025 года. И с тех пор Иран просто держит двери закрытыми. А это прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.
1: Подожди, то есть они просто используют вот этот хаос конфликта как ширму, чтобы бесконтрольно обогащать уран?
2: Похоже на то.
1: И при этом Иран ведь явно не собирается отсиживаться в обороне. Мы видим постоянные заявления о массированных контрударах. Ракеты и беспилотники летят по базам США, в Иордании, Кувейте. Под ударом оказался даже 5-й флот США, Бахрейне.
2: Да, география расширяется очень быстро.
1: И вот когда под прицелом оказываются корабли, конфликт мгновенно выходит за пределы пустынных деревень. Мы логично перемещаемся в Ормузский пролив. И знаете, данные о том, что там происходит, они просто напоминают какие-то параллельные реальности.
2: Информационный фон там сейчас искажен до предела. С одной стороны, иранская страна официально заявляет, что пролив полностью закрыт для любых торговых судов.
1: Угу.
2: И в качестве доказательства они приводят недавний обстрел 2 танкеров.
1: Но при этом центральное командование США выступает с категорическим опровержением и утверждает, что свобода навигации полностью обеспечена.
2: И президент США пошел еще дальше. Он сделал невероятно громкое заявление и сказал, что американские военные только что провели секретную миссию, сопроводив около 200 судов через пролив.
1: Да, было такое заявление. Это выбросило на мировой рынок 100 миллионов баррелей нефти. И теперь именно Америка контролирует этот водный путь. Звучит, честно говоря, как сценарий для какого-то голливудского боевика. Но так ли это работает на практике?
2: Ну, реальность, которую мы видим через системы спутникового трекинга, она гораздо мрачнее заявлений политиков. Смотрите, до обострения через пролив проходило в среднем 130 судов в сутки.
1: Ого, 130.
2: Да, а сегодня аналитики фиксируют не больше 15.
1: 15. То есть трассик просто рухнул.
2: Именно. И самое пугающее – это метод их прохождения. Танкеры сейчас совершают так называемые теневые транзиты.
1: Это когда они все отключают?
2: Да, капитаны намеренно отключают системы автоматической идентификации и GPS-передатчики. Все ради того, чтобы не стать мишенью для иранских береговых батарей. Они жмутся буквально вплотную к территориальным водам Омана, надеясь на воздушное прикрытие американской авиации.
1: Я просто пытаюсь это представить. Огромные супертанкеры, которые сами по себе крайне неповоротливы, идут по узкому водному горлышку с полностью выключенной навигацией.
2: Угу.
1: Это же, знаете, как мчаться по ночному оживленному шоссе без фар в надежде, что встречная фура тоже едет аккуратно и играет с тобой в жмурки.
2: Очень точная аналогия.
1: Одно неверное движение, и мы получим экологическую катастрофу, по сравнению с которой все предыдущие разливы нефти покажутся просто мелочью.
2: И риски здесь колоссальные. Страховые премии на морские перевозки в этом регионе уже взлетели до небес. Многие компании просто отказываются отправлять туда свои команды. И вот эта физическая закупорка ключевой артерии, она моментально трансформируется в экономический шок на глобальном уровне. Экономисты сейчас видят стремительный рост цен на металлы. Это медь, алюминий, цинк, а также на базовое продовольствие вроде той же пшеницы.
1: А при чем тут металлы?
2: Ну, смотрите. Ближний Восток обеспечивает около 10% мирового производства рафинированного алюминия. И эти заводы сейчас просто останавливаются из-за угрозы ударов.
1: Угу.
2: Но есть и более скрытые механизмы. Добыча любой руды очень энергоемка. Дизельное топливо дорожает, значит, дорожает каждый рейс огромного карьерного самосвала.
1: Подождите. Ну, с дизелем для самосвала все логично и понятно. Но я читал в ваших заметках перед эфиром что-то про серную кислоту.
2: Да-да.
1: Вот какая связь между ударами по Ирану, серной кислотой и, скажем, медью, из которой сделана проводка в моем доме?
2: О, это отличный пример того, как работают скрытые цепочки поставок. Смотрите, серная кислота критически необходима для выщелачивания медной и никелевой руды.
1: Так.
2: А производится она в огромных объемах именно как побочный продукт переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. То есть нефть дорожает, логистика рушится, моментально взлетает цена на серную кислоту. И, следовательно, себестоимость добычи меди улетает куда-то в космос.
1: Вау, вот это поворот. Я, честно говоря, всегда думал о металлах просто как о чем-то, что выкапывают из земли и все.
2: Если бы все было так просто.
1: Получается, что этот структурный дефицит назревал давно. Ведь этот переход на электромобили и постоянное строительство гигантских дата-центров для искусственного интеллекта – все это требует просто гор меди.
2: Абсолютно верно.
1: А война выступила просто увеличительным стеклом, которое показало, что дешевого сырья больше не предвидится.
2: Именно так. Геополитика лишь сорвала пластырь. Мы сейчас входим в эпоху, где структурно высокие цены на сырье могут стать новой нормой. Предложение физически не поспевает за спросом, и это неконтролируемое экономическое давление сейчас ломает внутреннюю политику в самих Соединенных Штатах.
1: Угу.
2: Это заставляет администрацию идти на очень радикальные меры прямо перед осенними промежуточными выборами.
1: Да, недовольство избирателей ценами на заправках и в магазинах очевидно. И вот пока Вашингтон с головой погружен во все эти свои предвыборные интриги, инфляцию и скандалы, на глобальной арене образуется вакуум власти.
2: Да.
1: Мы видим, как другие игроки моментально начинают переписывать правила игры под себя.
2: И здесь очень показателен пример Турции.
1: Что они делают?
2: Президент Реджеп Таип Эрдоган уже публично обсуждает архитектуру региона после Ближневосточной войны. Это стратегия так называемого регионального владения.
1: Звучит амбициозно?
2: Очень. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан активно продвигает концепцию, в которой страны Ближнего Востока больше вообще не полагаются на зонтик безопасности США.
1: Они хотят заменить Америку.
2: Можно и так сказать. Турция активно пытается расширить партнерство с НАТО, затягивая в эту орбиту Саудовскую Аравию и Оман. Более того, Анкара уже диктует свои условия на переговорах между Израилем и Ливаном, четко обозначая свои интересы в Сирии. Сигнал очень ясен. Безопасность нашего региона мы будем обеспечивать сами.
1: Но США ведь тоже не сидят сложа руки. Просто они действуют, скажем так, в экономической плоскости. Раз уж Верховный суд отменил их предыдущие глобальные тарифы, администрация сейчас готовит новые точечные удары.
2: Угу. Тарифная война продолжается.
1: Да, рассматривается введение жестких пошлин по 301 статье закона о торговле против 60 стран, включая Китай. И официальная причина – использование принудительного труда. То есть экономические стены в мире продолжают расти.
2: И, знаете, не только экономические, но и вполне физические. Мы тут видим настоящий парадокс. Чем жестче страны пытаются контролировать свои границы, тем изобретательнее становятся те, кто хочет их пересечь.
1: Вы про ситуацию в Великобритании?
2: Да, возьмите Великобританию. Контрабандисты там обнаружили просто зияющую юридическую черную дыру, так называемую, общую зону перемещения с Ирландией.
1: Да, расскажите, как работает эта лазейка. Ведь Британия потратила столько политических сил на Брексит именно ради того, чтобы вернуть контроль над границами.
2: Ну, вот смотрите. Общая зона перемещения, или Common Travel Area, означает, что между Ирландией и Великобританией фактически нет жесткого паспортного контроля.
1: Вообще нет.
2: Почти нет. И контрабандисты организуют въезд нелегалов в Ирландию, а уже оттуда они просто спокойно перебираются в Британию. Это уже заставило Министерство внутренних дел Британии начать беспрецедентную операцию стоимостью 3,7 миллиарда фунтов стерлингов.
1: Ничего себе бюджет.
2: И количество полицейских рейдов там уже увеличилось на 16%. Государства сейчас просто отчаянно пытаются забаррикадироваться от внешнего мира.
1: И вот мы весь этот выпуск обсуждаем, как люди на Земле делят ресурсы, стреляют по резервуарам с водой, перекрывают торговые проливы, строят заборы и пытаются отгородиться друг от друга пошлинами и стенами.
2: Угу. А теперь давайте посмотрим наверх. Компания SpaceX готовится к IPO, первичному размещению акций. И оценочная стоимость компании составляет умопомрачительные 1,77 триллиона долларов.
1: Цифра просто не укладывается в голове.
3: Да. При цене в 135 долларов за акцию более 4400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX в один день проснутся миллионерами. И мы говорим не только о гениальных инженерах, но и, знаете, о бариста, который варил кофе в кампусах компании и получали опционы по 2 доллара.
2: Да, это потрясающая история.
3: Около 400 человек получат активы свыше 100 миллионов долларов каждый. А Илон Маск стоит на пороге того, чтобы стать первым в истории человеком-триллионером.
2: Но с точки зрения классических финансов, это IPO просто бросает вызов здравому смыслу.
3: Почему?
2: Ну, смотрите. Оценка почти в 2 триллиона долларов в 93,6 раза превышает годовую выручку компании. А выручка составляет 18,7 миллиарда. И это при том, что компания все еще остается убыточной.
3: В 93 раза.
2: Да. Для понимания абсурдности ситуации у крупных корпораций из индекса S&P 500 этот мультипликатор в среднем равен 3. А тут 93. Институциональные инвесторы, такие как крупные пенсионные фонды, они просто в ярости от структуры управления.
3: А что не так с управлением?
2: Маск планирует сохранить за собой более 82% голосующих акций класса «Б». Это значит, что фонды будут инвестировать свои миллиарды, не получая вообще никакого права голоса в совете директоров.
1: То есть крупные игроки понимают, что им предлагают купить просто красивую бумажку без реальных рычагов влияния? Но ведь кто-то же скупает эти акции с таким ажиотажем.
2: Конечно. Брокеры пошли на совершенно беспрецедентный шаг. Они выделили целых 20% акций специально для розничных инвесторов.
1: А обычно сколько дают?
2: Обычно обычным людям достается 5-7%, не больше. И эти розничные инвесторы сейчас просто сметают акции на чистых эмоциях. Они не сидят и не анализируют мультипликаторы выручки или структуру

0: и возводит многомиллиардные стены на границах, фондовые рынки готовы вслепую отдавать триллионы долларов за надежду на безграничную космическую экспансию.
1: Звучит как побег.
0: Именно. Инвесторы словно покупают спасательный люк с планеты, которая все глубже погружается в хаос. Этот диссонанс между суровой земной реальностью, полной ограничений, и безудержным технологическим оптимизмом в космосе – это, пожалуй, та главная мысль, с которой стоит завершить сегодняшний анализ.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Хорошего дня всем.
2: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Сегодня расскажу вам о самых жестких рисках, которые ждут вас при прописке посторонних или покупке квартиры с прописанными людьми. Самый топовый риск – вы не можете по собственному желанию выписать или снять с регистрации человека, который у вас прописан в вашей квартире постоянно. Вот как раз временную регистрацию по мере ее окончания вы прерываете, вы приходите, и автоматически человек снимается. А вот с постоянно прописанными такой возможности нет. Вы можете это сделать, только обратившись в суд. Топ-риск номер два. Любой взрослый человек, прописанный в вашей квартире, родив ребенка, неважно, кстати говоря, у мужчины или у женщины родился ребенок, он автоматически прописывается в вашей квартире, даже если это формально никак не отражено. На самом деле этот ребенок считается зарегистрированным в этой квартире. И снять ребенка вместе с этим взрослым тоже можно будет только в судебном порядке, и никак иначе. Кстати говоря, маленькое, но серьезное дополнение. Если у вас в квартире какой-то человек имеет минимальную долю, даже там, я не знаю, 0,01 или 0,001, он, прописав к себе несовершеннолетнего, точнее, он имеет это право, независимо от вашего желания. Если для того, чтобы прописать взрослого, требуется ваше согласие, то для того, чтобы прописать несовершеннолетнего, ваше согласие не требуется, это происходит автоматически. Так вот, если человек имеет хотя бы минимальную долю в вашей квартире и прописал ребенка, то выписать этого ребенка не сможете ни вы в судебном порядке, ни сам собственник. Сам по себе просто отлучить ребенка куда-то в другое место. Только вместе с родителем. Ну, либо к другому родителю, у которого есть своя жилплощадь или там, где он прописан. В никуда это сделать невозможно. Кстати говоря, если вы покупаете квартиру, и там прописан ребенок бывшего собственника, это сделать без проблем можно, но, опять же, в судебном порядке. Риск номер три. Человек, который зарегистрирован в вашей квартире постоянно или временно, имеет право пользоваться вашей квартирой. Даже если человек говорит, слушай, мне просто нужна прописка для там, каких-то государственных органов. На самом деле, независимо ни от чего, он может прийти и поселиться в вашей квартире вместе с вами или без вас, не знаю, выгнать арендаторов. Смысл в чем? В том, что если у вас возникнет какая-то конфликтная ситуация, то человек может прийти и мешать вашему образу жизни. Это не очень приятно, согласитесь, когда к вам кто-то подселится. Вот это подселение к вам называется право пользования. То есть владеть и распоряжаться человек не может, но пользоваться может. Кстати говоря, если человек имеет долю в квартире, да, вот ну, маленькую, небольшую долю, то это тоже большая проблема, потому что он, например, может запретить вам сдавать в аренду, имея там 0,001 долю, при этом он скажет, мне не нравится, что здесь кто-то живет. Как вы понимаете, это рычаг для шантажа. Как поступать в ситуации, когда вас просит арендатор прописать в квартире? Я рекомендую прописывать временно, то есть регистрировать по месту пребывания. Этого достаточно для того, чтобы получить парковочное там, разрешение да, на парковку вокруг, городскую и так далее. Вообще можете не регистрировать, ну, если это прям не нужно человеку, но при этом тогда сделайте парковочное разрешение там, на его автомобиль. Потому что чаще всего аргументируют именно этим. Уважаемые покупатели, если вы вынуждены приобрести квартиру с еще прописанными людьми, нет никакого радикального риска, кроме того, что вам придется иметь дело там, с судами и так далее. Я рекомендую простой инструмент. Удержите часть денег от покупаемой квартиры в качестве обеспечения снятия с регистрационного учета бывших собственников. И очень-очень важный момент, если помимо собственников в квартире зарегистрирован еще кто-то, обязательно до того, как купите ее, возьмите с них нотариальное заявление о том, что они знают о совершаемой сделке и обязуются в определенное время сняться с регистрационного учета. Это вам очень поможет в том случае, если по какой-то причине люди, ну, просто, может, даже они и хотели бы, но вынуждены, не знаю, там, уехать за границу, еще что-то. То есть они не могут это сделать. Первое – это деньги обязательно, да, в качестве обеспечения, ну, или на судебные расходы и издержки, да. И второе – если это не собственники, обязательно с них нотариальное заявление а так называемое снятие с учетом. Уважаемые покупатели, есть еще один риск, очень неочевидный, но вы его должны обязательно проверять. Если в квартире зарегистрирован не собственник, а квартира когда-то была приватизирована, и вот этот не собственник на момент приватизации тоже был там прописан, зарегистрирован и отказался от приватизации, его нужно обязательно выписать до сделки, потому что после сделки вы его даже в судебном порядке не выпишете, потому что он имеет право пользования до скончания веков или скончания его. Теперь вы знаете, как обходиться с арендаторами, родственниками, вообще друзьями и так далее при их просьбе о прописке. Взвешивайте все за и против. Я вам рекомендую всегда организовывать временную прописку. И несовершеннолетние дети являются, так сказать, пользователем вашей недвижимости по умолчанию. И даже если они еще не родились в момент, когда вы кого-то прописали.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Минстрой Дагестана объявил, что с 15 июня начинает прием документов на получение выплат у жителей Дербинского района, которые пострадали от паводков. Документы будут приниматься в здании Минстроя Дагестана. Документы будут приниматься в здании района администрации Минстроя с 15 по 23 июня ежедневно, включая выходные. Минстрой напоминает, что прием будет осуществляться строго по утвержденному плану графику. Без записи документов приниматься не будут. Точное время своего визита граждане могут уточнить на сайте министерства. Налоговая дисциплина названа одной из самых главных развития Махачкалы. Как подчеркнул заместитель главы Махачкалы Мурат Алиев, современная уплата налогов и сборов находится для администрации в числе приоритетов. Особый акцент сделан на имущественных налогах с физических лиц. Именно они напрямую формируют доходную часть местного бюджета. Я напомню, что за первые 5 месяцев этого года в бюджет Махачкалы уже поступило почти 3 миллиарда рублей собственных доходов. Однако остаются и серьезные проблемы. По состоянию на 1 мая жители Махачкалы задолжали по имущественным налогам более 1 миллиона рублей. Эта сумма сопоставима с заметной частью годовых плановых значений могла бы пойти на решение насущных задач. Ну а средняя площадь возводимой квартиры в Дагестане приблизилась к отметке 60 квадратных метров, что является одним из самых высоких показателей в России. Об этом сообщается в аналитическом обзоре единого ресурса застройщиков. По данным исследования, общероссийский показатель составляет 49 квадратных метров за год. А Дагестан с результатом около 60 метров также вошел в число регионов с самыми просторными квартирами. Махачкалинский морской торговый порт в первые 5 месяцев этого года перевалил более 1 миллиона тонн различных грузов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза. Об этом сообщается в пресс-службе предприятия. Я напомню, что всего с января по май этого года перевалено более 1 миллиона тонн нефти, рост в 1,5 раза, и 242 тысячи тонн генеральных грузов. Тут снижение на 13%. Сложившаяся динамика, подчеркивает компания, подтверждает покупательное развитие портовой инфраструктуры региона. Например, министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России сегодня Владимира Путина с Днем России. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. В своем обращении Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Я напомню, что накануне Пашинян выразил надежду, что российский лидер поздравит его в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, которые состоялись 7 июня. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до официального подведения итогов голосования Москва не планирует направлять никаких поздравительных открыток. Но российский боец UFC Ислам Махачев будет болеть за сборную Марокко по футболу на чемпионате мира 2026. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе выбрал марокканскую команду, которая на чемпионате мира 2022 заняла 4-е место. Я напомню, что чемпионат мира этого года станет первым, где участвуют 48 национальных команд. Турнир впервые принимают 3 страны – США, Канада и Мексика. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что 2 естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунипом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунипе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Стоимость аренды квартир за год снизилась в среднем на 3%, выяснили «Известия». В частности, цены упали в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Хабаровске. В минувшем году предложение на рынке аренды квартир в крупных городах России увеличилось на 40%. Это способствовало росту числа доступных бюджетных вариантов временного жилья, которые ранее были в дефиците. В результате обострилась конкуренция среди собственников за арендаторов, отмечают специалисты. Согласно данным сервиса «Яндекс.Аренда», к апрелю этого года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах с населением более миллиона человек снизилась до 33 тысяч рублей. За год показатель уменьшился на 2,5%. Руководитель департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила, что по всей России средняя цена аренды однокомнатных квартир снизилась на 2,8% за год. Двухкомнатные квартиры показали более умеренный спад – менее 1%. По данным ЦИАН, за этот же период средние ставки аренды практически не изменились. Однокомнатные квартиры в крупных городах подорожали на 2%, в то время как двухкомнатные стали доступнее на 1%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Разные мысли.
6: Ментальные модели – это способы интеллектуальной обработки данных, без которых даже самые большие объемы информации и знаний будут бесполезны. У каждого человека есть собственные ментальные модели. Но они часто бывают ошибочны, потому что ограничены лишь личными убеждениями и опытом. Лучше использовать в качестве ментальных моделей накопленные мудрость и опыт других людей. Чтобы интерпретировать собственный опыт или факты, важно не зацикливаться на одной привычной ментальной модели, иначе восприятие реальности окажется искажено. Мы фокусируемся на срочных задачах вместо того, чтобы уделять внимание важным, потому что воспринимаем важно и срочно как синонимы. Научившись различать эти понятия, мы перестаем волноваться по пустякам и прокрастинировать. Ментальная модель «балансировать информацию с действиями» помогает избавиться от перфекционизма, не пытаться узнать 100% информации и начать действовать вовремя. Иногда в нашей жизни случаются выходящие из ряда вон события. Но это не повод кардинально менять свои взгляды и образ жизни. В этом суть ментальной модели – не бояться черных лебедей. Вы хотите избавиться от субъективности в суждениях? Изучайте разные точки зрения. Особенно ценные идеи, противоположные вашим. Большинство ментальных моделей – это правила и алгоритмы, способствующие достижению конкретных целей. Но иногда эффективнее работают антиментальные модели. Например, можно фиксировать не цели, а антицели, чтобы избежать того, чего мы не хотим. Ни одна система тайм-менеджмента не обходится без списка важных дел. Однако о важных делах мы, как правило, не забываем. А вот список ненужных дел, тех самых, которые вас отвлекают, воруют время, лишают мотивации, может принести пользу. В потоке ежедневных дел они могут выглядеть как реальные задачи и пожирать наше время. Ментальные модели, основанные на универсальных принципах, результат наблюдений за паттернами, встречающимися в реальной жизни. Принцип бритвы Оккама учит нас не усложнять свои решения и жизнь. Принцип Парето – делать то, что приносит больше дивидендов. А закон Мёрфи напоминает, что нужно быть бдительными.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Почему малые бизнесы не выживают?
2: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
1: Бизнес-роли и баланс.
2: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они – части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять. А второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же – ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
1: Стадии взросления бизнеса. Детство.
2: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницу. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
1: Взросление.
2: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры. Сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
1: Зрелость.
2: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
1: Зрелость предпринимателя.
2: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы, изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, которые потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар. Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкуснее.
14: Виноградом
15: и граната
16: всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
4: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс запустил страхование по подписке. Оформить ОСАГО или КАСКО теперь можно с помесячной оплатой. Сервис работает на платформе Яндекс.Гоу в подразделе страховки. Есть несколько вариантов для водителей с разными потребностями. Например, те, кто использует машину для поездок на работу и с работы, могут подключить КАСКО, которая действует в будни утром и вечером. Также есть тариф выходного дня для коротких поездок. И есть месячный тариф для путешествия на автомобиле в отпуск. В Крыму прекращена продажа бензина за наличные. Ограничение действует с 4 июня. Накануне об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Когда их снимут, пока неизвестно. Ситуация связана с дефицитом топлива на полуострове. Бензин продают только по выданным ранее талонам, но не больше 20 литров в руки. Новых талонов пока не будет. Если планируете отпуск в Крыму, запасайтесь топливом заранее. В том числе берите резерв на поездки и обратную дорогу. В Крыму заправиться не получится. В канистрах можно ввести до 100 литров. Определены правила использования беспилотных автомобилей на общественных дорогах. В Минтрансе подготовили проект закона. Он вступит в силу в следующем году и позволит использовать беспилотный транспорт без водителя. Сейчас он работает в экспериментальном режиме. Оператор постоянно находится в салоне и считается водителем. В будущем ответственность будет нести владелец беспилотной машины, но он сможет получить компенсацию от изготовителя или автосервиса. Например, если причиной аварии стала некорректная работа софта или неправильное обслуживание. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ни один человек за всю историю человечества не смог избежать страданий. Уже в самом начале нашего пути, прежде чем появиться на свет, мы проходим по родовым путям матери. Во время рождения на нас обрушивается дичайшее давление. Из приятного, уютного домика нас погружают в среду колоссальных нагрузок. Нам не хватает кислорода, нашу голову сдавливают, а тело толкают. Но как бы ужасно все это ни звучало, нам это нужно. Родовой стресс заставляет организм малыша вырабатывать огромное количество гормонов, эндорфинов и биологически активных веществ, подготавливая его к агрессивной окружающей среде. Если по какой-то причине ребенка лишают этого стресса, например, если делают кесарево сечение, он появляется на свет немного неподготовленным. Например, в 2015 году ученые проанализировали данные 35 лет и выяснили, что дети, рожденные кесаревым сечением, имеют значительно больший риск астмы, систематических нарушений соединительной ткани, ювенильного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, иммунодефицита и лейкемии. Наша жизнь начинается с боли, и избежать ее нельзя. Более того, ее вредно избегать. Жан-Жак Руссо сказал: «Страдать – это первое, чему должен научиться ребенок. Это то, что ему нужнее всего будет знать. Кто дышит и кто мыслит, тот должен плакать». Однако современных людей убеждают в обратном. Нас воспитывают очень мягко, в рафинированной среде абсолютного спокойствия. На Западе даже придумали термин «millennials». Это люди, родившиеся после 1981 года в среде экстремального комфорта. Люди, которых с детства систематически лишали страдания. Их всячески оберегали от трудностей, покупали им все, что они хотят, предоставляли самих себе и не наказывали. В результате мы имеем взрослых детей, не способных решать проблемы. Они до 35 лет живут с родителями, они очень капризны, они не устраиваются на работу, а когда устраиваются, везде ищут халяву, зарабатывают меньше предков и больше других страдают от стресса. Их родители думали, что лучше уберечь ребенка от ненужной боли, но на деле создавали беспомощных людей, обреченных на еще большие страдания. То же самое я вижу и в наших странах. Дети становятся слабаками, склонными к диктаторству. Они избегают трудностей, а общество не считает нужным предоставить им эти трудности. Современное общество лишает нас закалки, мы становимся мягкими. А все потому, что мы забыли, как происходит прогресс. Прогресс происходит под давлением. Шок рождения необходим, чтобы сформировать иммунитет. Трудности подростковой жизни готовят нас к великим делам, которые мы совершим в будущем, а кризис среднего возраста обеспечивает мудрость в старости. И эта мысль встречается во всех культурах, религиях и философиях мира. Христос сначала рождается, затем его распинают, а затем он воскресает. И это есть база, основа для развития любой системы. Таким образом, Библия с точки зрения психологии показывает, как будет проходить вся твоя жизнь. Счастье, страдание, трансформация. Ты можешь лишить себя счастья, но страдание – это неотъемлемый этап. Кто-то скажет, что мы созданы только для счастья, но это не так. Жизнь – это не избегание страданий, это путь, на котором ты учишься эффективно решать проблемы. Если ты чего-то боишься, то не избегай этого, а становись смелее. Если у тебя слабые руки, то это не запрет на тяжести, это знак, что пришло время тренироваться. Столкнувшись с проблемой, первое, что нужно сделать – это выпрямить спину, стиснуть зубы и приняться за ее решение. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На севере Азербайджана, недалеко от Баку, произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. По его информации, подземные толчки были зафиксированы около 2 часов ночи по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров. Данных о пострадавших и разрушений на российской стороне не поступало. Расписание пригородного поезда Дербент-Махачкала изменится во время летнего периода, итак, с 16 июня по 15 сентября. Поезд номер 6699 будет направляться из Дербента в 22:00 и прибывать в Махачкалу в 0 часов 29 минут. Соответственно, меняется время остановки на всех промежуточных станциях. Ранее время отправления было в 21:16. Об этом сообщает нам Северокавказская пригородная пассажирская компания. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин вручил государственные награды жителям республики в День России. Награды были вручены участникам специальной военной операции, педагогам, врачам, деятелям культуры, науки и многодетным матерям. Участнику СВО Гаджимураду Казанбиеву была вручена медаль за отвагу. В 2024 году он попал под атаку вражеских дронов и укрылся в ближайшей воронке, где провел 21 день. Многодетным матерям Раиса Тайдиевой и Мисиди Шамхаловой Федор Щукин передал награды от президента России. Им, как и ранее, другой дагестанке Бурлиат Меджидовой присвоено почетное звание «Мать-героиня». Ну и правительство Дагестана активизирует работы по легализации региональных хлебопекарных предприятий. Вопросы борьбы с теневым сектором, контроля качества продукции и ценообразования обсудили на совещании под руководством временно исполняющего вице-премьера республики Наримана Абдулмуталибова. По данным Минсельхозпрода Дагестана, сейчас в Дагестане работает 15 крупных хлебозаводов и 465 малых предприятий. Среди них пекарни, кондитерские и тандерные производства. За первые 4 месяца в нашей республике произвели практически 30 тысяч тонн хлебобулочных изделий. А США и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта уже в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CNBC News со ссылкой на источники. По информации Bloomberg, подписание документа может состояться во время саммита G7, который пройдет с 15 по 17 июня. Одной из возможных площадок церемонии называется Женева. Ранее иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума, который состоит из 14 пунктов. Среди предполагаемых мер снятие морской блокады, вывод американских сил и разморозка части иранских активов. На детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил соответствующее обращение в правительство. По мнению депутата, такие кнопки могут помочь в случаях, когда ребенок получил травму или рядом возникла другая опасная ситуация. Предполагается, что при нажатии сигнала сразу будет поступать звонок оператору службы 112, а местоположение передаваться автоматически. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет. Телевидение. И мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Для кого-то Россия – это бескрайние просторы от Калининграда до Камчатки, где рассветы встречают первыми в стране, а закаты будто растворяются в бесконечности горизонта. Для кого-то шум больших городов, где в одном потоке идут люди разных профессий, разных историй, но объединенные одним чувством. А для кого-то тихая деревня на рассвете, когда воздух прозрачен и свеж, а запах свежескошенной травы смешивается с прохладой утра. Россия – это сотни народов, тысячи судеб и одна большая история. Это старинные храмы и современные мосты, соединяющие берега и эпохи. Это строки Пушкина и мелодии народных песен, которые, кажется, живут в самой крови. Это умение преодолевать трудности, сохранять тепло домашнего очага и смотреть вперед с надеждой. День России – это не просто дата в календаре. Это повод остановиться на мгновение, оглянуться вокруг и почувствовать, как много в нашей стране красоты, силы и жизни. Это день, когда особенно ясно понимаешь, наше общее будущее складывается из маленьких, но важных дел каждого из нас. Уважаемые радиослушатели, пусть этот день подарит вам чувство единства и гордости за свою страну. Пусть в ваших домах будет тепло, в сердцах уверенность, а в мыслях светлые надежды на завтрашний день.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу, а через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Более 9,5 миллиардов рублей поступит в российский бюджет благодаря модернизации Почты России. Это следует из финансово-экономического обоснования законопроекта, подготовленного Минцифрой и внесенного правительством в Госдуму. Законопроект предлагает ряд мер, которые помогут организации найти дополнительные источники дохода. В частности, планируется ввести ежемесячную плату за использование цифрового почтового ящика для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на базе портала Госуслуги. Документ также предусматривает создание платных сервисов для отправки юридически значимых сообщений, прием заявлений и доставку результатов, а также размещение рекламы на платежных документах, доставляемых Почтой России. Еще одно нововведение касается платежей за жилищно-коммунальные услуги. Законопроект запрещает банкам взимать комиссию с Почты России за прием электронных платежей и перевод части документов в цифровой формат через госуслуги.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Про экономику на Диалог FM.
3: В Госдуме считают, что ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%. Мишустин заявляет, что в 2027 году Россия запустит новый инвест-цикл для роста экономики. И сразу следующая новость. В России готовят новое повышение налоговой нагрузки. Никак не связано с предыдущей. Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью. Человечество перестает рожать детей. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Переходим к новостям. ЦБ может снизить ключевую ставку до 10%, так считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Но у нас много кто считает, что ЦБ уже давным-давно пора снизить бы ставку, но ЦБ так пока не считает. Пока Аксаков считает, что на конец года ключевая ставка будет на уровне 12%, но если динамика инфляции будет отрицательная, как предыдущие недели, то могут быть решительные шаги и снижение ключевой ставки до 10%, что, в общем-то, критически назрело, потому что в экономике проблемы стремительно нарастают. При этом Мишустин заявил, что правительство намерено запустить новый инвестиционный цикл, и российская экономика должна перейти к устойчивому, сбалансированному росту уже с 2027 года. Ну и вроде как даже этого века. И следующая новость как раз, чтобы этот инвестиционный цикл шел быстрее, в России готовит новое повышение налоговой нагрузки. Налоговая инспекция направила регионам рекомендации по увеличению налоговых поступлений. Они предлагают пересмотреть пониженные налоговые ставки для бизнеса, отменить неэффективные льготы. У бизнеса слишком хорошо идут дела, лучше отменить им лишние льготы. Предполагается расширение кадастровых списков. Это налогообложение недвижимости прежде всего, рост транспортного налога, пересмотр льгот. Также предлагают строже контролировать землю и имущество, особенно участки, которые используют не по назначению. Запасы сланцевой нефти в России выше, чем в США. На текущий момент США занимает лидерство по добыче сланцевой нефти, но при этом Россия существенно превосходит США по объему запасов этой самой сланцевой нефти. Кажется, что в современном мире такую информацию уже шепотом надо сообщить, чтобы никто не подслушал. Сейчас Россия готовит технологии по извлечению сланцевой нефти, выданы 18 лицензий на технологические полигоны для отработки технологий. То есть она есть, эта сланцевая нефть, но пока труднодобываема и не очень выгодна. Но может быть с развитием технологий эта ситуация поменяется. Страны ОПЕК плюс решили увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Это не так уж много, но тем не менее хотят, видимо, подзаработать, пока нефть дорога. Как США зарабатывают на войне с Ираном? Глава Роснефти Сечин заявил, что главным бенефициаром иранского кризиса стали американские нефтегазовые компании, поскольку после блокировки Ормузского пролива компании из США получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок своих нефтегазовых ресурсов по высоким ценам. Американский экспорт бьет все рекорды по углеводородам. Ну, кто бы сомневался, что все ради денег. В этой связи стратегия Ирана по перекрытию пролива для борьбы с США выглядит примерно как отгонять голубей семечками, потому что США, получается, это тоже выгодно. Но, правда, только нефтегазовым компаниям. А свои проблемы, связанные с высокими ценами на заправках, у них тоже есть и беспокоит, в том числе Трампа. Спрос туристов на Крым сократился на 31%, число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, связано с начавшимся в регионе топливным кризисом, из-за которого затруднены путешествия по Крыму на своем авто. Но в итоге у нас пока на полуострове туристический полусезон получается. Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью, предположительно перевозящие, по крайней мере, российскую нефть. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас. И хотят, ну, еще хоть как-то придумать, хоть какие-нибудь еще санкции, как поддавить. Власти Афганистана запретили госслужащим пользоваться смартфонами. Руководство Талибана запретило членам движения и госслужащим использовать это новшество. В 25-м году в правительстве Афганистана уже называли смартфоны одним из трех главных врагов мусульман. Ну вот так вот в Афганистане цифровизация и робототехника будет развиваться иначе, чем в остальном мире. В первую очередь нужно будет создать робота, который быстро будет бегать между зданиями и пересказывать PDF-документы. Искусственный интеллект сможет совершенствовать сам себя уже совсем скоро. По свежим данным, ИИ уже пишет 80% своего же кода в компании Anthropic. Это лидер по капитализации среди ИИ-компаний. Ожидают, что в ближайшем будущем удастся выйти на режим, когда ИИ-модель сможет улучшать себя вообще с минимальным участием человека. Самая развивающаяся система. Несмотря, правда, на успехи в написании кода, за людьми пока еще сохраняется преимущество в исследовательском суждении и определении стратегических целей. Цены на медь могут взлететь в ближайшие годы, считает глава Роснефти Сечин. Спрос на медь в электростанциях, электротранспорте, электросетях, ну, на медь и другие металлы, вырастет более чем в два раза, правда, к 2050 году. Прирост потребления может составить почти 200 миллионов тонн, а ресурсы при этом крайне ограничены. Потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 году. Ну вот тут смотрим, кто у нас производители редкоземельных металлов, ну в том числе меди. В какой-то степени это норникель. Правда, на наши компании, конечно, серьезно давят санкции. Это нельзя забывать. Запуск системы быстрого перевода акций между брокерами. Сервис обещают запустить уже с 1 сентября, и по итогу инвесторы смогут переводить бумаги от одного брокера к другому буквально за считанные минуты, как это происходит при переводе денег по СБП. Но если так, то здорово. Минфин, ЦБ и прокуратура создадут рабочую группу по защите миноритариев для того, чтобы повысить доверие к российскому рынку. Ну, по поводу доверия к российскому рынку акций огромные вопросы, конечно. Прежде всего, здесь надо увидеть какой-то свет в конце туннеля, с какой стати все начнет куда-то расти. Пока такого света не очень-то много видно. Но, конечно, и вопрос защиты миноритариев тоже актуален, поскольку неоднократно на российском рынке происходили ситуации, когда миноритарных акционеров просто про их интересы забывали. Ну, как яркий пример, допустим, ВТБ, который тут решил на свою дивидендную политику несколько подкорректировать. Ну, не то, чтобы подкорректировать, но интересы младших акционеров, небольших, которые просто купили акции для себя, для дивидендов, были поставлены далеко не во главу угла. В Москве, Казани и Екатеринбурге снизились цены на новостройки. Средняя цена в Казани снизилась на 3% по сравнению с апрелем. Московские новостройки потеряли 1,4%. В Екатеринбурге 1,7% снижение. Связано это с тем, что большинство застройщиков пытаются поддержать продажи, особенно в летний сезон, когда обычно они несколько проседают. Приоритеты другие, как-то добраться до отпуска и отдохнуть. Минфин предлагает запретить тратить мат-капитал на текущие расходы. Минтруд отправил на согласование федеральное правительство предложение использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Из документа следует, что мат-капитал гражданами сегодня в большинстве своем тратится на текущие расходы. Ну, видимо, имеется в виду образование детей, поскольку не так много вариантов, куда можно потратить мат-капитал. Хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первого взноса для ипотеки. Но я в целом идею поддерживаю, что мат-капитал наиболее оправданно и выгодно использовать для покупки недвижимости, поскольку тогда эти деньги еще и серьезно работают на вас. Но, конечно, если вы можете себе это позволить, потому что одного мат-капитала не хватит, скорее всего. Игровые аккаунты, скины, виртуальные персонажи могут быть признаны совместно нажитым имуществом при разводе. Российские суды начали принимать во внимание стоимость игровых аккаунтов и виртуальных активов при разделе совместно нажитого имущества. Сторонам необходимо предоставить состав таких активов, игровых, на момент расторжения брака, а также определить их рыночную стоимость. Представляете? Вот так судья выносит вердикт. По результатам раздела имущества гражданину Иванову достаются эльфийские кузницы, а гражданке Ивановой – ратуши. Также устанавливается совместная опека над драконами. Гражданин Иванов их будет видеть по субботам и перечислять на их дальнейшую прокачку 30% добытого золота. Человечество перестает рожать детей, мировой коэффициент рождаемости стремительно снижается. Если в 1990 году мировой индекс рождаемости составлял 3,3, то сейчас упал до 2,2. А в 66 странах среднее число детей на одну женщину приближается к единице, то есть человечество вымирает потихонечку, ну, по крайней мере, тенденция такая. После массового внедрения мобильных телефонов рождаемость резко падает практически в любой стране. Поэтому вы поняли, зачем в стране интернет ограничивают? На самом деле глубокий смысл зарыт, чтобы рождаемость повышать. В России хотят запретить авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы. Ну, как где-то иногда можно, например, через Google аккаунт залогиниться. Теперь можно будет надо будет, по крайней мере, чтобы россияне с использованием либо мобильного номера, либо единой системы идентификации, или единой биометрической системы. В Госдуму уже внесен законопроект о штрафах. 10-20 тысяч для граждан, и для юрлиц 500-700 тысяч. Ударными темпами развиваем цифровую экономику. В ближайшие 5 лет снова обновят температурные рекорды. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что ближайшие 5 лет, скорее всего, будет снова побит температурный рекорд за всю историю наблюдений. Планета стремительно теплее. Возможно, для кого-то и хорошая новость. В вашем регионе станет чуть-чуть комфортнее жить. Поздравляю всех с Днем России. Желаю вам хороших выходных. Спасибо.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
2: Люди вокруг вас.
3: Кто придет на ваши похороны? Кто заплачет горше всех? Гарвардские ученые, которые уже почти 100 лет занимаются исследованием счастья, утверждают, что именно этот вопрос имеет решающее значение. Крепкие социальные связи – вот фундамент счастливой долгой жизни. Мы грамотно распоряжаемся этим видом богатства, когда поддерживаем отношения с теми, кто нам по-настоящему близок, поддерживаем связь с важным для нас сообществом и заслуженно приобретаем уважение в глазах других. Понимание этого приходит с годами. Сотрудничество дает больше, чем состязание. И в личных, и в профессиональных отношениях. Конкуренция, впрочем, тоже чему-то учит, когда мы готовы учиться. Однако все ценят доброе к себе отношение. Искренне демонстрируйте его. Не скупитесь на уместные комплименты. И все ценят поддержку, особенно в трудные времена. Отношения не становятся лучше, когда их пускают на самотек. Отношения не становятся прочнее, когда мы замалчиваем свои чувства, а тем более, когда манипулируем ими. Интересуйтесь историей своей семьи. Создавайте эту историю сами, в том числе делая то, на что вы давно хотели решиться. Проявляйте любопытство и к остальным людям, в том числе к тем, кто не принадлежит к вашему кругу.
1: Разные мысли.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Современный человек живет в состоянии постоянного ускорения. Это ощущается сразу, как только мы открываем глаза. Телефон напоминает о себе еще до того, как мы полностью проснулись. Утро превращается в набор быстрых действий, где каждая секунда будто уже опаздывает. Мы идем по привычному маршруту и замечаем, что мысли бегут быстрее шагов. Память удерживает только самое поверхностное, потому что новое впечатление мгновенно перекрывает предыдущее. Так складывается ритм, который мы принимаем как норму. Но нормально ли это? Автор работ, на которые мы опираемся, часто начинал рассуждать с простого наблюдения. Мы выполняем все больше, но при этом реже понимаем, что именно происходит с нами. Попробуйте вспомнить последнюю неделю. Какие моменты остались у вас в памяти? Что вы можете назвать по-настоящему пережитым, а не просто отмеченным в списке дел? Многие люди теряются при таком вопросе. Это не признак слабости. Это результат слишком плотного графика, в котором внимание не успевает закрепиться ни на одном событии. Мы не замечаем, как привычка к ускорению формирует восприятие мира. Когда все вокруг работает быстро, мы начинаем ожидать той же скорости от себя. Работа, общение, отдых – все превращается в поток, который нужно обслуживать. Автор пишет: «Человек теряет способность быть внутри момента, если переход между событиями становится слишком резким». Это не метафора. Это точное описание состояния, которое знакомо многим. Мы читаем сообщения в транспорте, отвечаем на письма в очереди, слушаем новости фоном и уверены, что контролируем ситуацию. На деле мы просто перескакиваем с одного раздражителя на другой. Попробуйте задать себе вопрос, почему мы так легко соглашаемся на жизнь в режиме постоянного ускорения? Ответ лежит на

Эти поток внешней информации. Легко сказать «мне некогда». Но это не ответ, это отражение того, как мы привыкли мыслить. Мы живем так, будто каждая минута должна быть оправдана продуктивностью. Тем временем тело и психика работают по другим законам. Чтобы усвоить опыт, им нужно время. Чтобы почувствовать эмоцию, тоже нужно время. Чтобы понять себя, необходимо пространство без стимуляторов. Автор предлагает обратить внимание на простое наблюдение. Чем быстрее мы живем, тем меньше различаем детали. А ведь именно детали создают ощущение реальности. Вкус еды, выражение лица собеседника, звук города утром – все это исчезает, если мы мысленно уже на следующем шаге. Мы теряем возможность проживать события, потому что спешим к тем, которых еще нет. Спросите себя, когда вы в последний раз делали что-то не ради результата, а ради самого процесса? Многие задумываются впервые. Это говорит о том, насколько глубоко ускорение проникло в нашу повседневность. Мы верим, что скорость помогает нам жить лучше. Но автор предупреждает, человек может потерять жизненное содержание, если слишком сосредоточен на движении вперед. Мы перестаем замечать, что именно должно становиться смыслом. И в этот момент ускорение превращается не в инструмент, а в ловушку. Глава завершается простым, но важным посылом. Скорость сама по себе не проблема. Проблема – отсутствие выбора. Если мы не замечаем темп, в котором живем, мы перестаем управлять им. А значит, перестаем управлять собственным вниманием, эмоциями и временем. Именно это открывает тему следующей главы. Что именно мы теряем, когда движемся слишком быстро? Жизнь на высокой скорости кажется достижением. Мы рассказываем друзьям, как много успеваем, называем себя продуктивными и будто гордимся тем, что каждый день похож на тренировку на выносливость. Но скорость почти всегда оставляет след. Он проявляется постепенно и долго остается незамеченным. Попробуйте вспомнить день, когда вы чувствовали усталость, но не могли объяснить ее причину. Это и есть первый сигнал. Организм словно подает голос: «Я не справляюсь с тем ритмом, в котором ты меня заставляешь жить». Автор, на чьи идеи мы опираемся, обращает внимание на важный механизм. Когда темп слишком высок, внимание перестает фиксироваться на деталях. Оно рассеивается, человек переключается, но не погружается. Спросите себя, как часто вы читаете текст и замечаете, что не помните предыдущего абзаца? Как часто разговор с близким превращается в фон? Эти мелкие провалы – не случайность. Это прямое следствие состояния, в котором мозг работает на пределе и перестает удерживать содержание. Скорость уменьшает глубину опыта. Это не оценка и не критика. Это физиология. Внимание – ресурс, который нельзя бесконечно растягивать. Автор пишет: «Мы теряем качество переживаний, когда не оставляем себе пространство для внутренней обработки». Это точное описание того, что происходит, когда мы пытаемся вместить в сутки слишком много действий, встреч, разговоров, новостей. События проходят, но внутри нас ничего не остается. Возникает странное чувство. Жизнь вроде бы насыщена, но как будто пустая. Подумайте о своем последнем дне. Вы можете вспомнить, что чувствовали в середине дня, какие мысли были у вас утром. Чаще всего ответ выглядит так: «не помню». Это важный момент. Забвение собственных эмоций – один из самых ранних признаков перегрузки. Автор подчеркивает, что человек, живущий в высокой скорости, теряет не только способность удерживать детали, он теряет связь с собой. А это уже влияет на принятие решений, на отношения и на ощущение безопасности. Скорость также разрушает способность к наслаждению. Не потому, что мы разучились радоваться, а потому, что радость требует присутствия. Нельзя получить удовольствие от еды, если мысли уже вслед

0: В следующем деле нельзя почувствовать тепло разговора, если мы проверяем телефон. Нельзя быть внутри момента, если мы мысленно перескакиваем вперед. Автор отмечает, чтобы переживание стало опытом, нужно дать ему время зафиксироваться. Но ускоренный ритм этого не допускает. Есть еще одна сторона. Скорость создает иллюзию контроля. Кажется, что мы все держим в руках, что успевать значит управлять, но на деле происходит обратное. Чем быстрее мы движемся, тем больше реагируем автоматически. Мы перестаем выбирать. Мы следуем инерции. Поток задач диктует направление, и мы перестаем замечать, что давно не принимаем решения осознанно. Попробуйте задать себе простой вопрос. Сколько действий за сегодняшний день вы совершили по настоящему желанию, а сколько по привычке или давлению обстоятельств? Цена скорости не всегда заметна сразу. Она накапливается. Сначала мы теряем внимание, потом чувствительность, затем способность различать, что важно, а что нет. И в какой-то момент человек понимает, что долгое время жил не в диалоге с собой, а в режиме постоянного ответа на внешние раздражители. Эта глава подводит нас к следующему шагу. Если ускорение так сильно влияет на внутреннюю жизнь, где искать опору? Ответ часто находится там, куда мы привыкли не смотреть. В идеях, которые на протяжении веков напоминали людям о том, как жить внимательнее и спокойнее. Когда современный ритм становится слишком напряженным, кажется, что решение должно быть новым, технологичным, изобретенным специально под нашу эпоху. Но стоит оглянуться назад, и мы увидим, что люди тысячелетиями сталкивались с теми же внутренними проблемами. Усталостью от стремлений, давлением желаний, страхом упустить жизнь. Авторы, к которым мы обращаемся, говорили об этом ясно и удивительно современно. Их мысли не устарели, потому что описывают не быт, а человеческую природу. Начать стоит с идеи простоты, ее часто связывают с античными учениями. Мудрецы того времени утверждали, что насыщенность жизни не зависит от количества событий. Они замечали, что человек перестает замечать красоту мира, когда запихивает в свой день слишком много действий. Один из мыслителей писал: «Достаточно малого, если это малое пережито полностью». Попробуйте прочитать это вслух. В этих словах нет призыва к аскезе. В них есть призыв к внимательности, и это фундаментальная мысль, которая объясняет саму идею медленного образа жизни. Философы Востока рассуждали о другом. Они говорили о необходимости согласовать личный ритм с природным. В их представлении скорость нарушает внутренний баланс. Человек, который пытается ускорить процессы, теряет способность чувствовать течение собственной жизни. Восточные мыслители замечали, что природа движется спокойно, но все успевает. Их фраза «ускорение не создает результат, если нарушена гармония» звучит почти как диагноз нашему времени. Но в ней есть и надежда. Если человек находит свой естественный темп, он возвращает себе ясность и внутреннее равновесие. Автор, чьи тексты мы используем как основу сценария, уделяет особое внимание идее сосредоточенности. Он пишет, что человек обедняет свои переживания, если пытается одновременно стремиться к многим целям. По его словам, ум становится беспокойным, когда желания множатся быстрее, чем возможности их осмыслить. Это наблюдение можно приложить почти к любому нашему дню. Мы хотим успеть все, но не задумываемся, что желание «все» и есть источник перегрузки. Древние философы учили обратному. Уменьшение количества стремлений увеличивает качество жизни. Интересно, что мыслители разных эпох сходились в одном. Чтобы жить глубоко, нужно уметь замедляться. Они не говорили об этом как о технике. Они видели в этом способ сохранить человеческую целостность. Один из них писал: «Тишина – условие понимания». Подумайте об этом. Мы редко позволяем себе тишину. Мы заполняем паузы шумом, как будто боимся столкнуться с собой. А ведь именно в тишине мысли яснеют, эмоции становятся различимыми, а желания – честными. Медленность в философских учениях не означает пассивности, она означает внимательность, способность быть внутри момента, а не мчаться сквозь него. Способность наблюдать, а не только реагировать. Это качество называют зрелостью восприятия. И тогда медленность перестает быть частью философии. Она становится частью человека.
1: Мысли вслух.

0: Дагестане 18 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На севере Азербайджана, недалеко от Баку, произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. По его информации, подземные толчки были зафиксированы около 2 часов ночи по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров. Данных о пострадавших и разрушений на российской стороне не поступало. Расписание пригородного поезда Дербент-Махачкала изменится во время летнего периода, итак, с 16 июня по 15 сентября. Поезд номер 6699 будет направляться из Дербента в 22:00 и прибывать в Махачкалу в 0 часов 29 минут. Соответственно, меняется время остановки на всех промежуточных станциях. Ранее время отправления было в 21:16. Об этом сообщает нам Северокавказская пригородная пассажирская компания. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин вручил государственные награды жителям республики в День России. Награды были вручены участникам специальной военной операции, педагогам, врачам, деятелям культуры, науки и многодетным матерям. Участнику СВО Гаджимураду Казанбиеву была вручена медаль «За отвагу». В 2024 году он попал под атаку вражеских дронов и укрылся в ближайшей воронке, где провел 21 день. Многодетным матерям Раиса Тайдиевой и Мисиди Шамхаловой Федор Щукин передал награды от президента России. Им, как и ранее, другой дагестанский станке Бурлиат Меджидовой присвоено почетное звание «Мать-героиня». Но и правительство Дагестана активизирует работы по легализации региональных хлебопекарных предприятий. Вопросы борьбы с теневым сектором, контроля качества продукции и ценообразования обсудили на совещании под руководством временно исполняющего вице-премьера республики Наримана Абдулмуталибова. По данным Минсельхозпрода Дагестана, сейчас в Дагестане работают 15 крупных хлебозаводов и 465 малых предприятий. Среди них пекарни, кондитерские и тандерные производства. За первые 4 месяца в нашей республике произвели практически 30 тысяч тонн хлебобулочных изделий. А США и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта уже в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CNBC News со ссылкой на источники. По информации Bloomberg, подписание документа может состояться во время саммита G7, который пройдет с 15 по 17 июня. Одной из возможных площадок церемонии называется Женева. Ранее иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума, который состоит из 14 пунктов. Среди предполагаемых мер — снятие морской блокады, вывод американских сил и разморозка части иранских активов. На детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил соответствующее обращение в правительство. По мнению депутата, такие кнопки могут помочь в случаях, когда ребенок получил травму или рядом возникла другая опасная ситуация. Предполагается, что при нажатии сигнала сразу будет поступать звонок оператору службы 112, а местоположение передаваться автоматически. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец мог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Иялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин Эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Мой гнев сильнее стыда, как бывает обычно, когда человеку действительно стыдно, и он знает, что ему должно быть стыдно. Эрих Мария Ремарк, известный немецкий писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлутлири ханиги месет хулариб, хабасли аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлутлири ханиги месет хулариб, хабасли аниги бахарчи хулариб. Инч огу когибет суге, вихич огу чигивет суге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч огу когибет суге, вихич огу чигивет суге. Шимбакунин бакуалару, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбакунин бакуалару. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. Ратлал дат адал дасан, хьянат чеси ратлал чухуни бжанип гослик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратлал дат адал дасан, хьянат чеси ратлал чухуни бжанип гослик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Соки кикуни очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: 10 ловушек на пути к мастерству. Первая ловушка – слепая последовательность. Как мы уже говорили ранее, главное в закреплении новой привычки – постоянство. Однако хочу предупредить вас о слепой последовательности. Важно иногда останавливаться, оглядываться назад и совершенствовать свое мастерство. Поэтому, если вы застряли на плато, есть вероятность, что вы забыли проанализировать и внести изменения в свой план. Вторая ловушка – плохое обучение. Вы записываетесь на бесплатный курс по созданию веб-сайтов, но преподаватель не объясняет ключевые детали и работает в устаревших программах. Вы чувствуете разочарование. Проблема не в вас, а в плохом обучении. Но помните, в конечном счете ответственность за то, чтобы получить хорошее обучение, лежит на вас, а не на вашем наставнике. Третья ловушка. Противоречивый образ жизни. То, чего вы хотите достичь в жизни, может сильно разниться с нынешней карьерой. Например, вы можете работать менеджером проектов, совмещая учебу в университете, и при этом мечтаете вести свой YouTube-канал. Это создает конфликт, потому что работа и учеба отнимают много времени и сил, и вы не успеваете заниматься тем, что вам действительно интересно. Мы должны финансово обеспечивать себя и свою семью и в то же время искать способ осуществить свою мечту. Если вы сталкиваетесь с подобным конфликтом, вам придется пойти на жертвы. К сожалению, другого выхода нет. Четвертая ловушка – перфекционизм. Иногда мы устанавливаем слишком высокие стандарты, которым никто не может соответствовать. Мастерство заключается не в том, чтобы сделать все идеально, а в самом процессе. Пятая ловушка – травмы. Если ваш путь связан с физическим мастерством или спортом, то вполне возможно, что на своем пути вы можете столкнуться с травмами. Люди получают травмы из-за одержимости целью, из-за опережения своих возможностей, из-за того, что перестают осознавать, что происходит с их телом, и потому они не находятся здесь и сейчас. Важно знать свой предел. Выходите за пределы зоны комфорта, но не переусердствуйте. Травмы могут сбить вас с пути как временно, так и навсегда. Расширять свои границы в бизнесе или спорте значит работать со своим телом, а не против него. Оставаться в безопасности значит быть осторожным и обращать внимание на сигналы своего организма. Шестая ловушка – тщеславие. Вполне возможно, что одной из причин, почему вы встали на путь к мастерству, является ваше желание достойно выглядеть в глазах окружающих. Но для того, чтобы научиться чему-то значимому, вы должны быть готовы поначалу выглядеть глупо. И даже после многих лет тренировок и практики вы можете допускать промахи и ляпы. Этот страх мешает вам стать лучше. Не бойтесь выглядеть глупо. Седьмая ловушка. Слишком большая конкуренция. Будущий мастер, который думает только о победе, в долгосрочной перспективе обязательно потерпит поражение. Утверждение, гласящее «победа – это единственное, что имеет значение» – бесстыдная ложь. Подумайте сами, если победа – единственное, что имеет значение, тогда практика и тренировки, дисциплина, самосовершенствование и характер – ничто. Сверхконкурентность порождает больше проигравших, чем победителей. Кто знает, сколько потенциальных золотых медалистов Олимпиад ушли из спорта из-за тренеров юношеских команд, которые были уверены, что цель жизни спортсмена должна состоять в победе над командой школы, расположенной на другом конце города. И что неважно, как ты играешь, главное – победить. Победа – важная часть пути, но не главная его составляющая. Конкуренция привносит в жизнь азарт точно так же, как соль и перец придают вкус пищи, но одними специями не наешься. Настоящий мастер умеет достойно проигрывать. Восьмая ловушка. Излишняя одержимость целью. Взбираясь на гору, помните о вершине впереди, но не смотрите на нее постоянно. Сосредоточьтесь на пути. Не думайте о том, как заработать $1 000 000. Стремитесь сначала заработать 1000, затем 10 тысяч, 20 тысяч долларов. Девятая ловушка. Награды и медали. Излишнее использование внешней мотивации может замедлить, а то и вовсе остановить ваше путешествие к мастерству. Исследования показывают, что поощрение школьников за успехи золотыми звездочками поначалу улучшает их учебу, но затем она возвращается к прежнему уровню, даже если вы увеличите количество наград. Дети стремятся к получению наград, а не знаний. Излишние поощрения убивают интерес. Истинный рост происходит благодаря желанию учиться. 10-я ловушка. Излишняя серьезность. Без юмора трудные и тернистые участки пути переносить нелегко. Пройдите путь мастерства с улыбкой.
0: Личный коуч. Будете вы Сбербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: На встрече с членами правительства президент России Владимир Путин высказался о текущем состоянии экономики. По его словам, применяемые меры по сдерживанию роста цен на товары и услуги показывают свою результативность. Он также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. Президент представил статистику. Увеличение потребительских цен снизилось до чуть более 5%. Инфляция снижается, отметил он, указывая на достижение желаемого результата. Путин добавил, что правительство может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и достижение других необходимых макроэкономических показателей. Ранее 5 июня президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция к концу года приблизится к уровню 5,2%. Тогда он также подчеркнул важность сбалансированного экономического роста, основанного на внутреннем спросе и сопровождающегося дальнейшим замедлением роста цен.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
4: Люблю соки Кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. В России с 6 лет начнут проверять репродуктивное здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября этого года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Новые нормы Минздрава уже включены в приказ ведомства. Кроме того, с сентября этого года детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотры офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях мидриаза, то есть расширения зрачка. Затем в возрасте года и 6 лет дети будут проходить осмотры у отоларинголога. Также для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет и определение стандартного отклонения массы тела. Отмечается, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября этого года.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что у вас есть второй мозг, в котором сохраняются только важные мысли. Ваш обычный повседневный мозг думает обо всем: об ужине, покупках, разговорах людей в метро, о новом айфоне, о падении рубля и о ежедневной рутине. Среди этого урагана информации теряются и затухают по-настоящему полезные идеи. Однако ваш второй мозг очень избирателен, он запоминает только самый сок, только то, что может быть использовано для написания книги или курсовой, для создания нового проекта или разработки научной теории. Но этот мозг не только запоминает информацию, для этого сгодился бы и блокнот, в который вы записываете хорошие мысли из книг или лекций. Многие из нас делают заметки в личном дневнике, и назвать это отдельным мозгом язык не поворачивается. Нет, особенность мозга в том, что он очень эффективно связывает информацию. Вот как выглядит информация, например, в вашем дневнике или в интернете. Это не связанные, раздробленные кусочки данных. Да, в любой момент мы можем загуглить или отыскать в личном дневнике любую информацию, но ценность этой информации обретает только когда она связана с другими кусочками данных. Такую связанную сеть мыслей мы называем знанием, и мозг занимается именно формированием знаний, объединением разрозненных обрывков в общую систему, где каждая мысль связана с сотней других мыслей. Он непрерывно соединяет наши идеи с идеями из книг, с выводами из нашего опыта и с конспектом лекций из интернета. В результате появляется цепочка знаний, логическая сеть идей. Однажды это переплетение концепций дополняется чем-то ключевым, какой-то особой мыслью, которая все связывает. Например, вы читаете цитату, и неожиданно все как будто бы встает на место. Вы вдруг понимаете нечто очень важное. Раньше оно было наполовину скрыто, оно смутно ощущалось, но не было внятно произнесено. А теперь стало ясно как день. Это и есть момент «ага», прозрение. Когда Ньютон увидел падение яблока, он не придумал целую теорию за пару секунд. Напротив, в его голове просто сложился последний пазл, который дополнил сеть несвязанных ранее мыслей. Именно так рождаются изобретения, открываются новые законы природы, появляются философские идеи и пишутся гениальные произведения. Связи решают все. Иными словами, недостаточно просто прочитать 1000 книг. Креативность рождается, когда информация из книг связывается в нашей голове таким образом, что в результате рождается новая идея. Именно для этого придумана система Zettelkasten. Автор этой системы – Николас Луман. Он был обычным человеком, который работал в местной государственной администрации. Однако, приходя домой, он любил читать книги по социологии и делать заметки об этих книгах. Он брал маленькие листочки бумаги и записывал на них своими словами прочитанную идею. Каждую записку он помечал специальным кодом, связывающим ее с другими заметками, которые могут иметь к ней отношение. Таким образом, каждая заметка была связана со всем, что может ее дополнить. Вам это ничего не напоминает? Он не вел тетрадь с конспектами, где каждая идея изолирована, но любую мельчайшую мысль старался связать с другими мыслями. Все записки он складывал в специальный ящик, а раз в год открывал его и начинал исследовать сформировавшуюся сеть знаний. Он обнаруживал, что мысль из прочитанной недавно книги длинной цепочкой связана с мыслью, которую он записал год назад и которую уже давно не помнил. Таким образом,

0: образом, самые важные идеи, с которыми сталкивался Николас, со временем обрастали огромным количеством дополнений. Взглянув на сформировавшуюся сеть знаний, он обнаруживал необычные сочетания, он видел связи, которые нельзя заметить, если просто думать или вести дневник. Он как будто включал свой второй мозг, который в его отсутствие запоминал все важные мысли и связывал их с другими мыслями. Теперь ему оставалось только посмотреть на свои заметки и... ага, прозрение. Николас Луман начал писать. Через год его пригласили стать профессором в университете, он сделал большой прорыв в социологии, получил несколько научных степеней, написал около 500 исследований и каждый год вплоть до своей смерти издавал по 3 книги. Это невероятная продуктивность, и нам очень трудно помыслить, как она возможна. Однако представьте вот что. Что если каждая важная идея, мысль, каждый вывод из интересной книги или видео, каждая мудрая цитата и конспект, которые когда-либо были в вашей жизни, не исчезли в суматохе повседневной информационной бури, но были сохранены и каким-то магическим образом связывались друг с другом, выстраивая переплетенную сеть данных? Однажды вы просто включаете второй мозг, заходите в раздел, например, когнитивной психологии, и перед вами раскрывается паутина взаимозависимых и дополняющих друг друга идей, описанных вашими словами. Вам ничего не нужно придумывать, вы просто начинаете творить. Иными словами, в повседневной жизни ценность приобретенных знаний со временем снижается, а при использовании системы Zettelkasten возрастает. Именно поэтому Николас был так продуктивен, он просто делал заметки и связывал их друг с другом. Сам он, несмотря на технологическую древность этой системы, называл ее своим собеседником, второй памятью и кибернетической системой. К счастью для нас, теперь есть компьютеры, и нам не нужно вручную писать на бумажках, а затем помечать, каталогизировать и перебирать их хитрым способом, как это делал Николас. Сегодня есть несколько программ, которые позволяют создать персональную сеть знаний. Это ROM Research, Obsidian, RamNode и Zettler. Используя их, мы можем просто делать записи, а все остальное сделает программа. Вот как, например, визуально связывает заметки Obsidian. От нас требуется всего две вещи. Правильно делать маленькие заметки, а позже объединять некоторые из них в более серьезные, большие, так называемые вечно зеленые заметки. Первый шаг чрезвычайно прост. Потребляя контент, например, читая книгу, мы делаем заметки своими словами. Представьте, что объясняете что-то незнакомому человеку. Нельзя просто пассивно копировать текст, нужно понять смысл написанного и сказать об этом так, как свойственно говорить нам. Таким образом, мы будем не только набирать первичную базу важных идей, но и стимулировать сознательное потребление. Согласно исследованиям, такой подход улучшит наше понимание любого изучаемого материала. Поэтому отныне, знакомясь со статьей, мы не просто читаем, но активно пытаемся объяснить смысл прочитанного в форме небольшой заметки. Сделав это, мы помечаем заметку линками, которые будут связывать ее с другими заметками в будущем. Линки — это просто ключевые слова. Скажем, сделав запись о когнитивных искажениях, вы, возможно, захотите оставить тег «психология» или «нерациональность» или «ошибки ума» или «все сразу», все зависит от вашей сферы интересов. Прежде чем оставлять такую ссылку, важно задаться двумя вопросами. В каких обстоятельствах я могу наткнуться на эту заметку? И когда мне пригодится эта идея? Когда у вас уже накопилось много заметок, можно приступать ко второму шагу – объединение нескольких заметок в одну заметку. Из таких объединений в будущем может получиться эссе, пост для социальных сетей, курсовая работа, научный труд или даже целая книга. Это называется «вечно зеленая заметка» – площадка, на которой будут собираться и дополняться размышлениями избранные заметки по определенной теме. Теперь пару слов о программах. Я пользуюсь сразу двумя, но большинству рекомендую Obsidian, так как она бесплатная и очень-очень хорошая. Это не реклама. Сразу скажу, что в этом видео не будет подробной инструкции использования. Для этого я оставлю несколько ссылок в описании. Здесь я лишь покажу примерный процесс. Главное помнить, любая мысль полезна только в контексте других мыслей, поэтому нужно следовать двум принципам. Гранулярность, то есть заметки должны быть маленькими, и ассоциативность, то есть они должны быть связаны друг с другом максимально точно. Вот как я подхожу к этому процессу. Например, сейчас я изучаю когнитивную психологию, в частности читаю книгу о G-факторе. И вот я натыкаюсь на интересные данные. Оказывается, чем умнее человек, тем меньше глюкозы съедает его мозг при решении задач. Это интересно и может пригодиться мне в будущем, поэтому я открываю Obsidian и создаю страницу этой книги. Я всегда помечаю название материала, автора и тип этого материала. В данном случае книга. Теперь я записываю то, что показалось мне интересным, и с помощью двойных квадратных скобок помечаю все это линками, которые кажутся мне уместными. То есть IQ, G-фактор, глюкоза. Вот и все. Сделав много таких заметов из большого количества материалов, мы должны проанализировать нашу сеть знаний. Это можно сделать как с помощью графика всех заметок, на котором мы визуально увидим, как идеи связаны друг с другом, так и с помощью очень удобного поиска. Напоследок скажу вот что. Современный мир очень любит тех, кто способен обрабатывать информацию, делать из нее адекватные выводы и быть креативным. Данный же инструмент, несмотря на его кажущуюся простоту, это настоящий инкубатор мыслей, идей и знаний. Настоятельно рекомендую не упускать эту возможность и сделать свою жизнь лучше. Она упростит вашу учебу, послужит вспышкой идей в вашем творчестве и просто каталогизирует все приобретенные вами знания в оптимальной форме. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На центральной площади столицы Дагестана прошел гала-концерт, который завершил 14-й межрегиональный фестиваль «Кавказ. Единая семья». Мероприятие, напомню, что было организовано при поддержке Министерства культуры Дагестана. В течение 2 часов зрители наслаждались выступлениями артистов из разных регионов страны. Концерт открыл государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». На вертолет производства дагестанского завода сегодня показали на международной выставке. Я напомню, что в 2026 году в экспозиции представлены были новейшие разработки более 60 компаний из России и Китая. Как отметили организаторы мероприятия, больший интерес вызвал легкий многоцелевой вертолет АП-55, разработанный авиапроект и выпускается который дагестанским заводом «Концерт КМЗ». В Хунзавском районе беседу с трудовыми мигрантами из стран Центральной Азии и других регионов провели представители администрации, полиции и МИНАЦИ Дагестана, которые охватили 29 иностранных граждан. В Азербайджане слушателям стали еще 20 человек. Ключевой темой стал реестр контролируемых лиц базы данных МВД для иностранцев и незаконно находящихся в стране. Им разъяснили порядок ведения реестра и последствия нарушений. Но в Дагестане начали работу 347 детских летних площадок, включая 15 загородных и 332 пришкольных лагеря. В текущем сезоне планируется охватить отдыхом более 46 тысяч школьников. Как отметили нам Миноборнауки Дагестана, многие пришкольные лагеря открылись в новых или капитально отремонтированных школах. А во флагманских загородных центрах в Солнечном береге, Орленке и Юности построили новые современные корпуса. Но абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в дни, когда вузы дают приказы о приеме. И об этом РИА Новости сообщили Миноборнауки. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в вуз онлайн. В указанные даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласия, отзыв заявления, а также отказ от зачисления. Министерство объяснили, что это поможет закрепить списки поступившихся и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. Ну и Магомед Хадулаев назначен на должность общественного помощника главы Дагестана. Распоряжение было еще подписано 10 июня Федором Щукиным и размещено на портале правовой информации. Магомед Хадулаев, я напомню, что является ветераном военных действий в Афганистане, был командиром танка, а также был замком взвода, а также является участником событий 99 года в Дагестане. В разные годы работал в частных предприятиях, являлся помощником нескольких депутатов Госдумы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Для кого-то Россия – это бескрайние просторы от Калининграда до Камчатки, где рассветы встречают первыми в стране, а закаты будто растворяются в бесконечности горизонта. Для кого-то шум больших городов, где в одном потоке идут люди разных профессий, разных историй, но объединенные одним чувством. А для кого-то тихая деревня на рассвете, когда воздух прозрачен и свеж, а запах свежескошенной травы смешивается с прохладой утра. Россия – это сотни народов, тысячи судеб и одна большая история. Это старинные храмы и современные мосты, соединяющие берега и эпохи. Это строки Пушкина и мелодии народных песен, которые, кажется, живут в самой крови. Это умение преодолевать трудности, сохранять тепло домашнего очага и смотреть вперед с надеждой. День России – это не просто дата в календаре. Это повод остановиться на мгновение, оглянуться вокруг и почувствовать, как много в нашей стране красоты, силы и жизни. Это день, когда особенно ясно понимаешь, наше общее будущее складывается из маленьких, но важных дел каждого из нас. Уважаемые радиослушатели, пусть этот день подарит вам чувство единства и гордости за свою страну. Пусть в ваших домах будет тепло, в сердцах уверенность, а в мыслях светлые надежды на завтрашний день.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Стоимость аренды квартир за год снизилась в среднем на 3%, выяснили «Известия». В частности, цены упали в Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Хабаровске. В минувшем году предложение на рынке аренды квартир в крупных городах России увеличилось на 40%. Это способствовало росту числа доступных бюджетных вариантов временного жилья, которые ранее были в дефиците. В результате обострилась конкуренция среди собственников за арендаторов, отмечают специалисты. Согласно данным сервиса «Яндекс.Аренда», к апрелю этого года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в городах с населением более миллиона человек снизилась до 33 тысяч рублей. За год показатель уменьшился на 2,5%. Руководитель департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила, что по всей России средняя цена аренды однокомнатных квартир снизилась на 2,8% за год. Двухкомнатные квартиры показали более умеренный спад – менее 1%. По данным ЦИАН, за этот же период средние ставки аренды практически не изменились. Однокомнатные квартиры в крупных городах подорожали на 2%, в то время как двухкомнатные стали доступнее на 1%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы только открываете бизнес или уже ведете дело, и кажется, платите слишком много налогов. Возможно, вам не кажется. ОСН, ОСНОП, ПСН. Для неспециалиста эти аббревиатуры звучат как сложный код. При этом правильно подобранная система налогообложения может сэкономить десятки, а то и сотни тысяч рублей в год. Сегодня разберемся, какая система подойдет именно вам. Упрощенка – это самая популярная система среди малого и среднего бизнеса. Ее достаточно просто применять, а налоговую нагрузку можно уменьшить, особенно если выбрать подходящий вариант ОСН. Первый вариант – ОСН – доходы. Налоговая ставка 6% от всех доходов. Ставка может быть снижена до 1% на региональном уровне. Упрощенка подойдет небольшим компаниям с небольшими расходами. Например, если вы оказываете услуги консалтинга, репетиторства, ремонт одежды. Второй вариант – ОСН – доходы минус расходы. Налоговая ставка 15% от разницы между доходами и расходами. Ставка может быть снижена до 5% на региональном уровне. Кстати, при этой системе из налога можно вычесть страховые взносы. Подойдет компаниям или ИП с высокими расходами, которые можно подтвердить. Например, магазин закупает товары у поставщиков, получается значительно снизить налогооблагаемую базу за счет расходов. Важный момент. С 2025 года бизнес, который работает на упрощенке, тоже обязан исчислять и уплачивать НДС. ОСНО – это самое сложное. Система больше подходит для крупного бизнеса. На этой системе нужно платить НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество. Чаще всего общую систему налогообложения используют крупные компании. Например, если вы сотрудничаете с большими предприятиями, которые требуют выставления счетов фактур с НДС. Что важно знать? Налоговая автоматически установит общую систему для ИП или ООО сразу при регистрации, если в течение 30 дней не подать заявление на использование специального режима налогообложения. Патентная система налогообложения. Суть патентной системы – вы покупаете патент на определенный вид деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Стоимость патента зависит от потенциального дохода, который устанавливает регион. Эта система налогообложения может применяться только индивидуальными предпринимателями. Патент подойдет ИП, которые занимаются небольшим бизнесом с четко определенным видом деятельности. Например, парикмахерские услуги, ремонт обуви, небольшая розничная торговля или бизнесу с сезонным характером работы. Например, если вы открываете летнее кафе или занимаетесь продажей новогодних товаров. У патента много плюсов. Например, уже не нужен сложный бухучет и налоговые декларации. А вот вести книгу учета доходов все равно придется. Как выбрать систему налогообложения? Оцениваем масштаб бизнеса. Если вы только начинаете или бизнес небольшой, выбирайте упрощенку или патент, если позволяет вид деятельности. Второе. Учитываем доходы. Для услуг с небольшим расходом выгодно ОСН доходы. Для торговли или производства ОСН – доходы минус расходы или общая система. Если вы сомневаетесь, какую систему выбрать, обратитесь к специалистам.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Тикуни и Курага. Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В китайском столовом этикете есть ряд правил, как использовать приборы, то есть палочки. Невежливо стучать китайскими палочками по столу, зажимать их в кулак и поправлять их в руке, ударяя по дну тарелки.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Личный коуч.
1: Неудача, как она есть.
2: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
1: Это в самом деле неудача?
2: Ошибка и неудача не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача – это действие, которое не привело к желаемому успеху.
1: Почему мы не любим неудачи?
2: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка, это одно. А если вечно отвлекающийся племянник, совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
1: Виды неудач. Разумные неудачи.
2: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
1: Незнакомые обстоятельства.
2: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
2: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
2: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
2: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенное решение. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации – их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
2: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями, Это касается и новых блюд Noma, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
2: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны, или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
2: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
0: Копейка рубль бережет.
1: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется

0: 99 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
0: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле Ялты, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 26 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. Если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу, он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность, это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляет там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимай зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На центральной площади столицы Дагестана прошел гала-концерт, который завершил 14-й межрегиональный фестиваль «Кавказ. Единая семья». Мероприятие, напомню, что было организовано при поддержке Министерства культуры Дагестана. В течение 2 часов зрители наслаждались выступлениями артистов из разных регионов страны. Концерт открыл государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». На вертолет производства дагестанского завода сегодня показали на международной выставке. Я напомню, что в 2026 году в экспозиции представлены были новейшие разработки более 60 компаний из России и Китая. Как отметили организаторы мероприятия, больше интерес вызвал легкий многоцелевой вертолет АП-55, разработанный авиапроект и выпускается который дагестанским заводом «Концерт КМЗ». В Хунзавском районе беседу с трудовыми мигрантами из стран Центральной Азии и других регионов провели представители администрации, полиции и Минаца Дагестана, которые охватили 29 иностранных граждан. В Азбербаше слушателям стали еще 20 человек. Ключевой темой стал реестр контролируемых лиц, базы данных МВД для иностранцев и незаконно находящихся в стране. Им разъяснили порядок ведения реестра и последствия нарушений. Но в Дагестане начали работу 347 детских летних площадок, включая 15 загородных и 332 пришкольных лагеря. В текущем сезоне планируется охватить отдыхом более 46 тысяч школьников. Как отметили нам Миноборнауки Дагестана, многие пришкольные лагеря открылись в новых или капитально отремонтированных школах. А во флагманских загородных центрах в Солнечном береге, Орленке и Юности построили новые современные корпуса. Но абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в дни, когда вузы дают приказы о приеме. И об этом РИА Новости сообщили Миноборнауки. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в вуз онлайн. В указанные даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласия, отзыв заявления, а также отказ от зачисления. Министерство объяснили, что это поможет закрепить списки поступившихся и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. Ну и Магомед Хадулаев назначен на должность общественного помощника главы Дагестана. Распоряжение было еще подписано 10 июня Федором Щукиным и размещено на портале правовой информации. Магомед Хадулаев, я напомню, что является ветераном военных действий в Афганистане, был командиром танка, а также был замком взвода, а также является участником событий 99 года в Дагестане. В разные годы работал в частных предприятиях, являлся помощником нескольких депутатов Госдумы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидатль. У села Кванхидатль, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Индийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидатль составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу-Муслим вторгся в Кванхидатль со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечолал – самые первые основоположники села. Чегер-Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидатль по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то квахидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью квахидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от Кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, Кванхидатли и Инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидатль называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак Дибир, Амач Дибир, Гусейн Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварение и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидатль, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель говорил: не издевайтесь над уродством, благодаря ему вы созерцаете прекрасное. Не презирайте убогих и бедных духом, благодаря им вы знаете, что такое величие и благородство души. Не унижайте поверженного вами врага, благодаря ему вы ощущаете вкус победы. Не попирайте немощь и старость, благодаря им вы цените свое здоровье и молодость. Но избегайте чрезмерных наслаждений, кичливости и жестокости. Благодаря им человек узнает, что такое голод, стыд и страх.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, вы постоянно откладываете дела на потом. Однако тренировка, которую вы уже 2 недели собираетесь посетить, страшна вовсе не жутким тренером и не доминацией местных качков. Дело также не в том, что вы идеально выглядите в зеркале, и не в том, что вам это как всегда не нужно. Имя вашей проблемы – прокрастинация. Сегодня это особо животрепещущая тема, ведь вместе с вами откладывает до понедельника еще 32% всех людей. И несмотря на то, что цифры выросли за последнее время, сама проблема древняя как мир. Еще Гесиод в своих стихах рекомендовал не откладывать дела на завтра, а Цицерон называл эту привычку ненавистной. Эти парни жили давно, но и сегодня, несмотря на их предостережения, среднестатистический работник ежедневно проводит 1.5 часа, откладывая работу на потом. Это, очевидно, приводит к потере времени и денег, а по итогу мы все равно в изнеможении допиливаем незаконченное. Так почему мы продолжаем откладывать на потом? Не лучше ли просто взять и сделать? К сожалению, так это не работает. Сказать прокрастинатору «иди да сделай» — это как попросить человека в депрессии приободриться. Прокрастинация — это сложный процесс, который имеет 3 причины. Во-первых, искаженное восприятие времени. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, и нам нужны четкие рамки. Согласно последним данным, даже самостоятельно установленные ограничения улучшают результаты хронических прокрастинаторов на 40%. Иными словами, лучше иметь план на каждый день, а не на неделю в целом, а желательно даже на каждый час, чтобы в любой момент времени было ясно, чем нужно заниматься. Во-вторых, это непонятность удовольствия. Наш организм мотивируется успехом и готов делать ради него все, что угодно, и никакая лень не будет препятствием. Но большие и сложные проекты занимают много времени, поэтому одна рабочая сессия не приводит к успеху, который мы могли бы явственно ощутить. Например, похудеть – это вопрос ежедневного труда в течение года, без какого-либо видимого успеха. В таком случае наш организм с недоумением смотрит на рабочий процесс и отказывается работать. А собственно зачем? Успех где-то очень далеко, он неопределен и крайне маловероятен. С какой стати ему впахивать? Ведь он не понимает, зачем тебе сбрасывать вес, и уж тем более не знает, получится ли у тебя это. У хронического прокрастинатора мозги очень привыкли думать именно так, и почти любое дело кажется ему недостойным. Поэтому нужно объяснить самому себе, как выглядит ежедневный успех, с чего он начинается и какие у него параметры. Второй компонент – это, собственно, награда. Для каждого успеха должна быть своя плюшка, чтобы тело действительно ощущало это как успех. Используйте то, что вам наиболее приятно. Например, для меня это поездка на велосипеде или медитация в лесу. Главное, чтобы организм ощутил удовлетворение и понял, что он должен делать в будущем, чтобы получить награду. Но по первым порам, несмотря на все наши старания, тело обязательно будет сопротивляться, и даже награды не будут его радовать. Когда ваш мозг хочет отложить дело на потом, отсчитайте 5, 4, 3, 2, 1 и через силу, словно прыгаете в ледяную воду, займитесь делом. Исследования показывают, что 80% прокрастинаторов после такого ритуала через 5 минут входят в процесс и даже начинают получать от него удовольствие. И, наконец, 3-я причина прокрастинации – это отвлекающие факторы. Большинство проблем возникает тогда, когда у мозга прокрастинатора есть выбор – заняться работой или посидеть в социальных сетях. Если у вас перед лицом открыта вкладка мессенджера, то тут даже дедлайны не помогут, поэтому проанализируйте свои отвлекающие факторы и максимально их от себя изолируйте. Итак, шаг первый. Каждый вечер составляйте четкое конкретное расписание, которое ограничивает каждую отдельную задачу во времени. Шаг второй. Дайте своему организму понять, почему он должен получать удовольствие от той или иной задачи. И, конечно, шаг третий – лишите свое тело выбора. Отберите у него альтернативы, изолируйте его наедине с задачей. Надеюсь, этот алгоритм будет вам полезен. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. Сегодня у меня в гостях Нина Витальевна Зверева. Тележурналист, писатель, обладатель статуэток ТЭФИ. Ныне ваша основная деятельность – это тренерство. Вы помогаете людям готовиться к серьезным важным выступлениям, учиться коммуницировать так, чтобы быть эффективными в жизни, на работе и вообще во всех областях их жизни. Правильно?
2: Да.
1: Вы выступаете в Сколково, то есть работаете с крупнейшими предпринимателями, по сути.
2: Да.
1: С какими запросами к вам чаще всего приходят?
2: Ну, как правило, научите меня говорить, как Катя.
1: Это так, буквально так формулирует?
2: Это вообще для меня самая большая радость, и это довольно часто. Моя дочь Катя Петелина возглавляла Визу, была стратегом ВТБ, и она так вот оставила себе, сейчас она в Америке, оставила себе такой след здесь, в Москве, большой, что все говорят, вот, надо говорить, как она. А кто ее научил? Мама научила. Вот мама этим занимается. Ну, это так, полушутка, потому что приходят с запросами, можно ли короче говорить, чем я говорю? Вообще, можно ли этому научиться? А часто людей присылают... Ну, например, их шеф.
1: Вот этому лучше бы научиться говорить таким
2: образом.
1: Даже
2: по-другому, Саш. Прямо если научишься говорить, не получишь повышение. Иди к Зверевой.
1: Угу.
2: И вот он приходит, он или она, и они, в общем, перепуганы, потому что хочется повышения, а при этом надо вот как-то улучшить коммуникацию.
1: Отсюда возникает сразу логичный вопрос. На ваш взгляд и на вашей практике, насколько вообще наше умение говорить качественно и вообще коммуницировать с другими людьми влияет на наши результаты и успехи в том деле, которым мы занимаемся?
2: Ну, вы же знаете ответ на этот вопрос.
1: Я понимаю, что это важно, но насколько важно, я не до конца понимаю.
2: Критически важно. То есть я думаю, что каким бы человек ни был талантливым, если он совсем не умеет коммуницировать с людьми, у него плохо получится. Может быть, рядом с ним будет какой-то переговорщик, какой-то такой Санчо Панса, знаешь, который будет ему помогать. Но это такой редкий случай, хотя я такие знаю пары. Но, как правило, все-таки Стив Джобс должен быть Стивом Джобсом. И когда он выходит на сцену, все ждут, что он скажет, кроме того, что все знают, что он сделал. И когда Катя мне заканчивала дочь MBA в Америке, очень хорошая, она заканчивала MBA-школу, и там у них были городские преподаватели, она сказала через 2,5 года, мама, я удивлена, в основном нас учили коммуникации. В основном.
1: Это, кстати, интересно, на MBA? Это какой-то профиль был специальный какой-то?
2: Нет.
1: Нет, то
2: есть это 2,5 года он стоит. А это все говорят. Если это хорошая программа, то там очень много именно коммуникации.
1: Кстати, про интервью, то, что вы помогали своим друзьям. У меня в тот момент это была первая моя реакция. Я увидел как бы своего товарища, который мне помогал в организации. Я ему говорю, иди ко мне на сцену. Оказалось, что он был подготовлен примерно так же, как я, и это превратилось вообще в фатальную ситуацию. И вывести не удалось, поэтому вечером мне было настолько грустно, что я поехал к маме и сидел с мамой, пил чай, рассказывал, как мне было ужасно.
2: Ой, как хорошо.
1: Да, это было очень мило.
2: Поехал к маме.
1: Да, яркие моменты жизни, на самом деле. Ну, ладно, давайте смотрите про цель. Я вот, если сейчас возвращаюсь обратно, и там, проведя большое количество выступлений, я понимаю, что цель, на самом деле, это довольно такая важная штука, потому что она тебе структурирует вообще все, что ты хочешь сказать. То есть каждая твоя фраза, она как бы адресована вот к этой цели. Но сразу возникает вопрос. Вот давайте представим с вами ситуацию. Допустим, я предприниматель. Я приехал на какую-то конференцию, и я хочу рассказать про свой продукт. Зачем я хочу рассказать про свой продукт? Я хочу продать продукт. Или что я хочу? То есть цель, она же всегда очень размытая у нас в голове. Вот с точки зрения, например, выступления, для того, чтобы сделать классным, ярким выступление, цель, она должна быть про что? Она должна быть про то, что я хочу уведомить людей, продать, или цель, она должна быть, может быть, про человека, что человек вынесет? То есть какие они вообще бывают? Как сформулировать правильно, чтобы все получилось так, как надо?
2: Ну, всегда то, что вынесет, запомнит человек. Мы же обращаемся к ним. Но цель продать свой продукт, она нормальная. Цель... У меня, как правило, цель показать людям, что коммуникация и выступление публичное – это то, что может освоить каждый. У меня цель – вдохновить. Показать, что это возможно. Я знаю, что 70% людей в зале, в любом зале, боятся публичных выступлений. Они не перешагнули, как ты перешагнул когда-то через неудачу. Она их, может быть, еще в школе привела к мысли, что лучше мне помолчать. Там, как это, молчи, сойдешь за умного, да? И в результате выступают часто болтуны. которым сказать-то нечего особенно. Просто они умеют вот как раз так вот говорить весело и ни о чем. И вот они занимают все вот эти вот трибуны. А люди, которым есть что сказать, сидят и волнуются, что они выйдут, и как Саша Соколовский, 5 минут что-то прочитают, а потом замолчат, и будет такая вот история позора, да, в такой факап. И если говорить... Про мои цели, они тоже каждый раз... У меня была смешная история недавно. Я выступала перед чиновниками, их было очень много. Я как раз показывала им формулу коммуникации. Цель, аудитория, формат, момент. По каждому пункту объясняла. И встал такой молодой человек и говорит: «Хорошо, Нина Витальевна, а у вас какая цель была сегодня перед нами выступать?» Я говорю: «Ну, это надо вас спросить, как вы ее...» То есть я могу написать на бумажке и спросить вас, если моя цель совпадает с тем, что напишете вы, если вы четко ее поймаете, то, значит, я ее добилась.
1: Да.
2: Он говорит: «Ну вот, все-таки скажите». И я тогда поняла, что все это уже как-то очень так всем интересно, он так встает, меня так столько все аплодировали, а он такой вот прямо с таким, с троллингом, с таким. И тогда я улыбнулась и сказала: «Ну хорошо, если вы такой настойчивый. Моя цель была пропиарить мою онлайн-школу. Какая еще?» Хохот, аплодисменты. Ну, если на самом деле, то, конечно, придать вам уверенности. И для чиновников цель, наверное, даже не придать уверенности, им уверенность не занимать, а цель донести до них простую мысль. Прежде чем что-то сказать, надо подумать.
1: Это очень ценная мысль.
2: И подготовиться.
1: Да,
2: это... Без подготовки выступать нельзя.
1: Давайте тогда, знаете, куда углубимся. Вот смотрите, вы сказали про чиновников, им уверенности как бы не добавлять, но тем не менее, зачастую бывает такая история, что, как вы сказали, люди, которые на самом деле располагают какими-то интересными знаниями, у них есть какой-то интересный опыт, они что-то создают, и им в действительности есть что сказать, и когда они встречаются с друзьями на кухне, они могут очень интересно и долго рассказывать, и ты слушаешь их, просто упиваешься. Но когда возникает вопрос, что нужно встать и сделать это на аудиторию, неважно какого размера аудитория, у них возникает проблема, вот этот вот невероятный страх. Это, кстати, вообще на Ютубе, прям даже в комментариях часто пишут: «О, как гость интересно говорит, почему я боюсь говорить, мне столько всего и сказать». Откуда вообще берется вот этот вот страх? Ведь нету естественной природы этого страха как такового. Естественной природы есть? В чем она заключается?
2: Там гормоны. Там, как это, либо беги, либо стой и молчи, да, либо дерись, там, действуй. В общем, там очень много разнонаправленных команд тебе дает организм.
1: В Тесле, если я не ошибаюсь, есть такое правило, что если ты оказался на совещании, на которое тебя пригласили, и ты в процессе этого совещания понял, что ты как бы не можешь быть полезен, не можешь быть эффективен, ты без какого-либо отпрашивания и осуждения просто можешь встать и уйти, и это абсолютно нормальная такая практика в компании. И я предполагаю, что просто большинство из этих совещаний, они рассыпаются, не успев начавшись, потому что люди понимают, что они без цели как раз собрались, не могут определить правила, зачем они здесь вообще встретились.
2: Надо, чтобы был продукт, надо, чтобы была добавленная стоимость. Добавленная ценность вот того, что все собрались вместе, безусловно. И это очень здорово наблюдать, как эти форматы меняются. Например, у меня был тоже в Росатоме один очень высокопоставленный чиновник, был и есть руководитель. А до этого он руководил атомной станцией. И он там проводил оперативное совещание. Очень быстро этому, что у нас делается, там безопасность и всякие прочие важные дела. Очень качественный человек, очень я горжусь этим учеником. Пока мы с ним занимались, он списал 3 тетради. И я боялась, что он это просто пишет. Он все это выучил. Он все это освоил, он все это пропустил через какие-то свои кейсы. И вот он мне звонит и говорит: его назначили большим начальником над всеми атомными станциями. И он мне звонит и говорит: «Нина Витальевна, здесь в штабе в Москве принято по 2-3 часа разговаривать. Я не могу, я не понимаю, зачем». Я говорю: «Надо поменять формат». Формат придумал он сам, но я была в полном восторге. Убрали все кресла из этой самой приемной его, да, перед его кабинетом. Кресло убрали. Он говорит: «Тут люди сидеть ждать не будут, потому что если они пришли ко времени, я принимаю вовремя». Да? Убрали. Повесили доску с магнитиками. И все руководители подразделения имели ровно 3 минуты, чтобы рассказать, как прошла неделя. Для этого у них должен был быть один листок, на котором был красный цвет, это то, что надо решить, и зеленый – то, что сделано. У каждого 3 минуты. Вот это был тренинг, я тебе скажу. Их было где-то 15 руководителей, 15 на 3 минуты, это где-то 45. Но дальше он довел это все до получаса. Потому что когда человеку нечего сказать принципиально нового, он мог не выступать. Это было 5-6 выступающих. И таким образом трехчасовое сидение за столом превратилось в стоя, у доски, где единственный листок, где ты рассказываешь, что сделано, и какие есть либо зоны роста, да, либо какие есть проблемы. Совершенно другой формат. То есть надо найти формат. Есть ведь еще вот у меня такой кейс интересный, это уже, по-моему, Ростех, когда надо было закрывать не профильные предприятия, а там люди работают, и они не хотят, чтобы их закрывали. И любая попытка поговорить со значимыми людьми, с людьми орденоносными, с людьми достойными о том, что давайте дадим работу вашим детям, и это будет не эта работа, оно приводило к хаосу и к возмущению, и к огромному количеству писем в Кремль. Ну, как бывает у нас, да? Обратились ко мне, я говорю, меняйте формат. А что такое менять формат?

0: места. Тоже здесь же у многих дети, внуки в этой школе. Понимаешь? И они в спортивных костюмах. Они такие важные, когда они в этом, в кресле. А тут вот так вот все. И парень мой, который туда поехал, он это все полностью понял и сделал. Он сам в спортивном костюме. Закончился, по-моему, в волейбол они там играли. И они отлично обменялись. Что можно сделать сейчас, какие развивать производство, что, как медленно, сколько есть времени на то, чтобы это диверсифицировать там. И на утро, когда он вошел в зал, его встретили овацией. Потому что от этих людей, вот от этих значимых людей зависело все. Просто поменять формат, поговорить с людьми, побеседовать с ними предварительно в какой-то другой обстановке. Кстати, помещение – это очень важная часть формата. А еще очень важная часть формата – одежда. Одежда на человеке – это очень важный сигнал.
1: Какой сигнал даю я?
0: Ты?
1: Да.
0: Ну, интересный, очень современный.
1: Очень современный?
0: Современный, молодой, сильный, спортивный.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Про формат хочу тоже поделиться. На самом деле, такой для меня большой...
0: Смелый, с твоей татуировкой. Многие закрывают, а ты так это все. Мне нравится. А я разглядываю, да.
1: Спасибо. Поделюсь тоже интересным наблюдением про формат. Буквально полгода назад у меня была встреча с товарищем, с ним, а у него несколько производственных бизнесов, и он поделился, как у них вот эта система формата отчетов устроена. Потому что в большинстве компаний вот эти отчеты занимают какое-то месячное, квартальное, какое-то безумное количество времени. И он показал, как у них это вообще, мне просто порвало мое сознание, я хочу, чтобы мы сейчас тоже сделали. В общем, каждый руководитель какого-то подразделения еженедельно не отчитывается по Zoom с тобой или живьем, а он записывает не более чем 10-минутное видео с экрана. То есть он готовит презентацию, сам наговаривает, комментирует и присылает тебе. В итоге эти там 10 презентаций склеивают. И в чем здесь нюанс получается? Что когда ты начинаешь записывать, ты вот записал какой-то слайд, на встрече ты будешь 3 часа пытаться объяснить что, а на видео ты не можешь. У тебя есть 10 минут, ты такой, так, ну здесь я какой-то ерес написал, здесь непонятно. Ты стопаешь, правишь, ищешь более оптимальное объяснение. И в итоге у тебя получается то, что ты обычно рассказываешь в течение 40 минут, ты умещаешь в 5-10 минут. В итоге руководитель получает, включает скорость из X2, за 30 минут все это отсматривает, и любые вопросы он может моментально сформулировать, задать, и как бы и у тебя просто все как вообще на ладони. Это очень круто. И второй момент, вот про формат выступления в зале, да, если у тебя задано, для меня в свое время таким откровением было, я заметил такую штуку, что большинство организаторов конференций и выступлений, они редко задумываются о том, как устройство зала внутри сделать. То есть у них, ну, вроде светло, вроде сцены есть и так далее. И у меня была такая штука, что меня всегда раздражало, что если ты выступаешь, а люди же ходят постоянно, и если дверь находится около сцены, ты постоянно фоново обращаешь на это внимание, и люди, которые смотрят на тебя, они тоже видят, что кто-то входит, выходит, и они думают, а, ну так я тоже могу встать, выйти, так я тоже могу пойти. И я в какой-то момент, когда меня начали приглашать, я говорю, если я могу выступить только в том случае, если у вас двери расположены в задней части. И для людей это такое, что за бред? Но в итоге это на самом деле очень сильно увеличивает, а, внимание людей, второе, эффективность твоего выступления, третье, удовлетворенность людей от вообще происходящего мероприятия. Такой маленький нюанс в формате, да, казалось бы, просто поверни зал, стулья в другую сторону направь.
0: Ну, я, Саш, я всегда говорю, давайте смотрите фотографии, место, где вам надо выступать. А на самом деле хорошо пощупать бы его ногами.
1: Ну,
0: приехать
1: это,
0: там,
1: это
0: походить, да, приехать, походить, посмотреть, как вы здесь будете выступать. На TED только так. Вы обязательно должны походить по этой площадке. И ваша одежда – это сигнал. Почему она именно такая? Какой сигнал вы хотите дать? Уверены ли вы? Посмотрите на себя в разных одеждах. Тот ли сигнал вы хотите дать, какой вот сейчас? Но я, например, советовала многим стесняющимся людям прийти и снять пиджак и повесить его на стул публично. Еще можно развязать галстук, повесить его на стул. Это
1: как
0: можно
1: дома.
0: Все. Да, это может быть все тихо, но он же сменил формат. Из человека коробочки, из человека в футляре он сменил формат и предъявил себя. Здесь я могу так, говорит он. Ну, вот замминистра у меня был, там очень важный человек. И он говорит, я всегда вот такой вот чиновник-чиновник. Я говорю, так давайте снимем пиджак, снимем галстук. Потому что это был форум молодых предпринимателей, и надо было, в общем, как-то по-другому, другой сигнал какой-то дать. Все эти вещи имеют колоссальное значение. Ты снял пиджак, ты поменял формат. И то, что ты сказал сейчас про отчеты, это как они делаются. Они очень все теперь по-разному делаются. Люди используют еще наш опыт ковида. И теперь, конечно, вот таких, ну, совещаловок, вот таких, когда люди сидят, нет. А может быть, анкетирование до этого какое-то. Может быть, очень много аудио сейчас многие используют, хотя я тоже за видео. Но самое главное – это то, что люди, которые выступают, даже если это совещание там, по итогам года, они должны быть ограничены.

0: форматом, то есть временем, они должны репетировать, и все это очень... Сейчас же меняются форматы лекций, вообще уходят лекции. Моя дочь старшая, которая профессор математики, живет в Голландии, она сейчас в комиссии по образованию всей Голландии, она вошла в пятерку лучших педагогов года. У меня вообще все, конечно, это дети
1: я еще
0: выдающиеся.
1: Обязательно задам пару
0: дети
1: вопросов.
0: Выдающиеся, но просто она рассказывает, что сейчас, как ты рассказал, так теперь делают все профессора, и она так делает. Она всю теорию, которую она должна дать по мат-статистике, делает видеолекцию всего на 7 минут. Это посылает студенту вместе с заданием. Они несколько раз смотрят, чтобы понять, как сделать задание. Они встречаются с профессором вживую для того, чтобы обсудить задание и тем самым понять теорию.
1: Это как в универе были лекции, а были семинары, да, по-моему, это называлось?
0: Да.
1: И вот лекции всегда меня убивали, потому что если ты прозевал что-то, ты уже все, ты уже потерял контекст, и ты дальше, следующие 40 минут, они для тебя бессмысленны. Вот этот формат, он тебе позволяет, ну, пропустил, ну, отмотай чуть
0: это
1: назад
0: все,
1: и вникни.
0: Это все форматы. Да. Это все форматы. Форматы — это очень интересная штука. Это креативное устройство «как». Это вот как ты это подаешь? Это креативная форма подачи информации. Понимаешь, а креатива здесь может быть очень много.
1: Классно. Когда я задавал вопрос, я думал, что ответ будет гораздо более узкий. А сейчас я уже размышляю по ходу, и я понимаю, что это же имеет отношение вообще к любой коммуникации. Например, в семье ты хочешь какую-то мысль донести жене. Ты можешь это сделать, когда дети орут вокруг, и вы там, я не знаю, она готовит на кухне. А можешь подготовить условия для того, чтобы было максимально как-то расположить к себе, создать те эмоции, ту атмосферу, которую тебе надо.
0: А и можешь тоже сменить формат и попросить ее написать три вещи на бумаге, которые ее раздражают в тебе, а ты напишешь три там, ну, в виде просьбы.
1: Но это тоже формат своего рода, да. Или там
0: письменный
1: формат.
0: Это очень хорошая штука. Потому что, когда ты письменно пишешь, ты понимаешь, нет, это я не буду писать, это неправильно, или неправильно сформулировано. То есть тут больше внимания к слову. Потому что, особенно если на раздражение, слово может выскочить не то.
1: Для меня, кстати, это очень подходящая штука, потому что, несмотря на то, что я человек сейчас не сильно стеснительный, довольно-таки открытый, я довольно резкий по своей коммуникации, и я могу, не заметив этого, как-то так сказать, что обидеть человека. А когда я пишу, я такое напишу, прочитаю, так, нет, грубовато звучит, надо это переформулировать.
0: Я говорю, глаза — лучший редактор.
1: Да, и для меня вот эта вот история, написать письмо, это вообще очень классная штука.
0: Я тоже очень люблю.
1: Здорово. В общем, понял, формат — это гораздо более... такая значимая, на самом деле, вещь, которая вообще распространяется на все.
0: Хронометраж, одежда, помещение, креатив, время.
1: Угу.
0: Время вот выступления всех или как. Вступление, финал. Надо обязательно summary, да, надо обязательно в любом действии сделать какой-то вывод, чтобы люди с этим ушли. И форматов может быть очень много. И совещаний, и отчетов, и чего хочешь.
1: Сейчас еще вспомнил момент. Бывает, когда я детям хочу что-то донести, и когда они в домашнем хаосе, там вообще очень сложно выловить их внимание, потому что они увлечены какой-то игрой. И у меня такая есть стратегия, что мне, если что-то нужно, важную мысль, как бы посеять какую-то, я заберу их из школы, и для них это такой важный, редкий момент, что пока они едут со мной в машине, они вот... Все, они настолько сфокусированы на мне, и они впитывают каждое слово, они вообще молча вот сидят, воспринимают.
0: Это формат.
1: Да, это вот тоже
0: и
1: про
0: это
1: формат.
0: Это момент.
1: Же. Формат и момент, кстати, да.
0: Да. Ну, аудитория тоже прекрасна. Такие красивые имена у вас, у дочек.
1: Ванесса и Патрисия, да. Это мы так.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня отмечается День России. Именно в этот день, 12 июня, в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ стал важной точкой отсчета современной истории страны и символом нового этапа развития государства. Сам праздник официально отмечается с 1992 года, а название День России закрепилось позже, в 2002 году. Сегодня День России – это праздник единства, уважения к истории, культуре и людям, которые живут в нашей большой многонациональной стране. В продолжении темы Федор Щукин поздравил жителей Дагестана с Днем России. Он отметил, что этот праздник символизирует гордость за сильное государство, которое способно успешно справляться с любыми современными вызовами. По словам руководителя Дагестана, главной опорой страны в преодолении внешних и внутренних угроз является сплоченность его многонационального народа. Федор Щукин подчеркнул, что наша республика вносит весомый вклад в укрепление защиты Отечества. Ну и в продолжение темы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обратился с праздничным поздравлением к жителям Дагестана по случаю Дня России. В своем обращении глава правительства подчеркнул, что этот день олицетворяет многовековую историю нашего государства, его силу, единство и преемность поколения. Магомед Рамазанов отметил, что Россия – великая держава с богатым историческим и культурным наследием, которое объединило множество народов. Особое внимание в поздравлении было уделено роли Дагестана в составе Российской Федерации. Магомед Рамазанов напомнил, что наша республика на протяжении веков является неотъемлемой частью единого государства и вносит достойный вклад в его развитие, а также укрепление межнационального согласия и сохранение духовно-нравственных ценностей. Ну а вечером 9 июня, напомню, что в Кизилюртовском районе Дагестана произошла разгерметизация магистрального газопровода Моздок-Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Без газа остались 40 населенных пунктов в Кизилюртовском, Хасаюртовском и Казбековских районах Дагестана, а также в городе Кизилюрте. Я напомню, что в данный момент к ремонтно-восстановительным работам привлечены более 80 сотрудников «Газпромтрансгаз Махачкала». Всего задействовано сейчас 120 человек и 28 единиц техники, в том числе 15 спасателей МЧС. Я напомню, что планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ намечено на завтра на 18:00. Срок может корректироваться. Поставка газа потребителям в южной части Дагестана пока осуществляется за счет запаса, но давление в газопроводе постепенно снижается. Но с 11 по 14 июня госавтоинспекция проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили «Известия», в ведомстве основная цель мероприятий по всей стране – это выявление нетрезвых автомобилистов. Особое внимание будет уделено регионам с интенсивным трафиком, включая Дагестан. Кроме того, в госавтоинспекции призвали граждан не оставаться в стороне и незамедлительно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем. В госавтоинспекции заверили, что по каждому такому сигналу будут оперативно приняты меры. Я напомню, что в госавтоинспекции подчеркнули, что управлением автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозят лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также крупным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить уголовная ответственность. Ну а сегодня россияне ночью смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парады шести планет. Об этом рассказал астроном Сергей Веселков. По его словам, именно сегодня ночью можно наблюдать до 100 метеоров в час. При этом, чем ближе к рассвету, тем больше метеоров будет появляться на небе. Поэтому жители западных регионов России окажутся в более выгодном положении для наблюдений. Помимо метеорного потока, сегодня наши граждане смогут увидеть парад планеты шести. Это Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Наблюдать это явление можно будет перед рассветом. Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или в небольшой телескоп, отметил Веселков. Это все новости к этому часу. Всех наших слушателей поздравляем с Днем России. Мира и благополучия в ваши дома. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Часто при дроблении основное имущество, то есть здания, склады, оборудование, записывают на одно юрлицо, ну или даже на ИП, например, на патенте, чтобы налоги минимизировать. А остальные компании группы пользуются этим имуществом за символическую плату или даже бесплатно. Для ФНС картина ясна. Если рыночная арена должна быть миллион, а платят за это рубль в год, то какая вообще здесь независимость? Плюс, если ИП вообще не берет деньги со своих ООшек, и получается, что нет никакой реальной аренды. Тогда инспекторы решают, это единое хозяйство, где, собственно, все сам контролирует, и фирмы на упрощенке искусственно накачивают доход за счет бесплатной инфраструктуры. Рассказываю один из кейсов. Компания А владеет большим складом. Все нормально, молодцы. Сдает его компании Б и компании В за 1 рубль в год, когда рыночная цена, допустим, 2 миллиона. Я сейчас цены с потолка беру. Налоговая на самом деле увидела, что и Б, и В занимаются деятельностью и занимают тысячи квадратных метров, а платят на самом деле вот копейки. Вывод, что получилось. Вот эта фикция, позволяющая компании Б и компании В сохранять льготный режим, она, в общем-то, и вскрылась. Налоговики здесь и прошлись уже по костям компании. По статистике, по данным ФНС, 20-25% схем дробления, связанных с недвижимостью, выявляется вот это вот несоответствие арендных платежей с рыночными. И фактическое использование их точно так же вопросы создает. Инспекторы легко начисляют налоги, считая, что это экономия, это вот эта скрытая, недозаработанная прибыль, которую компания просто закрыла на нее глаза и не заплатила налоги. Если же налоговая понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, то начисление вообще не избежать. Кстати, если у вас возникает вопрос, какую сумму указывать, если вдруг мы не указываем рыночную, во-первых, с рыночной разберитесь. Лучше рыночную и показать, если вы уже взялись вот так вот вестись. Но обращает на себя внимание разница в 20-25% от рыночной. Если вдруг вы поставили низкую цену, то налоговая инспекция очень легко это все находит. Они точно так же сидят в интернетах, точно так же могут залезть узнать, сколько что стоит метр квадратный и так далее. Поэтому если у вас разница здесь есть, и вы ее не можете доказать, логически, тогда к вам точно будут вопросы. Поэтому если хотите разобраться в этом, просто посмотрите в интернете, сколько реально стоит аренда этой площади, метр или там отдельное помещение. И тогда вам будет проще уже сориентироваться на том, на что нужно обратить внимание ваше, чтобы потом не было вопросов у налоговой инспекции. Если же налога понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, начисление на самом деле тут как тут. А налоговики пересчитают аренду к рыночным ставкам и добавят еще и пени и штрафы. Вдобавок, вся идея, вот это вот деление ответственности, она разваливается, когда все активы у одного лица, это еще и сильнее доказывает единый центр управления. ФНС что говорит? Смотрите, у них общий склад, у них техника, все оформлено одного владельца. Это не самостоятельная компания, это все одна бизнес-структура. Все. Поэтому что остается делать? Во-первых, реально соблюдать рыночные условия. Если компании используют склад или оборудование, заключайте, настоящий договор аренды с адекватной ценой, с адекватными условиями. Плюс регулярная оплата. Не нужно здесь кого-то пытаться надуть. Во-вторых, отдельная инфраструктура. Если вы решили уже обособить все-таки бизнес, то у каждой компании должны быть свои активы или какой-то свой законный аутсорс на реальных условиях. Там бухгалтера, юристы, кадровики. В-третьих, документальное подтверждение. Что греха таить-то? У всех все называется проблема боли, будем это решать. Нет, так не пойдет. Проблема появится очень быстро, и вдруг вы не решите ее. Поэтому все платежи, договоры, акты прямопередачи, не работайте по джентльменской договоренности в 0 рублей. Все делайте по-настоящему. И не полагайтесь на оформим все на ИП. ИП на патенте, конечно, может быть. Но если это ИП реально получает копеечную аренду при больших площадях, это сигнал фискалам. Поэтому вопрос вам. Вы бы как на это посмотрели, на эту ситуацию, если бы вы были на месте налоговиков?
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Бодо Шефера называют лучшим финансовым консультантом в Европе. Но его путь к успеху был очень тернист. Сбежав в 16 лет с Германии в США, он жил жизнью рядового гражданина. Но его ошибочные поступки и жизненные принципы привели к тому, что он стал полным банкротом, задолжав кредиторам 75 тысяч марок. Из этого трудного положения Бодо Шефер нашел необычный выход, проведя аналогию со спортом и вспомнив, что даже у самых знаменитых спортсменов всегда есть тренеры. Он решил, что ему тоже нужен финансовый тренер. Каждому из нас нужен человек, который способен взять нас за руку и повести вперед, постоянно активно помогая нам, рассказывал Бодо. Посещая бизнес-лекции одного американского нефтяного магната, Шеферу удалось набраться достаточного количества финансовых знаний, дабы расплатиться с долгами. Более того, Бодо, шагая путем избавления от долгов, старался выводить и использовать собственные денежные стратегии. Не всегда получалось, но методом проб и ошибок он смог не только избавиться от долгов, но и заработать капитал размером в 100 миллионов долларов. «Я много чего перепробовал. Экономия, инвестиции. Предпринимал самые непопулярные шаги, записывая, что принесло результат, а что лишь ухудшало положение», — рассказывал Шефер. Стоит подчеркнуть, что из самых действенных методов Бодо Шеферу удалось разработать стратегию, которая гарантированно сделает вас богаче. Либо вы планируете свою жизнь, либо за вас это делают другие. «Люди знают много финансовых правил, но правильно ли они их выполняют?» – спрашивает Шефер. Бодо считает именно этот вопрос важным в формировании своего богатства. Ведь достижение больших денег – это поэтапный процесс. Ваш путь должен начинаться с реальной позиции, в которой вы находитесь сейчас. Если есть долги, первым делом стоит избавиться от них. Маленькая зарплата. Думайте, каким способом увеличить доход или уменьшайте расход, утверждает Бодо. Все дело в том, что, по мнению Шефера, люди подходят неправильно к этапам достижения богатства. Как итог, нужные действия не приносят видимого эффекта, и люди перестают верить, что разбогатеть возможно. Некоторые люди экономят без плана, они просто экономят. Это определенно хорошо. Но какова цель? До каких пор вы будете экономить? Какие инструменты использовать? Что делать в случае форс-мажора? Все это нужно специально рассчитать и сохранить. Высокий доход не делает вас богатым. Деньги, которые вы откладываете, делают вас богатым. Поэтому важно начать откладывать часть дохода и как можно раньше инвестировать. Шефер советует строить карьеру на хобби, чтобы не быть машиной для денег на всю жизнь. У всех разные жизненные ситуации. Если у человека есть возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, то это необходимо сделать, даже если ей не до хобби. А параллельно уже можно заниматься любимым делом, что в будущем будет приносить доход. Хочешь получать больше? Начни стоить дороже. Если мы говорим о миллионе как о реальной цели, стоит понимать, что просто так он не появится, утверждает Шефер. Конечно, не все мы любим или вообще хотим работать, но в этом плане Шефер реалист. Он считает, что условия работы и зарплата могут быть достойными, когда на труд человека есть спрос. Более быстрый путь к финансовой независимости можно пройти, став более ценным на рынке труда. Рынок труда – это отношения, в которых вы продаете свои навыки начальству за определенную зарплату. Чтобы иметь более быстрый денежный поток, вам нужно зарабатывать больше. Поэтому лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в свое личное и профессиональное развитие. Постарайтесь развивать больше навыков, которые будут отличать вас от других на рынке труда. Цель – стать незаменимым специалистом, которому будут готовы платить хорошую зарплату. В век интернета это стало очень доступно. Теперь можно повысить свою ценность из любой точки мира, пройдя огромное количество курсов и тренингов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Летней ночью в саду на крыше дома спали все члены семьи. Мать увидела, что невестка, которую она вынуждена была терпеть против своей воли, и сын спали, тесно прильнув друг к другу. Смотреть на это было выше ее сил. Она разбудила спящих и закричала: «Как это можно в такую жару так тесно прижиматься друг к другу? Это вредно для здоровья!» В другом углу сада спала ее дочь с любимым зятем. Они лежали на расстоянии по крайней мере одного шага друг от друга. Мать заботливо разбудила обоих и прошептала: «Мои дорогие, почему в такой холод вы лежите врозь, вместо того, чтобы согревать друг друга?» Эти слова услышала невестка. Она встала и громко, как молитву, произнесла: «Сколь всемогущ Бог! На крыше один сад, а какой разный в нем климат!»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: На встрече с членами правительства президент России Владимир Путин высказался о текущем состоянии экономики. По его словам, применяемые меры по сдерживанию роста цен на товары и услуги показывают свою результативность. Он также подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем. Президент представил статистику. Увеличение потребительских цен снизилось до чуть более 5%. Инфляция снижается, отметил он, указывая на достижение желаемого результата. Путин добавил, что правительство может рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой процентной ставки и достижение других необходимых макроэкономических показателей. Ранее 5 июня президент уже давал прогноз, согласно которому инфляция к концу года приблизится к уровню 5,2%. Тогда он также подчеркнул важность сбалансированного экономического роста, основанного на внутреннем спросе и сопровождающегося дальнейшим замедлением роста цен.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ильму терек бийиктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Ильму терек бийиктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Акыл яшта болмай, акыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Акыл яшта болмай, акыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена там банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и 2, и 3, и 5, и 10, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она так и осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием.
0: Личный коуч.

0: 15 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка, один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Три вещи я для себя определил, которые убивают счастье. Первое – это беспокойство о будущем. А мы же знаем, сколько людей обеспокоено будущим. Поэтому беспокойство о будущем – это первый киллер счастья. Второе – это сожаление о прошлом. Мы тоже знаем, какое огромное количество сожалеет о прошлом. И третье – это неблагодарность в настоящем. Люди не ценят то, что у них есть. Они воспринимают то, что у них есть здоровье, и они воспринимают, как будто им кто-то обязан дать здоровье. Они будут жить в таком доме, будут мечтать о другом доме. А бизнесмены многие делают бизнес, думают, вот это заработаю 1 000 000, потом буду счастлив. Заработаю 10, потом буду счастлив. А на самом деле это погоня за успехом. А успех, он нескончаемый, уходит от тебя, убегает.

0: На самом деле, парадокс в этой жизни заключается в том, что когда ты преследуешь счастье, гонишься за счастьем, то у тебя большая вероятность достичь успеха. А когда ты преследуешь успех, то ты снижаешь вероятность достижения успеха и не достигаешь счастья. Вот я видел много успешных людей, но не так много среди них было счастливых. Но я не видел ни одного счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. И самое интересное, когда ты счастлив, ведь ты же расслаблен. А когда ты расслаблен, у тебя реакция выше, качество принятия решений лучше, люди к тебе тянутся, все хотят с тобой работать. Значит, у тебя шанс достичь успеха гораздо выше, будучи счастливым. А когда ты гонишься за успехом, за деньгами, то ты весь напряженный, заморочен, занятой, не замечаешь возможностей и так далее, не расслаблен. Поэтому я и говорю, что отсюда возникает вопрос. Сегодня мы говорили про цели. Так вот, если ты выстраиваешь правильное намерение, я размышлял, думаю, откуда приходит счастье. Ощущение счастья тебе дает Всевышний как вознаграждение за то, что ты эффективно выполняешь свою миссию. Если ты эффективно выполняешь свою миссию, то ты чувствуешь себя в потоке, и Всевышний дает тебе ощущение счастья. Потому что ощущение счастья ты не можешь искусственно испытывать. Оно приходит само. Поэтому моя формула такая. Найдите свою миссию жизни, для чего вы рождены. Служите, потому что миссия – это всегда прослужение. Максимально эффективно выполняйте свою миссию, и к вам придет ощущение счастья. А у человека есть свобода воли, свобода выбора. И вопрос в том, что когда Всевышний тебя создал, он тебя создал с темпераментом определенным, с твоей энергией определенной, любовью к чему-то и способностями. Если у тебя тяга к спорту, и тебе суждено стать олимпийским чемпионом, то лежать на диване для тебя будет пытка. Поэтому ты не сможешь идти против своей натуры, против твоего естества. Каждый человек что-то любит. Я не видел ни одного человека, который любит просто валяться на диване. Временно, да, чтобы отдохнуть, но так, чтобы целыми днями, если ему сказать, давай ты целыми днями только валяйся на диване, умрет человек просто. А у каждого человека есть любимые занятия. И вот это любимое занятие не позволит человеку лежать на диване. Поэтому здесь вопрос, нужно понимать такую вещь, что для того, чтобы Всевышний тебе что-то дал, ты должен предпринимать попытки. Все время амалы. В исламе это называется амал, делать амалы, то есть предпринимать попытки. А даст он, не даст, это в руках Всевышнего. Но попытки, обязанность предпринимать попытки, это на твоей стороне. То есть не обязанность у тебя достигать цели, у тебя обязанность предпринимать все время, делать попытки.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале возможны перебои горячей воды из-за ремонта газопровода в связи со взрывом на газопроводе Моздок-Казимагомед. На объекте, я напомню, что продолжаются аварийно-восстановительные работы. Единый оператор в своем телеграм-канале сообщает, что газоснабжающая организация временно ограничивает подачу газа крупным потребителям и в приоритет отдается сейчас снабжению населения Махачкалы. На время ремонта работа отдельных котельных в Махачкале может приостанавливаться, что может привести к перебоям горячего водоснабжения. Я, в свою очередь, напомню, что фактически уже несколько дней в центральной части Махачкалы нет горячей воды. Нам, Диалог ФМ, которые дозвонились до готельной, сообщили, что не знают, когда дадут горячую воду. Я в свою очередь напомню, что взрыв на газопроводе произошел еще 9 июня, пострадавших в результате происшествия нет. По словам газораспределительной станции, подача газа восстановится завтра в 18:00, но сроки могут сдвигаться. Ну а Федеральная антимонопольная служба повысила тарифы для авиакомпании в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана» со ссылкой на документ, который опубликован на портале правовой информации. Сбор за взлет на посадку увеличен в 1.5 раза, а сбор на обеспечение транспортной безопасности теперь превышен почти в 3 раза. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних линиях вырос в 1.5 раза, а на международных – в 1,3 раза. Но накануне назначен новый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Им стал Газимагомед Закалиев. Распоряжение о назначении подписал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Назначение Закалиева, и напомню, что произошло еще в связке с освобождением от должности замглавы Минстроя Дагестана Шамиля Мирзаханова. На сегодня в нашей стране отмечается главный государственный праздник страны – это День России. Я напомню, что в этот день, в 1990 году, первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете, закрепившую принципы разделения властей. Статус государственного праздника эта дата получила в 1994 году по указу президента России Бориса Ельцина. А с 2002 года праздник официально называется День России. Кроме того, 12 июня 1991 году состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР. Победу тогда на них одержал Борис Николаевич Ельцин и кандидат вице-президенты Александр Рудской, которые набрали 57% голосов избирателей. В этот же день прошли первые выборы мэра Москвы. Первым градоначальником столицы стал Гавриил Попов, а вице-мэром был избран Юрий Лужков. За их кандидатуру тогда проголосовали более 65% участников выборов. На свободной продаже топлива доступно на 9 заправках сети «Атан» в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Я напомню, что ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены еще с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. Сейчас по QR-коду я напомню, что можно заправить только автомобиль. По словам главы Севастополя, отпуск топлива в канистры полностью запрещен. Наиболее сложная ситуация сложилась накануне. Я напомню, что в Севастополе не продавались даже по QR-кодам бензин, поскольку бензовозы не успели добраться до города. Сейчас, в данный момент, ситуация с топливом постепенно приходит в норму. По оценкам властей, логистические сложности могут сохраниться в Крыму еще 30 дней. Ну а Хабиб Нурмагомедов поддержит Португалию на чемпионате мира по футболу. Соответствующая информация появилась в соцсетях. Я напомню, что Хабиб с детства мечтал стать футболистом. Мы ранее об этом говорили в эфире Диалог ФМ. В 6 классе он написал на тетради 200 футбольных имен. Он не раз участвовал в тренировках «Спартака» и общался с Криштиану Роналду. Это все новости к этому часу. Всех наших слушателей мы поздравляем с главным праздником, с Днем России. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Да, у меня еще вот. Так интересно, что у меня мозг все плохое стирает. Я, да? Знаешь, когда надо, я такая рыбка Дори.
2: Вот про кассовый разрыв только что сказали. Был?
1: Да. Да, конечно, я считаю,
2: какой
1: что
2: был
1: у всех
2: самый большой?
1: Бизнесменов был. А, ты знаешь, я не могу прям конкретно сказать, но 200 миллионов точно был.
2: 200
1: я...
2: миллионов кассовый,
1: да,
2: разрыв.
1: Да. Ну, кассовый разрыв не в бизнесе, просто получилось так, что в прошлом году я столкнулась с тем, что слишком очень сильно выросло мое эго, я за ним чуть не подуспела, и я начала в какой-то в погоне брать на себя слишком много того, чего я не вывожу. И так случилось, что в прошлом году я начала строить дом родителям. Одновременно мы покупаем дом после землетрясения в районе Thomas Education, большой дом, 600 квадратов. То есть один дом я покупаю 600 квадратных метров, мы его уже купили. Второй дом 600 квадратных, Баганашвили, 35 соток, я строю. Третий я запускаю магазин детской одежды.
2: Параллельно?
1: Это все шло параллельно. Я не умею, знаешь, вот так... Это я сейчас только научилась, что нужно немножко рационально относиться, да, гармонично к своей жизни, немножко, да, к себе бережнее.
2: Да.
1: И тут же я запускаю магазин детской одежды, женской одежды, и тут же мы запускаем производство нейл-продукции. И чтобы ты понимал, на магазины детской и женской одежды с ремонтами, со всеми договорами, совсем у меня ушло порядка там 120 миллионов тенге закупами. Производство нейл-продукции — это тоже около 120 миллионов. Готовый дом мы купили, он стоил 165 или 175 миллионов. Плюс участок мы купили и уже запустили стройку. И это было так, что я такая, ну а чё париться? Такая раз позвонила, можешь 50 миллионов там занять? Можешь там, ну где-то мы тоже вот спустя 10 лет, я первый раз столкнулась и с кредитной историей. И когда всего стало настолько много, потому что, представь, у меня магазины, они были убыточными проектами. Я первый раз в жизни столкнулась с тем, что у меня бизнес просто не пошел. Ну, как убыточный? Ну, типа там, я из-за того, что я сама ездила на закуп постоянно, у меня большие деньги уходили там на перелеты. Ну, а еще знаешь, когда человек, ну, нормальные люди, когда это же бизнес, ты там должен сесть в самолет в обычный, да, спокойно полететь, снять себе обычную гостиницу. А я такая каждый месяц там полетела в Китай на
2: бизнес-класс,
1: заселилась в Хилтон там как минимум, ужинаю там в самых шикарных ресторанах, и у меня поездка выходила дороже, чем закуп. Я летала раз в полтора-два месяца в Китай и закупала одежду и в женский магазин, и в детский магазин, и была слишком большая нагрузка на меня. Я сама не поняла, как у меня фактически, ну, и произошел этот кассовый разрыв.
2: Какое было осознание этого момента? Больно было?
1: Арман, я скажу честно, я никому об этом не говорила, мне было жутко плохо, потому что я в целом, ну, последние 10 лет я не знала, что такое долговая нагрузка, я не знала, что такое неудача, и мне вообще казалось, что как будто бы я села на свою американскую горку и такая, жизнь кайф, вот так я жила 10 лет, я вообще ни о чем не думала, потому что деньги, они всегда как будто бы вот приходили, уходили, приходили, у меня никогда не было, ну, вот ни разу ситуации, что вот мне приходится занимать.
2: Да.
1: И на самом деле, когда ты живешь так, что ты, чтобы перекрыть одну дырку, ты занимаешь у других людей, а потом ты там в кредиты владеешь, а потом ты понимаешь, что у тебя реально кассовый разрыв. Мне было жутко плохо, мне было очень тяжело, и в прошлом году у меня была просто страшнейшая депрессия.
2: Сколько это длилось?
1: Ну, наверное, полгода. Я была в таком очень в жутком состоянии, и наступил момент, когда я просто обратилась к психотерапевту. Да, меня супруг повез к психиатру, потому что, ну, видимо, на фоне сильного стресса у меня начались, ну, что-то типа там галлюцинаций. Да, и, значит, я попадаю к психотерапевту, я говорю, вы знаете, у меня вот родная моя тетя, моего папы, сестра, у нее официальный диагноз шизофрения. И я знаю, что у меня там по маминой стороне тоже говорили, что у меня есть родственники, я просто понимаю, что, наверное, скорее всего, я пришла к тому, что мне вот нужно ставить диагноз. И она смотрит на меня.
2: А это от стресса, вот так.
1: От стресса. И она посмотрела на меня и говорит, нет у вас никакой шизофрении, у вас просто вам нужно попить антидепрессанты, вам нужно попить успокаивающие вещества, потому что у вас просто-напросто вся проблема в том, что у вас настолько жуткий стресс, с которым просто организм не может справиться. Я не столкнулась, я не могу сказать, что я столкнулась с очень большой проблемой. Это я сейчас понимаю. В чем проблема? Возьми, продай один из проектов. Ой, из проектов, говорю, из домов. Ты можешь выйти из этого состояния. Но я не выдержала. Тут же был очень большой вопрос моего эго. что эго же говорило, да ты можешь все, ты такая всемогущая, вообще в ритейл как я попала? Мне подружки мои смеются такие сладкие, говорят, слушай, ты со своим вкусом, у тебя всегда яркие, пестрые наряды, да, ты далеко не там, не фэшн-чекуля, ты как вообще в ритейл-бизнес пошла? А я всегда говорила, слушайте, я вот настолько мое эго, оно такое огромное, я хочу, чтобы вот Queen Bee были не только салоны красоты, но и магазин одежды. И я очень благодарна всей этой ситуации, потому что, ну, таким способом я очень сильно, ну, как бы, это меня очень сильно отрезвило. Я очень благодарна этому кризису. Почему? Внутреннему, да, кризису. Почему? Потому что я понимаю сейчас, что я стала намного сильнее, я стала круче, потому что в один прекрасный день я поняла, я проснулась, и я поняла, что я в этом мире просто вот такая маленькая-маленькая песчинка, и я хочу жить вот именно на таких вибрациях. Я больше не хочу... Куда-то резко исчезла эта масштабность. Не то чтобы я испугалась, я поняла, что это лишний шум в моей жизни.
2: Да, лишнее напряжение.
1: Напряжение, мы же не всегда это искренне делаем.
2: Безрезультативно еще.
1: Я такая думаю, ну зачем мне нужны были эти магазины, такая нагрузка на меня со всех сторон. И я же попала, я первый раз в жизни, я попала на этих магазинах. Я, конечно, продала как готовый бизнес, но при всем при этом я больше отдала, и я сейчас ни о чем не жалею. Почему? Потому что я отдала ну, за свой собственный опыт. И я очень благодарна Всевышнему, что в целом эта ситуация разрешилась именно так. Ну, ты спросишь, как я вышла из кассового разрыва. Мне просто пришлось продать один дом. Да, мне просто пришлось продать один дом, я его продала, второй дом, слава богу, мы вот сейчас заканчиваем. И вот как-то оно уже потом постепенно выровнялось.
2: Окей. Ну, то есть главный вывод оттуда, что... Ну...
1: Да нельзя быть подвластным своему эго. Просто когда у человека все получается, и когда проект за проектом идут, и... А еще как получилось? 4 года назад мне сказали, ты должна быть блогером. И я такая, ну ладно, стала блогером. И как-то мне все легко далось. Понимаешь, то есть многие люди, вот мне там часто я слышу, что нам приходится там часами там рилсы писать, очень много на это уходит времени,
2: да.
1: А у меня как-то так сложилось, видимо, ну вот людям интересно, кто стоит за сетью,
2: да,
1: интересно наблюдать за успешными людьми, поэтому она есть аудитория, и у меня страница как-то сама по себе развивалась, и как-то так получилось, захотела стать блогером, стала, и в какой-то степени я еще резко получила признание людей.
2: Все смешалось.
1: Все смешалось, и я
2: бомба,
1: такая, же еще лев по знаку зодиака, и меня как понесло, и, ну, я просто хочу быть с тобой откровенной, что я перестала чувствовать почву под ногами, и все, и в такие моменты, ну, как бы Всевышний, Вселенная, не знаю, как правильно трактовать, они просто ставят себя на место, и я очень благодарна, что меня поставили вот таким способом на место, что вот все осталось на своих местах.
2: Что еще?
1: Ты сказал быть максимально
2: да,
1: чисто.
2: Да, да,
1: как,
2: ну, да. Это
1: я первый раз прям все как есть.
2: Да, да, да, да. Это прям чувствуется. Вот я думаю, 5 это много, скорее всего, там столько историй. Вот, ну, хотя бы вот еще одну, связанную, наверное, вот, ну, с каким-то последним факапом, таким, который тоже ударил. Прям плотно. Что еще было такого?
1: А я такая пришла уже, такая проработанная, все забыла, да, все свои истории. Но вообще салонный бизнес, он же, как правило, он сам по себе сложный. Почему очень много людей выходит из этого бизнеса? Они не справляются, потому что каждый сталкивается с человеческим фактором.
2: Да.
1: Потому что в салонном бизнесе кидают постоянно.
2: А кто кидает?
1: Кидают все, вплоть до того, что я знаю, ну, порядка 25 очень крутых схем, как можно обойти руководство, обойти, так скажем, владельцев и наливачить так, что там даже в целом никто не поймет. Очень часто все те, кто заходят в салонный бизнес, они же относятся к своей команде как к людям, которые твоя команда, это твои люди, это твои родные, близкие люди. А в салонном бизнесе, ну вот все-таки есть такое, что ты очень часто сталкиваешься с грязью.
2: А вот какой был вот такой кейс?
1: Ну, у нас конкретно, было, у меня было лично. Очень много кейсов, но вот когда мы, например, только открылись, у меня были 2 ведущих мастера, которые раньше записи были всегда в тетрадках.
2: Да, да.
1: Один
2: да.
1: из таких очень ярких моментов, это когда приходит один мастер и говорит о том, что у меня мама находится при смерти, она умирает от рака. ну вот так-то, так-то, мне нужно там буквально на 3 недели отойти от работы. Одна девушка отпрашивается в связи с тем, что тоже там проблемы у папы по здоровью, и вот как-то, ну, ты же всегда, когда ты со своей командой, понимаешь, ты же всегда в доверии, вот у тебя сейчас ребята сидят, ты все равно их как-то вот с распростертым сердцем, девчонки, давайте сбор откроем, я готова там месячный свой доход дать, да, чтобы вам помочь, там еще какие-то моменты. Да. Вот, на следующий день они уходят, а еще так интересно, что у одной из них были ключи от салона, и она отксерила все наши записи. И, значит, на следующее утро была рассылка, что на тот момент был салон Seventh Avenue. Салон Seventh Avenue закрылся, мы теперь принимаем по новому адресу. И там буквально там в соседнем доме там они открыли свой кабинет.
2: Эти две девушки?
1: Да, эти две девушки разослали всем клиентской базе, что мы, ну, в целом закрыты. Таких ситуаций, на самом деле, их очень много. Те, кто в салонном бизнесе, они знают.
2: А что в этой ситуации, вот, личное, да? То есть, как вообще, как она решила ситуацию?
1: Она никак не решилась. Я в целом понимаю, что это то, что нужно всегда пройти, потому что каждый раз больно, и ты проходишь там по определенному пути. А потом я поняла, что я не могу сильно близко коммуницировать с ребятами. Почему? Потому что каждый раз мне становится больно. Поэтому я выстроила в нашей компании отношения так, что вот есть я, а между там, после меня есть генеральный директор, после генерального директора, есть управленческая команда. Ну, конечно, есть отдельные лица, с которыми я прям очень близко коммуницирую. Просто, например, таких ситуаций очень много. Условно, каждый год, ну, вот сейчас мы отправляем 50 сотрудников в Дубай за границу, мы дарим поездку на яхте, покупаем путевки по программе Ultra All Inclusive в DoubleTree by Hilton, в очень хороший отель. То есть ребята прилетают на 10 дней, там мы все вместе кайфуем, отдыхаем. А ситуация была одна такая очень прикольная, это было, я не помню, лет 7 назад, лет 6 назад, что я везу ребят, их на тот момент было 8 человек, 9 человек. Я, в общем, везу ребят, мы едем вместе, отдыхаем в Дубае, они первый раз в Дубае плачут, целуют крыло самолета, говорят о том, насколько они счастливы, с большой благодарностью ко мне, что вот первый раз люди вылетели за границу, что вот они настолько вот благодарят, да, Всевышнего, что вот он дал меня им. И представь, получается, мы возвращаемся с поездки, и через 2 дня я прихожу в салон, и они говорят, ну, у нас проходит вот так собрание, говорят, мы хотим с вами поговорить. Мы вам очень благодарны за поездку, но вы нас настолько смотивировали, и мы поняли, что мы должны с нашей клиентской базой работать уже без посредников, без вас, поэтому мы встаем и уходим. И вот эти 8 человек, которых вот я повезла за границу, первый раз показала им самолет, первый раз показала им там вообще в целом Дубай, да, просто команда встала, и на следующий день, ну, там, через 2 дня они решили работать на себя.
2: Каждый или они создали свою?
1: Вот эти 8 человек, нет, не каждый, ну, вот командой. То есть они запускают свой проект, и, в общем, вот эти 8 человек ушли. Мы просто в один день проснулись, у нас там, ну, типа, полсалона не работает, потому что я настолько их смотивировала. После этого мне генеральный директор запретила проводить собрания в салонах и на полном серьезе. Она сказала, пожалуйста, вот вы хотите быть наставником? Я говорю, у меня 3, я там по нумерологии, я должна быть наставником. Вот и проводите наставничество со своими подругами, со своими подписчиками.
2: Подкасты
1: куда угодно. Наш коллектив, пожалуйста, оставьте в покое. После этого, ну, я если провожу какие-то собрания, они больше там прийти, пообщаться, поговорить, но все. Она говорит, это слишком, слишком вы даете людям жирно. Больше мотивации, чем...
2: Да.
1: А в салонном бизнесе, ой, там очень много ситуаций, и так получалось, что, несмотря на то, что у нас очень большое дело с СБ, несмотря на это, тоже разные схемы ловили. Девочка одна у нас успела. Мы только ввели новую систему предоплат, и пока бухгалтерия адаптировалась, у нас порядка там 4 миллионов тенге было хищение. Но потом мы, конечно, сразу это все выявили, потому что она... Получается, мы не знали, как саму систему предоплат внести. Тогда номера, это знаете, когда было? Года, по-моему, 3 назад. Тогда невозможно было с кассового аппарата на номер выставить счет. И мы... Ну, как бы они передавали нам переводом. И она просто давала свой номер, и пока бухгалтерия очухалась, пока мы сели, в общем, она там уже наворотила делов, поэтому, ой, много что было, и в нашем бизнесе без этого никак. Поэтому все думают, что салонный бизнес, он такой красивый, что ты всегда будешь ходить такая красивая, и будешь... Это на самом деле, это не так. Тут нужно, конечно, время для того, чтобы адаптироваться и уже...
2: И решать некрасивые моменты.
1: И клиенты тоже. Можно вот единственное скажу? В последнее время просто у нас нашествие... Ну вот 4 дня назад девчонки рассказывали, что пришла девушка на коррекцию бровей и говорит, дайте мне щипчики, сейчас подойду. А она, получается, с одноразового пакета достает, передает ей пинцет. Она говорит, ну, я не знаю, ну, мало ли, что она хочет. Ну, попросил человек, я ей дала. Потом смотрю, ее нигде нет. Она не заходит в туалет, она себе брови щипает. И она говорит, извините, вы что делаете? Она говорит, ну, я же на коррекцию бровей пришла. Они говорят, ну, вы же пришли ко мне на процедуру. Она говорит, ой, не надо, я коррекцию лучше делаю. Вышла, говорит, я должна оплатить, сколько с меня. Ну, то есть сейчас вот, я не знаю, какое-то осеннее обострение. У нас каждую осень, весну. Знаешь, что самое страшное? Что тут вопрос не в том, что люди... Тут не про шизофрению речь. Тут речь про наркотики однозначно и, ну, за психологическое, соответственно, поведение и отношение в целом.
2: Офигеть, офигеть.
1: Поэтому мне очень часто говорят, блин, Гаухар, тебе так повезло, у тебя такой бизнес красивый. И всегда хочется сказать, ой, ребята, знали бы вы, что там в этом бизнесе. Но, конечно...
2: Собачками приходят.
1: Да, собачками. Да. У меня уже, слава богу, есть возможность. Я уже настолько от всего абстрагировалась, что, ну, как бы у меня уже иммунитет, он работает хорошо, поэтому я в целом как-то...
2: Нормально, на, все, отношусь, на всех собачек, да, реагируете, да?
1: Да, короче, есть же люди, которые прям вот живут в этом во всем, им, конечно, морально очень тяжело. Но я, у меня иммунитет, кстати, меня очень часто подруги говорят, что как ты справляешься с хейтом? У меня после операции был жуткий хейт, и они говорят, как вот ты с этим хейтом справляешься? Благодаря тому иммунитету, который я приобрела в салонном бизнесе, я уже не реагирую на людей, то есть меня уже вообще в целом ничем не зацепить. После того ужаса, что я прошла за эти 10 лет, типа, что мне там пишут, что у меня там, не знаю, там шеи нет или там какие-то моменты, я уже просто на это так спокойно реагирую.
2: Ну, насчет да, хейта отдельная вообще история. Да, блин, да, да. Гаухар, вот реально просто спасибо большое. Да. Я очень сильно кайфанул от искренности.
1: Да, спасибо.
2: И от того, как этот подкаст развернулся, я уверен, что для аудитории это было супер полезно, потому что это, по сути, реальная ситуация. Вот действительно все как есть. И я уверен, что это многих вдохновит. Именно тех, кто реально готов что-то делать.
1: Да.
2: И оттолкнет тех, кто пытался там, думал, что все, он залетит и начнется красивая жизнь сходу. Спасибо большое.
1: Да, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Представьте, ваша бабушка написала завещание, оставила вам квартиру, все по закону. Завещание у нотариуса, документы уже все на руках.
4: А вы уже планируете, что с ней делать? Ремонт, продажу, либо переезд?
3: Проходит несколько месяцев после регистрации права собственности, и вдруг повестка в суд. Оказывается, объявился забытый родственник. Наследство по новой начинают делить, а вы остаетесь, дай бог, с половиной квартиры.
4: Таких историй масса, и они подтверждают лишь одно. Наше население понятия не имеет, насколько завещание – ненадежная штука. Главная ошибка большинства людей – они думают, вот я написал завещание, и вопрос решен. Кому хочу, тому и оставлю. Но на практике, к сожалению, это так не работает. Завещание – это самый ненадежный способ передать имущество. И вот почему. И первая проблема – это обязательная доля. Наш гражданский кодекс устроен таким образом, что он защищает определенные категории граждан. Это сделано специально, чтобы люди не раздавали квартиры свои направо и налево, ущемляя права своих других наследников. Кого же защищает государство? Несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, другими словами, пенсионеров и нетрудоспособных супругов. То есть это либо инвалиды, либо пенсионеры. И чтобы эти люди не оставались на улице, есть такое понятие, как обязательная доля в наследстве. Включается она только в одном случае, если написано «завещание». Вот типичная ситуация. Муж и жена живут вместе. У мужа это второй брак. Есть дети от первого брака, который прекратил свое существование 40 лет назад. И есть дети от второго брака, где он 35 лет живут вместе и ведут совместное хозяйство. И за эти 35 лет они купили несколько объектов недвижимости. И часть из них оформлена на мужа. И он берет и пишет завещание на жену, чтобы она после смерти все совместно нажитое с ними имущество от него унаследовала. И многим кажется, что завещание – это нормально. Но вот с точки зрения юридических рисков, когда завещание написано на наследника в первой очереди – дети, родители – и супруги. Это значит, если бы не было завещания, эти люди бы и так получили эту недвижимость, только по закону. А если вдруг на них написано завещание, то, на мой взгляд, оно написано только с одной целью – исключить других наследников, как было в нашем примере. Мы выбрали эту квартиру и решили ее купить. Нам показывают, вот завещание, только оформлено, еще чернила не успели высохнуть, уже продают. То есть эта квартира была куплена в браке, нотариус разделил ее напополам, половина принадлежала супруге, а вот наполовину умершего мужа вступила жена по завещанию. Но когда мы начали копать глубже, в ЗАГСе мы узнали, что у умершего есть двое детей. от первого брака, один из этих детей уже пенсионер, а второй инвалид. И они имели право оба на обязательную долю в наследстве. И получается так, что они о своих правах просто не заявили, потому что они тупо не знали, что написано было завещание. К этому моменту супруга уже вовсю искала покупателей на объект недвижимости. В итоге они пошли к нотариусу, чтобы вступить в наследство, а нотариус сказал, что сроки упущены. Тогда они идут в суд, подают исковое заявление в суд на то, чтобы он им продлил сроки, и прикладывают туда документы, что они имеют право на обязательную долю. Женщина, понимая, что мы с мужем горбатились на эту квартиру вдвоем, ни дети его, ни его первая супруга в этом никак не участвовали. И она не хочет эту квартиру, эту одну вторую долю делить вместе с ними. И она что делает? Так как она стала собственником, она быстро ищет покупателя, чтобы пока суд, пока рассмотрят, пока перенесут, он там примерно полгода, может быть и больше будет. Она пытается просто найти покупателя или перепродать эту квартиру. А потом истратить все деньги на своих детей и сказать: я белый и пушистый, ничего не знаю, разбирайтесь с новыми покупателями. И вот таким покупателем можете быть вы. И когда мы об этом узнали, мы связались с этими детьми, они рассказали нам, что они заказали простую ЕГРН, увидели, что там наследство по завещанию, как основание перехода права собственности. Они показали нам документы, рассказали, что их об этом скрыли, и рассказали о суде. И получается, что по-хорошему, эта квартира, одна вторая доля должна была достаться супруге, а в одну вторую долю должна была вступить супруга, на которую было записано завещание. И должны были вступить вот его двое детей от первого брака. Им должно было достаться не менее половины доли, если бы не было завещания. Ну, давайте просто посчитаем. Двое детей от второго брака и супруга — это трое. Плюс двое детей от первого брака — это пятеро. Пять наследников всего. Родители там все умерли. То есть одна вторая доля делится на пять. Это будет по одной десятой доли у каждого. А они должны были получить не менее половины. То есть по одной двадцатой доли этой квартиры. То есть получается, одна десятая доля должна была достаться другим людям. Одна десятая доля в деньгах — это примерно 2 миллиона рублей. И люди из-за этого делают вот такую махинацию. А самое главное, что иск они потом могут подать к новому покупателю, чтобы истребовать у вас это имущество. И, возможно, вы это дело не проиграете, но вам придется идти в суд, судиться, доказывать, нанимать адвоката. Проще сразу это проверить. И это только одна из проблем, которая может ожидать вас при покупке вторички. А еще есть эффект Ларисы Долиной, когда вам продает квартиру бабушка, божий одуванчик, и говорит, что все в порядке, вот вам ключи, деньги через ячейку, через нотариус, а потом она идет в суд и говорит: а меня обманули мошенники телефонные, я все деньги им отдала. Вас не признают как покупателя добросовестно, у вас забирают квартиру, отдают бабушке, и вы остаетесь без денег и с ипотекой. И еще следующие 30 лет будете ее платить. И таких квартир на рынке России сейчас 25%. Как покупать квартиру? Как вычислить этих ведомых бабушек-скамщиц? Как вообще покупать квартиры? И это получается самый главный вопрос. На что еще необходимо обращать внимание, когда вы хотите купить квартиру, которая досталась продавцу по завещанию? Ну, во-первых, я бы не стал покупать такую квартиру, не посмотрев само завещание. Плюс надо посмотреть, как близко завещание написано к смерти. Это очень важный критерий. Вот лично мы, например, не покупаем квартиры, если прошло меньше года. Ну и, конечно же, в каком возрасте было написано завещание. Ну, то есть, если оно было написано в 50 лет, это одна история. А если оно было написано в 95, а человек осознавал свои действия, что он делал, а какие у него наследники есть, а будут ли они оспаривать? Если мы посмотрим в суды, то такие завещания очень часто оспариваются по статье, что человек не осознавал свои действия в момент написания завещания. И такая квартира убывает у нового собственника. А они, понимая, что у них эту квартиру, скорее всего, заберут, быстро хотят от нее избавиться. Из-за этого завещание — это очень опасный инструмент. А особенно, когда вы в роли покупателя. Каким же способом правильно передать объект недвижимости? Самый безопасный, на мой взгляд, способ — это дарение. Это обычная сделка, в которой можно прописать любые условия. Например, у вас есть собственность, есть дети от первого брака. Вы хотите, чтобы эта собственность досталась детям от второго брака, супруге, кому-то еще. Так вот, завещание вас от этого не спасет. Вас спасет от этого только договор дарения. Причем все зависит от того, сколько вам лет. Если вам как минимум за 70, я бы рекомендовал получить справки наркопсих-диспансера, пригласил бы врача к нотариусу, потому что эту сделку можно провести только к нотариусу, чтобы он сделал медицинское освидетельствование как доказательство, что если вдруг эту сделку будет кто-то оспаривать, это будет железный аргумент. И после этого подарил бы эту квартиру. Причем в договоре дарения можно, например, написать такое условие: с правом пожизненного проживания. То есть вы можете подарить квартиру своим родственникам и оставить себе право пожизненного проживания в ней. И они вас не смогут ни в суд выписать, ни продать ее не смогут вместе с вами. Тем самым вы обезопасили себя со всех сторон. До конца жизни в ней проживаете. Наследники, другие, которых вы хотели исключить, они исключились. И, соответственно, те, кто хотел, уже эту объект недвижимости получили. Есть только один минус у этого способа. Это стоимость. Да, на близких родственников есть скидка на госпошлину от нотариуса, но все равно это стоит от 20 до 35 тысяч рублей. А завещание стоит там 2. То есть это стоит в 10 раз дороже. Но рисков покрывает намного больше. И если вам необходимо при жизни что-то кому-то передать, то самый лучший способ это сделать через договор дарения. Но смотрите, это делать можно только близким родственникам, родителям, детям, внукам. Супруга не является близким родственником, но у нее тоже не будет налога. Если вы подарите этой категории людей, то тогда они не будут платить налог на дарение, НДФЛ. А вот если это будут не близкие родственники, то тогда они вынуждены будут государству заплатить, 13 либо 15% НДФЛ от кадастровой стоимости объекта недвижимости. И вот на этом этапе люди делают самую тупую ошибку, которая только может быть. Они делают фиктивный договор купли-продажи. То есть если надо подарить, например, племяннице квартиру, племянница говорит, я налог буду платить. А давай тогда сделаем купли-продажи. Ну, как будто бы ты мне ее продала. Расписку напишу. Только проблема знаете в чем? Что если в 25-м или 26-м году вы это сделали, сейчас в сделках с недвижимостью нет оплаты наличными. Есть только безналичный след. А если вы это сделали, вы сразу попадаете под одну простую штуку. Мы все на рынке сразу понимаем, что у вас фиктивная сделка. Даже если вы написали расписку. То есть, если вдруг будет суд, например, кто-то там банкротится, либо ваши родственники подадут на оспаривание этой сделки, они легко докажут, что не было денег. Запросить у покупателя справку 2 НДФЛ, чтобы он подтвердил, откуда он взял деньги, что у него деньги были на счетах, чтобы ему кто-то подарил, кто-то снял. И вот все эти писульки не подойдут, подойдут только деньги из банка. И получается, если вы сделали вот такую фиктивную сделку, а это называется фиктивная сделка, это легко расторгаемая история, то квартиру у вас могут забрать с большей долей вероятности, чем даже при завещании. Не совершайте таких тупых ошибок, не делайте вы фиктивные договоры купли-продажи. Это очень часто, знаете, как происходит? Муж с женой решили развестись, квартира на мужа куплена в браке. И он берет как бы и маме своей, соответственно, эту квартиру как будто бы продает по договору купли-продажи. Потом жена приходит в суд и говорит, ну какая мама? Ну откуда у тебя пенсионерки деньги? И в суде пишет ходатайство, пусть докажет, что у нее деньги есть. Судья говорит, ну да, докажите где. А у нее пенсия 25 тысяч. Ну что она докажет? Все счета посмотрели, сделка фиктивная, все нафиг расторгли. Суд новый и по новой дележка. Вот и все. Брачный договор. Еще один из инструментов, который поможет вам при жизни решить какие-то вопросы. Брачный договор можно заключить как до брака, и он вступит в силу, когда брак будет заключен, так и во время брака, неважно, сколько времени прошло от момента его заключения. Очень классный инструмент, который, если его правильно составить и прописать, будет разделять имущество супругов. Можно в нем прописать, что все, что оформлено на супруга, это его личная собственность. Все, что оформлено на супругу, это ее личная собственность. И если у вас много объектов недвижимости, вы их можете таким образом при жизни распределить. Но в нашем случае, например, с детьми от первого брака, эта история тоже не будет работать. И брачный договор, знаете, будет работать в каком случае? Он только исключит режим совместной собственности. Квартира оформлена на жену, жена умерла, и вот чтобы мужу собственность там не ходить, не судиться ни с кем, не доказывать, что он, это все в браке было куплено на общие деньги, что его там тоже половина, то вот брачный договор, он только вот эту вот историю закроет. А вот историю с детьми от первого брака у супруга, к сожалению, нет. А бывает еще завещание с определенными условиями, и такое тоже можно написать. Так что же выбрать? Все, конечно, зависит от того, какая у вас ситуация, сколько наследников, сколько детей, кому необходимо передать. Но лично мое мнение, договор дарения – это самая взрослая, четкая, понятная история для того, чтобы передать свое имущество, которое не нарушает закон, своим близким родственникам.
2: Юридическая рубрика

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo.CRM.
2: Я день и час помню, когда я наконец понял, что я должен продавать. То есть вот это пренебрежение к продажам, свойственно многим русским людям, к сожалению, и чего, кстати, нет у американцев, тоже был моей проблемой. Я плохо продавал, не умел продавать, боялся продавать, стеснялся продавать и, в общем, убегал от продаж. И когда я наконец понял, что убегать от продаж невозможно, открыл желтые страницы и стал звонить и говорить: «Здравствуйте, вам сайт не нужен?» Я говорю: «Не нужен. Спасибо, до свидания». Умение продавать – краеугольный навык в успешном бизнесе, потому что, когда я говорю «продавать», это не только желтые страницы и «вам сайт не нужен». Ты же потом все время продаешь. Ты продаешь идею партнерам, ты продаешь компанию сотрудникам, ты продаешь компанию контрагентам, идею сотрудничества с тобой, ты продаешь компанию инвесторам, в конце концов. В принципе, если ты умеешь продавать, если у тебя есть менеджмент, ты точно добьешься.

0: понять пианиста в том, что он играет хорошо на пианино. И дальше в твой вопрос этический. Вот возвращаясь к лайку, мне кажется, что вопрос этики, ну, для меня, я для себя так выбрал, это точка, когда предлагают взять в кредит. Вот если я продаю курс не в кредит, это абсолютно этичный товар. Ну, хочет человек потратить деньги, пусть потратит, его право. А вот если его продают в кредит, да еще и под соусом «сейчас возьми в долг, ты получишь профессию и на этом отобьешь», это, конечно, чистый обман. Никакую профессию ты не получишь, никаких доходов ты не увеличишь, просто зачем-то влезешь в кредит.
1: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите знать, как стать успешным, вы пришли по адресу. Но это не обычная речь на тему «как стать успешным», потому что времена изменились. То, что значил для вас успех 2 года назад, может быть совсем не похож на то, что означает успех для вас сегодня. Если бы мир был таким же, каким он был 2 года назад, могли бы применяться все те же принципы. Но мир больше не тот, что прежде. Этот мир сильно отличается от мира, который существовал 2 года назад. В нем, безусловно, больше страха. Определенно больше разделения, абсолютно меньше свободы, больше ненависти, меньше доверия, больше лжи. Еще больше неопределенности. Некоторые могут сказать, что возможностей меньше. Некоторые могут сказать, что в этом мире меньше честности. Имея все это в виду, живя в этой совершенно другой среде, если вы продолжаете делать то же самое, что делали раньше, ищете то же самое, хотите и нуждаетесь в тех же вещах, чтобы удовлетворить себя, вы будете несчастны. Вместо того, чтобы быть несчастным, очень важно, чтобы мы повышали энергию этой планеты. Вы можете, по крайней мере, поднять энергию окружающих вас людей тем, как вы появляетесь каждый день. Мы можем подать пример тем, кто нас окружает. Каково это – жить прекрасной жизнью, независимо от всего, что происходит в современном мире. Нам нужно спросить себя, что действительно имеет значение сегодня? Что действительно имеет значение? Здоровье имеет значение. Психическое и физическое здоровье. Любовь имеет значение. Дружба имеет значение. Отношения имеют значение. Личная неприкосновенность имеет значение. Ваше достоинство.

0: Качество имеет значение. Счастье имеет значение. Мир имеет значение. Если у вас нет этих вещей, вы не сможете добиться успеха. Если у вас есть $1 000 000 или $1 000 000 000, но в вашей жизни нет любви, нет хороших отношений, ни счастья, ни покоя, тогда на самом деле у вас ничего нет. Если у вас есть Феррари, но нет честности, нет достоинства, тогда на самом деле у вас нет ничего ценного. Большинство людей думают, что деньги сделают их успешными. Они ошибочно полагают, что если у них будут деньги, богатство, слава или власть, они добьются успеха. Но успех – это не более чем чувство. Так что на самом деле ты гонишься за чувством, и никто не может дать тебе его, кроме тебя самого. Ничто не сделает вас успешным. Только ваши собственные мысли могут это сделать. Вот почему вы видите миллионеров и миллиардеров, которым никогда не хватает. Они всегда хотят большего. Потому что деньги никогда не смогут заполнить дыры в твоем сердце. Только вы можете заполнить эти пустоты, изменив свое отношение к себе и к тому, что значит для вас успех. Итак, что значит для вас успех? Возможно, вместо определенной суммы денег, вашим новым определением успеха будет просто каждый день заниматься тем, что вы любите. Представьте, насколько лучше вы будете себя чувствовать, если вместо того, чтобы каждый день делать то, что вы ненавидите, вы замените это тем, что любите, даже если речь идет о меньших деньгах. Возможно, ваш успех заключается в улучшении отношений с людьми, которые вам не безразличны. Окружите себя людьми, которые больше всего вам подходят. Возможно, теперь успех будет заключаться в том, что вы будете тратить меньше времени на работу и больше времени на людей, которых вы любите. Возможно, теперь успех будет означать, что вы больше сосредоточитесь на своем психическом и физическом здоровье. Больше физических упражнений, больше качественной пищи, больше знаний о том, что нужно для того, чтобы быть в отличной физической форме. Может быть, теперь успех означает личную честность, поступать правильно, не следовать за толпой, если толпа ошибается. Жить честно, делая то, что, как вы знаете, правильно. Не только тогда, когда другие смотрят, но и всегда. Если вы сосредоточитесь на вещах, которые действительно делают вас успешными, если вы сделаете эти вещи своим приоритетом, остальное встанет на свои места. Не попадайте в ловушку, в которую мы все время попадаем, в погоне за деньгами или в погоне за значимостью. Живите удивительной и полноценной жизнью. Будьте счастливы, несмотря ни на что.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На центральной площади столицы Дагестана прошел гала-концерт, который завершил 14-й межрегиональный фестиваль «Кавказ. Единая семья». Мероприятие, напомню, что было организовано при поддержке Министерства культуры Дагестана. В течение 2 часов зрители наслаждались выступлениями артистов из разных регионов страны. Концерт открыл государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». Ну а вертолет производства дагестанского завода сегодня показали на международной выставке. Я напомню, что в 2026 году в экспозиции представлены были новейшие разработки более 60 компаний из России и Китая. Как отметили организаторы мероприятия, больший интерес вызвал легкий многоцелевой вертолет АП-55, разработанный авиапроект и выпускается который дагестанским заводом «Концерт КМЗ». В Хунзавском районе беседу с трудовыми мигрантами из стран Центральной Азии и других регионов провели представители администрации, полиции и Минаца Дагестана, которые охватили 29 иностранных граждан. В Азербайджане слушателям стали еще 20 человек. Ключевой темой стал реестр контролируемых лиц, базы данных МВД для иностранцев и незаконно находящихся в стране. Им разъяснили порядок ведения реестра и последствия нарушений. Но в Дагестане начали работу 347 детских летних площадок, включая 15 загородных и 332 пришкольных лагеря. В текущем сезоне планируется охватить отдыхом более 46 тысяч школьников. Как отметили нам Миноборнауки Дагестана, многие пришкольные лагеря открылись в новых или капитально отремонтированных школах. А во флагманских загородных центрах в Солнечном береге, Орленке и Юности построили новые современные корпуса. Но абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в дни, когда вузы дают приказы о приеме. И об этом РИА Новости сообщили Миноборнауки. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в вуз онлайн. В указанные даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласия, отзыв заявления, а также отказ от зачисления. Министерство объяснили, что это поможет закрепить списки поступившихся и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. Ну и Магомед Хадулаев назначен на должность общественного помощника главы Дагестана. Распоряжение было еще подписано 10 июня Федором Щукиным и размещено на портале правовой информации. Магомед Хадулаев, я напомню, что является ветераном военных действий в Афганистане, был командиром танка, а также был замком взвода, а также является участником событий 99 года в Дагестане. В разные годы работал в частных предприятиях, являлся помощником нескольких депутатов Госдумы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России. Для кого-то Россия – это бескрайние просторы от Калининграда до Камчатки, где рассветы встречают первыми в стране, а закаты будто растворяются в бесконечности горизонта. Для кого-то шум больших городов, где в одном потоке идут люди разных профессий, разных историй, но объединенные одним чувством. А для кого-то тихая деревня на рассвете, когда воздух прозрачен и свеж, а запах свежескошенной травы смешивается с прохладой утра. Россия – это сотни народов, тысячи судеб и одна большая история. Это старинные храмы и современные мосты, соединяющие берега и эпохи. Это строки Пушкина и мелодии народных песен, которые, кажется, живут в самой крови. Это умение преодолевать трудности, сохранять тепло домашнего очага и смотреть вперед с надеждой. День России – это не просто дата в календаре. Это повод остановиться на мгновение, оглянуться вокруг и почувствовать, как много в нашей стране красоты, силы и жизни. Это день, когда особенно ясно понимаешь, наше общее будущее складывается из маленьких, но важных дел каждого из нас. Уважаемые радиослушатели, пусть этот день подарит вам чувство единства и гордости за свою страну. Пусть в ваших домах будет тепло, в сердцах уверенность, а в мыслях светлые надежды на завтрашний день.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы так много говорим о выборе, о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Давайте сегодня пообщаемся на эту тему. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Процесс принятия решений тесно связан с нашими мыслями, эмоциями, опытом и даже культурным контекстом, в котором мы живем. Изучение этого процесса позволяет лучше понять, как мы приходим к определенным решениям и как можно улучшить наш выбор. В контексте принятия решений также важно учитывать эмоциональные и социальные факторы. Эмоции могут существенно влиять на наш выбор, иногда приводя к импульсивным и менее рациональным решениям. С другой стороны, эмоции могут служить важным сигналом, указывающим на наши истинные предпочтения и ценности. Социальный контекст, включая мнение и ожидания других людей, также играет значительную роль в нашем процессе принятия решений. Мы часто подвержены эффекту следования за стадом, когда наше поведение определяется действиями группы, а не собственным критическим анализом ситуации. Улучшение процесса принятия решений – это многогранная задача, требующая осознанного подхода к анализу информации, управлению эмоциями и развитию навыков критического мышления. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Третье. Оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое. Учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Рассмотрите внешнее мнение. Обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Восьмое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Один молодой человек и старый стояли возле колодца. Молодой хвастался перед пожилым, что он лучше понимает других людей. В это время к ним подошла старуха и спросила, не проходил ли мимо них красивый высокий юноша. «Он пошел к реке», — тут же ответил старый. «Но мимо нас прошел лишь невысокий пожилой человек с уродливой внешностью», — удивился молодой. «Все верно, но женщина спрашивала о своем сыне, а для матери, сколько бы ни прошло лет, сын всегда будет красивый и молодой».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше. А более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар ойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Личный коуч.
1: Внедряй перемены постепенно. Все понимают необходимость перемен, но на повседневном уровне люди — существа привычки. Они болезненно реагируют на глобальные изменения, а это ведет к мятежу. Если вы новичок на вершинах власти или пока только пытаетесь ее добиться, продемонстрируйте уважение к старому способу ведения дел. Если перемены необходимы, придайте им вид небольшого улучшения прошлого. Казаться лучше других всегда опасно, но опаснее всего казаться человеком, не имеющим недостатков или слабостей. Зависть порождает молчаливых врагов. Лучше время от времени демонстрировать свои изъяны, признаваться в безобидных грехах. Это поможет защититься от зависти. Вы будете казаться приземленным и доступным. Запомните, совершенства могут достичь только боги и усопшие. Не позволяй победе вскружить тебе голову. Мгновение победы – это момент наибольшего риска. В разгар ликования вы можете зайти слишком далеко и нажить врагов больше, чем сможете одолеть. Не позволяйте успеху ударить вам в голову. Всегда продумывайте стратегию на несколько шагов вперед, но, достигнув цели, остановитесь. Сохраняй абстрактность формы и действия. Обретая конкретную форму, имея наглядные планы, вы открыты для нападения. Приспосабливайтесь к изменениям и будьте в постоянном движении. Примите тот факт, что ничего определенного не существует, равно как и навсегда установленных законов. Лучший способ защититься — быть текучим и бесформенным, как вода. Не делайте ставку на стабильность и порядок, ведь перемены — это единственное, что постоянно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Если у тебя нет автомобиля, желательно иномарки, ты просто никчемный пенек, и звать тебя никак, и вообще. Вот это типичная, ну, фразеология, которую я слышу, и я вижу, как она поддерживается во многих таких, ну, сообществах. Почему-то записывается ощущение, что, ну, если у тебя это есть, ты там успешный, ты удачный. На самом деле это просто билет быть членом этого общества. 10 лет назад я видел, это было практически, ну как, статус-кво. Если у тебя там какой-то Мерс, БМВ, там, у тебя статус, значит, и так далее. И люди за это очень сильно держались, шли на такие жертвы, слушай, кредиты брали, что-то закладывали, то есть они жили на съемной хате, но у них, например, были BMW, вот эти вот пятерки, там самые там все навороченные, там, ну, короче, каждая из которых стоила, ну, там, 50-60 тысяч долларов минимум. Как бы вроде на первый взгляд это глупо, но для этих людей, которые были в определенной тусе, это был способ удерживаться в этом, ну, не знаю, сообществе на определенном уровне. Это осталось, значительно происходит, но это потеряло былую, знаешь, такую ярость, что ли. То есть появились многие другие способы, чем можно отличаться и отстраиваться от других людей. На самом деле успех, удача и твоя результативность никак не связана с теми артефактами, которые ты владеешь. До тех пор, пока каршеринговые компании, например, в Москве, борются за доминирование над рынком, то на такси кататься в Москве, ну, если вот в пределах Москвы, на каршеринге или на такси, ну, минимум в 2 раза выгоднее, чем иметь свою машину. 30% бюджета содержания машины – это штрафы, которые в Москве на каждом углу. То за парковку, то за какую-то скорость, то там какой-то знак нарушил и так далее. И это будет еще дальше повышаться. Поэтому, например, в Москве без альтернативы на общественный транспорт и вот эти все такси, каршеринг и так далее будет нарастать. Не исключено, что в какой-то момент времени просто машина будет, ну, иметь, знаешь, ну, просто запредельно дорого. Ну, грубо говоря, ну, если ты очень богатый человек, и тебе, грубо говоря, пофиг, ну, окей, ты имеешь. Но если ты, ну, хоть чуть-чуть вот считаешь деньги, то вопрос, а зачем? И многие мои знакомые избавились от машин и вдруг удивились, что, оказывается, они до этого, ну, там, последние, там, 5-7 лет владели машиной исключительно из, ну, ну, как по привычке. Вот, поэтому все люди, которые сейчас чем-либо владеют, они должны задуматься. Они этим владеют по привычке, выполняя указания великого властелина, общественное мнение, ну, или воспитание, которое в них пришло, или они этим владеют, потому что это средство производства или актив. Окей, если я владею активом, и мне актив дает деньги, я хочу им владеть. Но если я чем-то владею, и он постоянно высасывает из меня деньги, высасывает мое время на ремонт автомобиля, еще на что-то,

0: Ну, он высасывает мою жизнь. Я рекомендую от этого избавляться, причем нещадно.
1: Мысли вслух. Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. На центральной площади столицы Дагестана прошел гала-концерт, который завершил 14-й межрегиональный фестиваль «Кавказ. Единая семья». Мероприятие, напомню, что было организовано при поддержке Министерства культуры Дагестана. В течение 2 часов зрители наслаждались выступлениями артистов из разных регионов страны. Концерт открыл государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». На вертолет производства дагестанского завода сегодня показали на международной выставке. Я напомню, что в 2026 году в экспозиции представлены были новейшие разработки более 60 компаний из России и Китая. Как отметили организаторы мероприятия, больший интерес вызвал легкий многоцелевой вертолет АП-55, разработанный авиапроект и выпускается который дагестанским заводом «Концерт КМЗ». В Хунзавском районе беседу с трудовыми мигрантами из стран Центральной Азии и других регионов провели представители администрации, полиции и Минации Дагестана, которые охватили 29 иностранных граждан. В Азербайджане слушателям стали еще 20 человек. Ключевой темой стал реестр контролируемых лиц базы данных МВД для иностранцев и незаконно находящихся в стране. Им разъяснили порядок ведения реестра и последствия нарушений. Но в Дагестане начали работу 347 детских летних площадок, включая 15 загородных и 332 пришкольных лагеря. В текущем сезоне планируется охватить отдыхом более 46 тысяч школьников. Как отметили нам Миноборнауки Дагестана, многие пришкольные лагеря открылись в новых или капитально отремонтированных школах. А во флагманских загородных центрах в Солнечном береге, Орленке и Юности построили новые современные корпуса. Но абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в дни, когда вузы дают приказы о приеме. И об этом РИА Новости сообщили Миноборнауки. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в вуз онлайн. В указанные даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласия, отзыв заявления, а также отказ от зачисления. Министерство объяснили, что это поможет закрепить списки поступившихся и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. Ну и Магомед Хадулаев назначен на должность общественного помощника главы Дагестана. Распоряжение было еще подписано 10 июня Федором Щукиным и размещено на портале правовой информации. Магомед Хадулаев, я напомню, что является ветераном военных действий в Афганистане, был командиром танка, а также был замком взвода, а также является участником событий 99 года в Дагестане. В разные годы работал в частных предприятиях, являлся помощником нескольких депутатов Госдумы. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
4: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта – для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
3: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь — притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность — это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
2: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить. Но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
2: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да, помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колонии-метрополия. Да, то есть мы говорили про колониальную Африку и, собственно, вывоз ресурсов. Это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка, континент, экономика».
1: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
2: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да, то есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то с середины 70-х, 80-х. Да, то есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройки, топ-пятерки, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно после 2002 года. Они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
1: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
2: абсолютно,
1: а уже в разного рода бизнесы.
2: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
1: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
2: Да, но вот, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентальную, то есть с Магрибом, да, с Северной Африкой, то нам нужно сказать в целом да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый, если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как хуже, лучше, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
1: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
2: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том. Здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год, это значит, у них там бум такой экономический, да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
1: Но
2: да?
1: При этом ВВП на душу населения будет не очень большой, да?
2: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эти печальные картины, которые вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там 30 тысяч долларов на душу населения, далее там 15 тысяч на душу населения. Это государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, и Маврики. Самые богатые если мы так пересчитаем, то это будет Маврики и Сейшелы. Да, вот у них там хорошо, да, в цифрах. Да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
1: ну, конечно, да.
2: Да, то есть один путь вывода там через Кайман, а другой через Сейшелы, очень удобно. Поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, насколько есть шанс попасться мировым пиратом, этим самым морским пиратом. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хороший показатель у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, все эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там, всеми Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
1: Это я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев, это просто всегда страна номер один. И там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее, то есть это же просто сумасшествие
2: там,
1: какое-то.
2: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад, опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров — это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, уже Восточную Африку.
1: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
2: Практически все.
1: Ну, да, окей. Ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
2: Да.
1: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
2: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка немножко отвлеклись на проблематику борьбы с терроризмом, соответственно, начали выводить оттуда деньги, это раз. Второй момент, когда случается кризис 2008 года, мировой финансовый экономический кризис, и тоже отвлекаются крупные игроки на, грубо говоря, свои проблемы. И, соответственно, африканцы понимают, что в 21 веке они остаются, ну, практически одни. Да? То есть они независимы, у них там есть там, 40-50 лет опыта независимого развития, там, разного, но независимого. И они понимают, что нет гарантии того, что любые европейские, американские, какие-то еще партнеры будут, так сказать, у них всегда на подходе, и будут им помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса была африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе друг с другом попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там Ломейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, ну, относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1796 году в форме шере. Самая известная достопримечательность Шири – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в 13 веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Почему малые бизнесы не выживают?
4: Ежегодно в США появляется около миллиона новых предприятий. Из них в первый же год своего существования умирает 400 тысяч бизнесов. А за следующие 4 года цифра вырастает до 800 тысяч. Из тех, кто смог пережить первую пятилетку, только 20% переживут вторую. В итоге из миллиона новых предприятий проживают больше 10 лет только 40 тысяч, или 0,4%. Почему такой низкий процент компаний не просто не достигает успеха, но даже не выходит на самоокупаемость? Майкл Гербер считает, причина повальной смертности новых компаний в том, что большинство начинающих бизнесменов оказываются носителями предпринимательского мифа. Мнение, что бизнес создается для того, чтобы реализовать имеющиеся знания, навыки и амбиции владельца, принося ему таким образом заслуженное богатство. Большинство бизнесов начинается с того, что наемного работника в какой-то момент охватывает предпринимательский зуд. Желание перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Но не имея других компетенций, кроме узкоспециальных, 99,96% бывших парикмахеров, плотников, юристов и стилистов оказываются не слишком хорошими бизнесменами. Их предприятия ведут мимолетное существование, а жизнь превращается в ту же рутину, от которой они пытались сбежать. Люди, еще недавно работавшие по найму и строившие вполне успешную карьеру, становятся заложниками мысли, что компетентный специалист по умолчанию способен быть также и руководителем компании в своей сфере. Они не готовы всерьез думать о менеджменте, организации процессов и стратегии бизнеса, ошибочно полагая, что наличие хорошей бизнес-идеи и навыков для ее технической реализации обеспечит рост предприятия.
3: Бизнес-роли и баланс.
4: Когда мы открываем бизнес, поначалу нам приходится играть сразу три роли – специалиста, менеджера и предпринимателя. Все они – части нашего предпринимательского «я». Предприниматель – тот, кто ищет возможности для перемен. Он – источник идей и энергии коллектива. Он планирует будущее и пытается его сконструировать. Из-за своего стремления к преобразованиям предприниматель повсюду сеет беспорядок. Ему трудно наладить отношения с людьми, ведь за его мыслями и желаниями никто не поспевает. Поэтому предприниматели нуждаются в тех, кто может упорядочить хаос и гармонизировать отношения в коллективе. Сделать рабочий процесс отлаженным и предсказуемым. В менеджерах. Но в отношениях менеджера и предпринимателя всегда есть конфликт. Первый смотрит только в прошлое и не хочет ничего менять. А второй обращен в будущее и стремится перевернуть все вверх дном. Один создает задачи и проблемы, а другой разгребает завалы. Специалист же – ремесленник, понимающий всю технику производства. Он не слишком любит мечтать или рефлексировать. Все его внимание обращено на работу здесь и сейчас. Специалист живет настоящим. Ему не нравятся абстрактные идеи предпринимателя, потому что решения должны быть простыми, понятными и прикладными. Не нравятся ему и требовательные команды менеджера. Последний хочет вогнать специалиста в рамки системы, а тот не желает становиться лишь винтиком в механизме. Если все три роли распределяются сбалансированно и равномерно, мы получаем исключительного бизнесмена. Но чаще создатели стартапов только на 10% предприниматели, на 20% менеджеры и на 70% специалисты. Пока баланс между планированием, организацией и производством не найден, бизнес остается на грани провала. Этот баланс принципиально важен для того, чтобы предприятие могло успешно пройти все стадии взросления.
3: Стадии взросления бизнеса. Детство.
4: Чтобы предприятие росло, оно должно отвечать запросам рынка. Но на стадии детства бизнес чаще зависит от представлений специалиста. Стремясь к независимости, специалист уходит с работы по найму, чтобы заниматься тем же, что и раньше, только на себя. Обычно специалист заполняет свой график непрерывной технической деятельностью. Стрижет волосы, печет булочки, выпиливает столешницы. Но не управляет бизнесом и не думает о стратегии развития. Специалист уклоняется от обязанностей менеджера и предпринимателя. Некоторое время все может идти неплохо, не считая того, что специалист работает 10-14 часов в сутки. Сначала он движим энтузиазмом и переполнен эйфорией от обретенной свободы. Но постепенно такой график становится необходимостью. Неопытный специалист превращается в жонглера, которому приходится быть рекламщиком, доставщиком, кем угодно еще, а главное – менеджером и предпринимателем. Большинство начинающих бизнесменов ломаются, пытаясь скрыться в производственной рутине от необходимости осваивать новые навыки. Энтузиазм и эйфория улетучиваются, когда фирма перестает поспевать за заказами, опаздывает с доставкой и больше не может общаться с клиентами с тем же уровнем внимания и теплоты, что и раньше. Новые трудности отнимают все больше времени. График становится все плотнее, а сна все меньше. Специалист, который мечтал о свободе, попадает в плен бизнеса, который превратился в новую перегруженную рутиной работу. Рано или поздно специалист приходит к мысли: нужно что-то менять. Нельзя быть просто работником и владельцем компании одновременно. Когда до специалиста доходит эта мысль, часто бывает уже поздно. Компания катится под откос. После этого большинство специалистов сдаются и уходят из предпринимательства. Но кое-кто все же справляется и переходит к следующей стадии жизни бизнеса.
3: Взросление.
4: Человек, перешедший к следующему этапу развития своего детища, осознает, что ему нужна помощь. Нужен тот, кто залатает дыры, сделает ту ненавистную работу, которая бременем ложится на основателя предприятия. Это могут быть продажи, ведение бухгалтерии, организация рабочего времени и пространства. Что угодно, что не входит в специальные знания начинающего предпринимателя. Наем первых сотрудников становится первым шагом на пути от роли специалиста к роли менеджера. Что тоже довольно опасно, ведь баланс ролей не выстроен. Неопытный менеджер часто строит работу по принципу отказа от управленческих обязанностей, а не делегирования полномочий. Если кто-то ведет нормально бухгалтерию, зачем вообще в ней разбираться? Если кто-то хорошо продает, можно не вникать в продажи. Так начинающий менеджер вручает контроль над жизненно важными процессами компании другим людям. И на некоторое время может снова сложиться обманчивая картина. Штат сотрудников расширяется, дело растет, предприятие процветает. Но в какой-то момент начинают возникать те же проблемы, от которых, казалось бы, удалось избавиться. Клиенты жалуются на обслуживание, доставку, качество товара. Менеджер снова уступает место специалисту-жонглёру. Если хочешь что-то сделать, сделай сам. И здесь предприятие либо возвращается в детство, либо становится банкротом. Кризис преодолевают немногие. Те, кто смог выйти из зоны комфорта и пробудить в себе того менеджера, который будет разбираться в процессах, вникать в дела, понимать желания и стремления сотрудников, знать о том, как выполняется работа. На этой стадии, кроме ответственного менеджера, должен пробудиться и предприниматель. Тот, кто займется долгосрочным планированием и формированием образа будущего. Предпринимателю также придется осознать, что для роста бизнеса необходим профессиональный рост его основателя. Когда создатель бизнеса обретет новые навыки, четко сформулирует цели и задачи компании для себя и своих работников, предприятие выйдет на новый уровень развития.
3: Зрелость.
4: Как работает бизнес на стадии зрелости, можно увидеть на примере Макдональдс или Дисней. Компании, которые четко знают, как именно они достигают успеха и что нужно делать для достижения долгосрочных целей. На этой стадии формируется бизнес-модель предпринимателя. Специалист спрашивает, какую работу нужно выполнить. Предприниматель спрашивает, как должен работать бизнес. Специалист считает, что бизнес – инструмент для получения дохода. Предприниматель считает, что бизнес – система, которая создает благо для потребителя. Специалист надеется, что все останется по-прежнему. Предприниматель имеет четкое видение будущего и пытается воплотить его в жизнь.
3: Зрелость предпринимателя.
4: Бизнес-модель зрелого предпринимателя – это предложение уникального продукта определенному сегменту рынка. Ее можно сформировать до того, как предприятие будет создано. И такой подход поможет избежать многих трудностей. Прежде чем открыть бизнес, предприниматель ищет возможности и перспективы, изучает потребности общества и способы принципиально новым образом их удовлетворить. То есть бизнес предпринимателя начинается с изучения запросов клиента, а не с навыков и желаний его создателя. Специалист же имеет на руках товар или услугу, который потом пытается как-то продать. В этом принципиальная разница. Так или иначе, на стадии зрелости все три бизнес-роли находятся в балансе. Предприниматель создает бизнес-модель, которая позволяет ответственному менеджеру держать руку на пульсе всех процессов. Специалист тем временем решает задачи, которые соответствуют его потребности быть вовлеченным в технические процессы. К счастью, ориентиры для такой бизнес-модели уже существуют и отработаны годами практики. Это франчайзинг бизнес-формата.
2: Личный код.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто, смотрите. Чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел

0: С работы избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалить со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваши накопления. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот нужно говорить больше о их финансах и их понимании. Потому что это не что-то плохое, это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходит на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей на радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане час ночи.
1: Время Диалог ФМ.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Исследователи еще раз подтвердили, что квашеная капуста является мощным пробиотиком. В новой работе ученые пришли к выводу, что продукт положительно влияет на микробиом кишечника, а также способен воздействовать на иммунную систему. Результаты прокомментировала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, указав на важный нюанс. Эффект от употребления квашеной капусты изучили исследователи из Американского университета Тафтса. Они нашли более 60 различных штаммов полезных бактерий в образцах традиционной квашеной капусты, в том числе потенциально полезную для кишечной стенки и иммунной регуляции бактерию. В целом обнаруженные бактерии продемонстрировали устойчивость, и причем достаточно высокую, к желудочной кислоте и желчи. Это делает их эффективными в колонизации кишечника, отметила доктор медицинских наук. Ученые также указали на особую роль активных ферментов и противовоспалительных молекул в квашеной капусте. Вместе они положительно влияют на метаболизм и работу иммунной системы. Кроме того, продукт улучшает пищеварение и восстанавливает баланс при синдроме раздраженного кишечника. Но речь идет о квашеной капусте без уксуса и стерилизации. Именно она сохраняет пробиотическую активность, пишет Зухра Павлова. Врач не рекомендует подвергать такую капусту термообработке, так как в этом случае ценные живые культуры погибают. Отметим, что ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, что есть пища, которая способствует образованию токсинов, так называемой ржавчины на стенках кишечника. Чтобы не образовался слой, препятствующий распространению важных и полезных бактерий, она посоветовала меньше есть сахара и мучного. Отказ от этих продуктов в пользу квашеной капусты поможет восстановить работу органа.
3: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Мысли вслух.
1: Переговоры — это не разговор. Это столкновение интересов, замаскированное под вежливость. Если смотреть на переговоры через призму Макиавелли, то это не обмен аргументами, а борьба за власть, где деньги — лишь видимая часть айсберга. Макиавелли не писал учебник по деловым переговорам. Он писал о власти. Но власть и деньги в реальном мире почти всегда связаны. Если внимательно прочитать его идеи, становится очевидно, каждый контракт — это маленькая война. Каждая сделка — это перераспределение силы. Первое, что нужно понять, в переговорах выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто контролирует позицию. Макиавелли писал, что государь должен оценивать не только свои силы, но и слабости противника. Тот, кто знает, чего боится оппонент, уже держит часть его решения в своих руках. Большинство людей приходит на переговоры с вопросом «какую цену мне предложат?». Стратег приходит с другим вопросом «какая у них точка уязвимости?». Переговоры — это анализ страха. Страх потерять сделку, страх упустить возможность, страх показаться слабым, страх потерять лицо перед начальством, страх остаться без поставщика, страх сорвать сроки. Макиавелли подчеркивал, если невозможно быть любимым и бояться одновременно, лучше быть тем, кого боятся, но не ненавидят. В переговорах это означает следующее. Вы должны создать ощущение, что с вами нельзя играть, но с вами выгодно сотрудничать. Вторая ключевая идея — контроль над повесткой. Кто задает рамку разговора, тот формирует исход. Если вы позволяете другой стороне определить критерии оценки, сроки, формат, вы уже играете на их территории. Макиавелли советовал правителю выбирать поле битвы, не вступать в сражение там, где враг силен.
2: В переговорах это означает не обсуждать цену, пока не определена ценность. Большинство людей начинает торг с цифры. Это стратегическая ошибка. Цена — это производная от восприятия ценности. Если вы не усилили восприятие своей позиции, любое число будет казаться завышенным. Поэтому опытный переговорщик сначала усиливает зависимость. Он показывает последствия отказа. Он создает образ будущего, в котором его предложение — решение проблемы. Это не ложь. Это фокусировка внимания. Макиавелли писал, что правитель должен уметь направлять восприятие подданных. Реальность важна, но восприятие часто важнее. Третья идея — асимметрия информации. Тот, кто знает больше, диктует условия. В переговорах нельзя входить неподготовленным. Нужно знать рынок, альтернативы, болевые точки оппонента, его внутренние ограничения. Если вы не знаете, какие KPI стоят перед вашим визави, вы не знаете, на какие рычаги давить. Макиавелли советовал государю иметь надежную разведку.
1: Без информации стратегия превращается в гадание. В современном бизнесе разведка — это анализ компании, изучение ее финансового положения, понимание структуры принятия решений. Иногда сделка зависит не от цены, а от того, кто подпишет документ. Четвертый принцип – демонстрация силы через готовность уйти. Самая мощная позиция в переговорах – это реальная альтернатива. Если вы не готовы отказаться, вы зависимы. А зависимость – это слабость. Макиавелли писал, что союзники уважают сильного.
2: Если государь отчаянно нуждается в поддержке, его условия будут диктовать другие. В переговорах это означает – никогда не показывайте, что вам жизненно необходима эта сделка. Даже если необходимо, создайте альтернативы. Иногда достаточно убедительно показать, что у вас есть другие варианты. Пятый принцип — управление эмоциями. Большинство сделок рушится не из-за цифр, а из-за эго. Люди хотят чувствовать превосходство, они хотят выиграть. Макиавелли понимал человеческую природу. Он знал, что амбиции и горбение часто сильнее логики. Стратег может уступить в мелочи, чтобы выиграть в главном. Он позволяет оппоненту сохранить лицо, если это укрепляет долгосрочную позицию. Переговоры — это игра статуса. Если вы напрямую унижаете или давите слишком агрессивно, вы создаете ненависть. А ненависть разрушает будущие сделки. Теперь давайте разберем стратегию создания дефицита. Если ресурс воспринимается как редкий, его ценность растет. Это базовая экономика. Но в переговорах дефицит можно конструировать. Ограниченное время, ограниченное предложение, ограниченная доступность. Макиавелли советовал использовать обстоятельства в свою пользу.
3: Если у вас есть преимущество, подчеркните его. Но дефицит должен быть правдоподобным. Ложный дефицит легко раскрывается и разрушает доверие. Следующий принцип – постепенное повышение ставок. Не выкладывайте все карты сразу. Начинайте с базового предложения. Оставляйте пространство для движения. Макиавелли писал, что правитель не должен раскрывать все намерения заранее. Непредсказуемость усиливает позицию. В переговорах это означает: не показывайте максимальную готовность слишком рано.
2: Кто торопится, тот проигрывает. Если дедлайн давит только на вас, ваша позиция слаба. Макиавелли понимал силу времени. Иногда выгоднее затянуть решение, чтобы изменить баланс сил. В переговорах пауза – инструмент. Молчание – давление. Отсрочка – способ проверить серьезность намерений. Далее мы разберем более жесткие инструменты. Стратегическую двусмысленность, использование союзников, искусство ультиматума, создание ложных альтернатив и метод постепенного выжимания максимальной цены без разрушения отношений. Потому что переговоры по Макиавелли — это не искусство компромисса, это искусство управления силой. Теперь перейдем к более жестким инструментам. Если первая часть — это фундамент позиции, то вторая — это механика давления. Макиавелли считал, что власть держится не только на силе, но и на умении управлять ожиданиями. В переговорах ожидания — это валюта. Кто формирует ожидания, тот формирует диапазон возможного. Первый продвинутый инструмент — стратегическая двусмысленность. Это не обман. Это контроль над интерпретацией. Если вы заранее фиксируете слишком четкие рамки, вы лишаете себя гибкости. Макиавелли советовал правителю не связывать себя обещаниями, которые могут стать обузой, если изменятся обстоятельства. В переговорах это означает: формулируйте условия так, чтобы оставалось пространство для маневра. Не обещайте больше, чем необходимо. Не раскрывайте всех намерений. Оставляйте формулировки, допускающие корректировку. Опытные переговорщики используют фразы вроде: «Мы рассматриваем это как базовый ориентир». В текущих условиях это выглядит так. При сохранении этих параметров. Это создает гибкость. Если баланс сил изменится, у вас будет пространство для пересмотра. Второй инструмент — использование союзников. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь формировать союзы, но не становиться зависимым от них. Союз усиливает позицию, если он демонстрирует, что вы не изолированы. В переговорах союзники — это альтернативные клиенты, поставщики, инвесторы, партнеры. Даже намек на наличие других заинтересованных сторон усиливает вашу позицию. Когда оппонент понимает, что он не единственный вариант, его уверенность уменьшается. Но важно, союз должен быть реальным или хотя бы правдоподобным. Ложные блефы в долгосрочной игре разрушают репутацию. Третий инструмент — якорение. Первое озвученное число создает психологическую рамку.
3: Даже если оно будет скорректировано, оно влияет на восприятие. Если вы называете цену первым, вы формируете диапазон. Если позволяете это сделать другой стороне, вы играете внутри их рамки. Макиавелли писал, что государь должен первым проявлять инициативу, когда это возможно. Инициатива — это преимущество. Поэтому в переговорах важно понимать,
2: кто задал первый ориентир и выгоден ли он вам. Четвертый инструмент – постепенное выжимание. Это не агрессивное давление, это поэтапное увеличение требований по мере укрепления позиций. Сначала фиксируется базовое соглашение, затем добавляются дополнительные условия – сроки оплаты, объемы, эксклюзивность, бонусы, гарантии. Макиавелли советовал не обременять подданных слишком резко. Лучше вводить изменения постепенно, чтобы они воспринимались как естественные. В переговорах это означает: не требуйте максимум сразу. Дайте сделке закрепиться. Затем расширяйте ее. Пятый инструмент – искусство ультиматума. Ультиматум – опасное оружие. Он эффективен только тогда, когда вы готовы его реализовать. Макиавелли предупреждал: угроза, которую невозможно выполнить, делает правителя смешным. Если вы говорите «это последнее предложение», оно действительно должно быть последним, иначе вы теряете авторитет. Ультиматум работает, когда у вас есть альтернатива, когда другая сторона понимает, что вы действительно можете уйти. Шестой инструмент – создание ложного выбора. Вместо вопроса «согласны ли вы?» используется конструкция: «вам удобнее вариант А или вариант Б?» Это ограничивает пространство решения. Макиавелли понимал: если вы контролируете рамку выбора, вы контролируете исход. Люди чувствуют свободу, но выбирают внутри заданных границ. Седьмой инструмент – управление тишиной. Молчание после предложения – мощное давление. Люди стремятся заполнить паузу, часто уступая. Тот, кто выдерживает тишину, демонстрирует устойчивость. Макиавелли писал, что государь должен быть сдержанным в словах. Избыточные объяснения ослабляют позицию. В переговорах излишняя аргументация часто сигнализирует о неуверенности. Восьмой инструмент – разделение личности и позиции. Атаковать предложение не значит атаковать человека. Если вы делаете конфликт личным, вы создаете ненависть. Макиавелли предупреждал: ненависть опаснее страха. Поэтому стратег говорит: условия в текущем виде нам не подходят. Они: вы предлагаете несправедливые условия. Это сохраняет пространство для продолжения диалога. Девятый инструмент – работа с дефицитом времени. Если дедлайн давит только на вас, вы слабы. Если дедлайн давит на обе стороны, позиция выравнивается. Иногда выгодно позволить срокам подгореть, чтобы усилить ощущение срочности у оппонента. Но это требует хладнокровия. Теперь важный психологический момент. Переговоры – это игра терпения. Большинство уступок происходит в конце, когда одна сторона устала. Макиавелли писал, что государь должен быть выносливым. Тот, кто быстрее устает, уступает. В долгих переговорах выигрывает не самый громкий, а самый устойчивый. Теперь ключевой вывод. Манипулировать позиции – это не значит обманывать. Это значит понимать структуру силы. Кто зависит от сделки больше? Кто рискует больше при ее срыве? Кто контролирует ресурсы? Переговоры – это баланс рычагов. Если вы хотите выжать максимум денег, вы должны увеличить восприятие своей незаменимости и уменьшить восприятие собственной зависимости. Это достигается через альтернативы, контроль рамки, дефицит, терпение, готовность уйти. И вот теперь главный вопрос. Вы входите в переговоры как проситель или как государь, который выбирает союз? Мир не распределяет деньги по справедливости. Он распределяет их по балансу власти. Если вы хотите больше, усиливайте позицию, а не аргументы. Аргументы убеждают, позиция заставляет соглашаться.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пару лет назад друг рассказал мне о своей идее. Это была крутая концепция, написание которой нужно было много времени, о чем он знал. В его защиту стоит сказать, что он очень серьезно работал первые несколько дней, но, как вы уже догадались, мотивация быстро ослабела, и он прекратил работать над книгой. Мы не хотели, чтобы он забивал на проекты, и когда это произошло, предложили ему сначала разбить большой проект на несколько маленьких, возможно, написать короткую историю или пост в блоге, в общем, что-то, что заставило бы его писать регулярно. Он ответил, что хочет заниматься только своим великим делом и не будет тратить время на небольшие проекты. Такое происходит часто. Когда люди ставят перед собой большие цели, им не хочется идти в обход своего видения ради меньших задач. Этот образ мышления, целеустремленный и решительный, как может показаться, является одной из главных причин, почему люди не могут достичь больших целей. Я бы назвал эти обходные пути промежуточными целями. Они необходимы для того, чтобы вы смогли набрать нужные навыки, которые помогут выполнить крупный проект. По сути, какая бы ни была цель, вы должны видеть постоянный и ощутимый прогресс, иначе мотивация будет ослабевать, и вы перестанете работать над главным проектом. Чтобы доказать это, я хочу поделиться несколькими примерами. Начнем с одного из моих любимых авторов в мире, Нила Стивенсона. Он пишет огромные сложные романы, как правило, в жанре научной фантастики. В одной из его книг «Лавина», которую я очень люблю, фактически был придуман термин «аватар», по крайней мере в контексте виртуальной реальности и видеоигр. Если вы изучите еще такие работы Стивенсона, как «Криптономикон» или «Ртуть», вы начнете понимать, у этого парня до смешного широкий спектр знаний и есть эта сверхъестественная способность сочетать сложные темы, типа шумерской мифологии с действительно странными сюжетными линиями и с участием фехтовальщика, владеющего катаной, который доставляет пиццу мафии, и это почему-то работает. Стивенсон является одним из титанов жанра. Он пользуется уважением и за пределами литературных кругов, делил сцену университета штата Аризона с такими людьми, как Нил Деграсс, Тайсон, Билл Най, Брайан Грин. Даже работал советником аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin. Вас, наверное, удивит, что первый роман Стивенсона The Big U не пользовался успехом. На самом деле, он и сам особо не гордился им, заявив, что The Big U такой, как есть. Первый роман, написанный в спешке юношей давным-давно. И долгое время после публикации в 1984-м книгу было почти невозможно найти. Позже успех Стивенсона убедил издательство переиздать роман. Если посмотреть обзоры книги на сайтах типа Goodreads, можно заметить, что большинство людей не считает ее плохой. Космических баллов не ставят, но и ужасно не считают. В этом весь смысл. Вы ожидали увидеть в его ранней работе неких слонов. Слонов? Некоторые основы, усовершенствованные в успешных работах, но ключевым моментом является то, что Стивенсон не гордится этой книгой и все же опубликовал. Затем вышла вторая книга «Зодиак», которая тоже не подняла волну. С каждой опубликованной книгой Стивенсон оттачивал свое дело, а потом опубликовал «Лавину». Это был безумный успех, и с тех пор он продолжает писать грандиозные истории. Учитывая это, позвольте мне сказать так. Если вы знаете, что относитесь к тем немногим гениям, если вы спокойно трудились над своим шедевром в перерыве от занятий и недооцененных смен в качестве поваров в забегаловке, то не обращайте на меня внимания. Обоснованные аргументы кого-то в интернете никогда не смогут затмить вашу убежденность, но если вы чувствуете в себе одинокого гения, которому не стоит избегать великого видения, вы должны признаться, что работаете регулярно над проектом. С другой стороны, если грандиозность амбициозного проекта сложнее, чем когда-либо, и вы замечаете, что работаете неравномерно, забиваете на проект на несколько месяцев, возвращаетесь домой после занятий или работы и решаете, что заслуживаете перерыва, садитесь за Overwatch вместо того, чтобы поработать еще часа 4, тогда вы похожи на меня и большинство других людей. Просто у вас нет бешеного уровня фокуса и решимости работать долгие годы в забвении, без какого-либо фидбэка, признания или даже удовлетворения от законченного проекта. Честно говоря, это нормально. Есть причина, по которой мы запираемся в чулане на 6 лет. Большинство из нас справляется лучше с задачей, которая расширяет возможности до определенной степени, но не настолько далеко, чтобы нельзя было увидеть прогресс от проектов. Вот вам одна идея. Когда ставите цель, ограничьте временной отрезок и спросите себя, что можно сделать за неделю или даже день. Если хотите делать видеоигры, бросьте себе вызов сделать одну игру за неделю, даже если речь идет о красном прыгающем блоке. Или, может, вы хотите научиться готовить? Найдите блюдо, в котором используется несколько простых ингредиентов, и сделайте его вечером. А на следующей неделе приготовьте что-то более амбициозное. Часто бывает так, что ваше великое дело полно вызовов и трудностей, о которых вы даже не подозреваете. Это называется некомпетентностью второго порядка. Вы буквально не знаете того, что не знаете, но выполняя небольшие проекты, каждый из которых расширяет ваши возможности, вы начинаете строить эту базу знаний, которая позволит вам когда-нибудь выполнить эту грандиозную цель.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Разные мысли.
2: Люди часто переоценивают логику, предпочитают рациональность эффективности, а также отрицают значение интуиции и удачи. Возможно, разум нужен нам не только и не столько для того, чтобы принимать решения. Он сформировался в ходе эволюции, чтобы мы могли общаться с себе подобными. Логика полезна как инструмент, но излишняя приверженность ей делает нас предсказуемыми, мешает творчески мыслить и глубоко понимать других людей. У логики есть альтернатива – психологика. Это набор эволюционно сформировавшихся стратегий, на которые мы неосознанно опираемся при выборе. Мы подаем сигналы другим людям, чтобы заработать их доверие и побудить к сотрудничеству с нами. Мы подаем сигналы себе, чтобы косвенным путем повлиять на свое же подсознательное поведение. Мы не стремимся к лучшему решению. Мы стремимся к достаточно хорошему решению, которое точно не окажется катастрофическим. Если повлиять на восприятие людей, можно повлиять на их действия. Одни и те же принципы объясняют, как мы принимаем бытовые решения и как решать глобальные проблемы. Алхимия может служить как этичным целям, так и неэтичным. Но она существует. Бессмысленно это отрицать.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично, про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России, и я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это опять же тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: устойчивость институтов, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ЗПИФами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут изменить без общего согласия пайщиков. Угу. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строится не только сверху и разрушается не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первые большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самый потрясающий результат, знаете, какой? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей?
2: Да, да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде...
1: С людьми делают.
2: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. В 2004-м она такая. И сейчас она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в, там, в психологическом, культурном, но и в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организацией контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие и вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли, а ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
2: Я бы сказал так. Вот давайте уж назовем кошку кошкой. Она зарыта в нас, потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу доверху в России. Ни вверху, ни внизу дольше, чем на год-два не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
2: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про «Магнит», выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
2: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про «Walmart» в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения «Walmart»-а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
2: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он через игры, там, школу, что хотите, вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся, мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
2: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
2: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
2: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
2: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
2: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более 20 подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям. Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивны, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим: «Потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил: «Быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую. Потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой». Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности, она подменяет смысл. Вместо вопроса «зачем я это делаю?» появляется вопрос «сколько я сделал?». Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Ни репетиция, ни черновик, ни подготовка. И вот здесь появляется выгорание, не как внезапная поломка, а как закономерный итог, потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен, невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни, в том, что мы путаем движение с направлением, занятость со смысленностью. И именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже. Потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево, делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался. Наоборот, он старался слишком много. Просто не туда. Культура хасла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо, потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни. Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос: «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. Потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал. Каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа – это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. Может работать короче, но жить глубже. Потому что он не измеряет себя количеством закрытых задач. Он измеряет себя качеством прожитых дней. Тем, был ли он сегодня жив, внимателен, присутствовал ли в собственной жизни. Ошибка, о которой говорил Сенека, очень простая и очень страшная. Мы путаем занятость с жизнью. И пока мы этого не замечаем, мы действительно можем работать все больше и жить все хуже. Сенека еще говорил одну вещь, которую сегодня почти никто не хочет слышать. Он говорил, что человек чаще всего боится не смерти, а жизни, настоящей жизни, без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина, и в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность. И потом мы переносим это отношение на всю жизнь. Мы начинаем относиться к себе, как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм, и когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое, не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога, или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза. А пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому что ему лень, а потому что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать права жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может замедлиться, может сказать «достаточно», может вернуть себе внимание, а вместе с ним и ощущение жизни. И если вдруг в этот момент становится тревожно, значит, ты смотришь в правильную сторону – потому что тревога часто появляется там, где заканчивается автоматизм, где ты перестаешь просто бежать и впервые смотришь, куда и зачем. Мы действительно можем работать все больше и жить все хуже, но только до тех пор, пока считаем это нормой. Сенека напоминал о простом. Жизнь не измеряется усталостью, она измеряется тем, был ли ты в ней.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита джаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Hey, давай проведем с тобой небольшой эксперимент. Вспомни ту самую полезную книжку, которую ты прочитал, хотя бы полгода назад. Вспомнил? Может быть, даже назовешь какие-то основные тезисы? Нет? Но ведь ты прекрасно все понимал и помнил во время чтения. Расслабься, не стоит переживать. Так запоминают прочитанное большинство людей, которые не используют специальные техники. На то есть две причины. Первая – это кривая запоминания. Ее подробно описал Герман Эббингаус. Если коротко, чем больше времени прошло с момента, как ты узнал что-то новое, тем больше информации ты забудешь. При этом 80% прочитанного забудется уже в первые 24 часа. Понимаешь масштаб проблемы? Есть и другая проблема. Мы и так постоянно обрабатываем информацию и читаем десятки тысяч слов в день. Бесконечные пуши, сообщения, реклама, чаты по работе, документы – все это сыпется на нас с разных сторон. Еще в 2009 году ученые из США подсчитали, что в среднем американец обрабатывает 100 тысяч слов в день, поступающих извне. А в 2017 году ученые из университета Мельбурна провели эксперимент. Поделили испытуемых на две группы – на тех, кто смотрит какое-то одно ток-шоу раз в неделю, и тех, кто в течение недели смотрит много разных шоу. Через 140 дней рассказать про выбранное ток-шоу лучше смогли те, кто смотрел только одно ток-шоу. Вывод: выбирай литературу с умом, не читай все подряд и используй техники запоминания. Лично у меня, к сожалению, нет времени на художку, хотя раньше я ее очень любил. Сейчас я делаю фокус на нон-фикшн литературу, максимально практическую и полезную. И для того, чтобы запоминать все прочитанное, я использую простые, на первый взгляд, техники. И да, эти методы не сделают из тебя Шерлока Холмса с его чертогами разума, но 100% кратно прокачают КПД от чтения. Итак, в первую очередь настройся на чтение. Это база. Особенно если ты изучаешь какую-то новую тему или точно знаешь, что информация из книги тебе будет полезна. Вдумчивое чтение заставит тебя пошевелить мозгами, а они очень ленивы. Чуть зазевал, и всегда найдется что-то поинтереснее. Обязательно заранее реши, как и когда ты будешь читать, а главное, почему. Хочешь стать умнее, чтобы что? Хочешь прокачать навык, чтобы что? Заработать больше денег, заткнуть за пояс противного коллегу, расширить кругозор, стать лучше в хобби? Ответь на эти вопросы и считай, что половина дела уже сделана. А еще не читай сложные книги, когда ты устал, иначе толку от прочитанного будет немного. Прочитал главу, выпиши основные тезисы письменно. Результативность этого метода подтвердила Одри Ван дер Мейер, ученая из Норвежского университета естественных и технических наук. Она наблюдала за активностью мозга при конспектировании от руки и на компьютере. Оба эксперимента доказали, что в первом случае мозг взрослых и детей работал активнее. Но все же, если конспектируешь с компа, планшета или телефона, то постарайся делать это, не подсматривая в книгу. Так ты еще лучше закрепишь прочитанное. Но если вдруг будет что-то не так, то ты в любой момент сможешь это отредактировать. Главное, не конспектируй фанатично. Нет задачи переписать вообще все. Тебе нужно закрепить новые нейронные связи, проведя анализ прочитанного и выудив оттуда самое главное. Отделяй важное от неважного. Ты, наверное, и сам знаешь, что много научпоп-литературы на 80% состоит из воды. Не забивай голову ерундой. А еще не забывай одну важную фишку. Ты сейчас и ты через год – это совершенно разные люди. Поэтому, когда будешь конспектировать, делай это так, как будто ты конспектируешь не для себя, а для друга или человека, который никогда не читал эту книгу. Скажу по секрету, я далеко не всегда делаю конспекты. Вместо этого я использую альтернативный метод – задаю вопросы. Иногда фиксирую их письменно. Например, до прочтения спрашиваю себя, что я хочу получить от этой книги. Она точно нужна мне сейчас или я пытаюсь обложиться всеми на свете знаниями? Как я буду применять информацию оттуда? Во время прочтения я останавливаю себя ненадолго. Я понял то, что я прочитал. Как? А как я могу эти знания применить прямо сейчас? Я смогу объяснить это другому человеку хотя бы через неделю? Если я отвечаю «нет, не могу», а информация там важная, то я иду перечитывать или пользуюсь другими методами. Если ты не любишь скучные конспекты или ты всегда лучше воспринимал информацию визуально, то начни делать скетчи, пометки, подключи к игре своего внутреннего ребенка. А он у всех нас мыслит образами, а не словами. Да, запомнить, после кого там шел Людовик IV или что такое ROI в маркетинге с первого раза может быть сложно, прямо как в школе. Поэтому во время чтения постарайся представить то, о чем ты читаешь. Визуализируй. Если вдруг что-то не понимаешь, то нарисуй схему. Если переживаешь, что ты не умеешь рисовать, все получится криво-косо, то у меня есть для тебя хорошая новость. Психологи из университета Ватерло в 2014 провели исследование, в ходе которого выявили, что качество рисунков никак не влияет на запоминание. Рисуй что угодно и как угодно, если потом тебе это поможет вспомнить прочитанное. Черти каракули, выписывай отдельные слова, зарисовывай ассоциации. Звучит, может быть, странно, но это работает. Эти техники и методы только звучат просто. В этом и опасность. Ты можешь послушать и забыть, а можешь взять хотя бы парочку из них и начать применять на практике. Выбери то, что подойдет тебе лучше всего. А самое главное – действуй.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Наш сегодняшний герой Антон Пинский. Самый громкий, противоречивый и амбициозный реставратор последнего времени. Антон, какими запомнились тебе 90-е?
2: Ну, такими разными. У меня было достаточно сытое детство. Отец занимался бизнесом в подмосковном городе Щелково, где мы и жили. Да, и, наверное, мы жили точно лучше среднестатистической семьи в 90-е. То есть мы могли себе позволить там, за границу съездить. Понятно, тогда еще, наверное, может быть, да, там не Париж, но и когда еще Дубай не были тем Дубаем, которым сейчас город является, да, вот тогда, помню, в 90-е в Дубай ездили, в Турцию с родителями ездили. Да, вот отец в 90-е активно занимался бизнесом, поэтому рос я в семье с достатком выше среднего.
1: В одном из интервью ты рассказывал, что был какой-то конфликт с бандитами. Можешь чуть подробнее рассказать?
2: Там не то, что был конфликт с бандитами. В Москве, наверное, это было, может быть, чуть менее ярко выражено. Безусловно, тоже было, но, может быть, там в других масштабах. А в областных городах это было еще более гипертрофировано, когда рэкетиры, бандиты и так далее, да, крышевали, в принципе, весь бизнес в маленьких городах. Там от и до, это было начало 90-х. И, как мне кажется, я тогда уже много что понимал, не платить вариантов не было. Вот, потому что там людей действительно убивали, не в прямом смысле слова. А уже ближе к нулевым, значит, этот криминал зачастую срастался с местными администрациями.
1: Посмотрев на все это, как делал бизнес твой отец, не отбило ли у тебя желание самому заниматься бизнесом?
2: Не отбило. И здесь даже чуть другое. Это как раз... Вот я всегда хотел быть на него в детстве похожим. Вот крутой, деловой, там, да, ездит и прочее. И, в принципе, когда все вот эти события начались, так, для нашей семьи где-то нехорошие, да, мне уже тогда было, в принципе, я в сильно осознанном возрасте находился. И это лишь наоборот меня там где-то закалило, где-то, да, позволило смотреть на мир там не в розовых очках. Ну, и, наверное, тоже это у меня от отца такая, да, знаете, как вам сказать, черта характера. Но тогда действительно человеческая жизнь ценилась сильно меньше, чем сегодня. Вот. И уже там лет в 25-26, там в 30 я уже это осознавал и смотрел на эту картину чуть с другой стороны, что он действительно не пошел там до конца в этот конфликт только ради того, чтобы семья в нулевые перешла в том статусе,
1: физическом,
2: в котором пребывала в 90-е. Он, в принципе, отец так и говорит, главная заслуга в нулевые, что мы выжили в 90-е.
1: Хочу поговорить еще про одного партнера, про Тимати. Вот для тебя он все-таки предприниматель или маркетолог с большой аудиторией?
2: Он новый Иосиф Кобзон.
1: Понимаете? Почему?
2: Ну, Иосиф Кобзон, он же был не просто, царство его небесное, не просто он был певцом, все-таки Иосиф Кобзон был человеком, там, способным решать разного рода задачи, да, и вопросы. Вот, и Тимур, конечно, он в какой-то мере, наверное, вот похож на Иосифа Кобзона. То есть у него спектр решаемых им задач, он достаточно широкий. Вот, понятно, есть, опять же, некие очевидные вещи, которые все видят, mm-hmm. что он там маркетинг, там реклама mm-hmm. и прочее, прочее, прочее. 20 миллионов подписчиков там в одной из сетей mm-hmm. и так далее, и тому подобное. Но в то же время у него, конечно, очень правильно бизнесово сложена голова и там подход ко всему. Да. Ну и плюс он способен быстро реагировать там на какие-то вещи. В принципе, он так вот по энергетике, да, достаточно, как мне кажется, мы с ним похожи, поэтому, может быть, с ним и сработались.
1: Есть мнение, что 500 миллионов за Starbucks – это, ну, совсем не та цифра, которую он стоит.
2: Маленькая, большая?
1: Ну, слишком мало. Говорят, что Starbucks стоит в несколько раз дороже.
2: Нет, стоил-то, конечно, дороже. Но вопрос, в каких условиях его продают. В принципе, все, что сейчас уходящие иностранцы здесь продают, они продают это сильно дешевле, чем это стоит.
1: А с каким дисконтом вы его купили, по твоему мнению?
2: Сейчас скажу. Просто прежде чем перейти к Starbucks, я скажу вообще, какая практика в итоге сложилась сейчас с подходом к уходу этих компаний. Когда мы покупали, еще не была выработана до конца методология государством, как это надо регулировать. Угу. Понятно, надо было получать разрешение комиссии, что этим могут продаться. Угу. А теперь комиссия дает рекомендации, угу. что этим могут продаться за 50, не более чем за 50% от стоимости, угу. От оценки.
1: Да.
2: От оценки. Вот. Это к вопросу, какой сейчас дисконт. Угу. То есть сейчас дисконт – это минимум 50%. Значит, что касается нашего с ними случая. Если бы Starbucks нам продавался, и как это правильно оценивать, нам продавался в виде рабочего бизнеса, у которого есть выручка, у которого есть вот та доходность, которая у них была, с каким-то понятным сроком на ребрендинг, то это одна стоимость бизнеса. А они нам продали, по сути, просто договора аренды, оборудованные договора аренды, где нет ни выручки, ничего, и где нет бренда, и где нет уже полгода потребителей, угу. гостей. Поэтому, если смотреть, сколько у них он стоил на момент закрытия, ну, наверное, справедливо было бы оценить... Сейчас я вам скажу. Наверное, стоило бы справедливо оценить... думаю, 1,2 миллиарда. Угу. Наверное, вот это была бы справедливая оценка. С учетом того, когда они нам продавали и из чего мы исходили из того, сколько бы у нас заняло времени с нуля угу. построить и отремонтировать вот эти помещения, взять в аренду, содержать команду, там, угу. оборудование купить там, и так далее и тому подобное. Вот. И мы для себя, соответственно, вот, приняли решение. Это же был там тендер некий, угу. там было много других участников, в том числе известных сетевиков наших. Угу. Да. И вот мы оказались там чуть проворней. Да, и договорились. Но вопрос, дешево это или не дешево, дешево. Но полная стоимость не такая в итоге оказалась.
1: А какая?
2: А она оказалась выше, потому что один момент мы не учли, что Starbucks заключал таких договоров аренд, по которым невозможно было там договориться ни по каникулам, пока ты переделал, пока мы перестраивали, mm-hmm. перезапускали. Потому что мы не могли запустить сразу все точки. Потому что, по сути дела, там полностью и продукт с нуля создавали, и логистику выстраивали. В общем, мы на все это потратили там 3-4 месяца, а в месяц простая арендная плата составляла 100 миллионов рублей, там плюс-минус.
1: По всей сети?
2: По всей сети. Кто-то делал скидки, кто-то там не делал, но в целом вот где-то в районе, наверное, там 90-100 в месяц уходило. А мы, значит, с 1 августа уже все точки были в нашем ведении. А полностью мы все точки запустили только в январе. Вот. И вот эти затраты, а помимо этого, мобильное приложение, сайт, фирменный стиль, вывески, то-то-то-то-то-то-то, что вот совокупные затраты, наверное, с учетом того, что мы заплатили кувейцам, ну, я думаю, наверное, надо оценивать порядка миллионов, там, 800-850, угу. где-то вот так.
1: Есть мнение, что вы стимите вот в этой сделке... Ну, если не номинала, то не основные владельцы этого бизнеса. Что есть якобы некий сенатор, который тоже зашел туда деньгами.
2: Ну, во-первых, мы никогда это не скрывали, и это во всех официальных пресс-релизах есть, что компания «Синдика», которая, да, принадлежит Арсену Конокову, она является партнерской компанией. Это первый момент. Второй момент, что все участвовали деньгами. Там в третий вопрос, что давайте я так до конца всех там секретов раскрывать не буду, но могу сказать, что мы равные партнеры, раз это с точки зрения там номинал не номинал, угу, там и прочее. Угу. Плюс у нас еще есть управляющий партнер, это Эрнесто Гонсалес, который был директором Starbucks здесь. Угу. Мы его пригласили, он чуть в другой доле, да. Вот. Мы, соответственно, оставшиеся можете примерно посчитать, в какой он, и поймете, в каких мы. Да, мы втроем в равных долях, все вкладывали деньги, но понятно, что каждый там давал свой функционал, и понятно, что, наверное, с точки зрения финансирования вклад «Синдики» был больше, чем у нас с Тимуром. Но у нас с Тимуром тоже были финансовые вложения в этот бизнес. И то я вам скажу, что вот этот перекос, он был только в части выкупа. Угу. А в части вот этого уже дофинансирования, которое, в принципе, равнозначно с этим, это уже все участвовали в своих долях.
1: Вот спустя год работы на Stars Coffee, как ты оцениваешь этот год?
2: Оцениваю как моя менеджерская победа, если здесь сказать, да. Потому что, вы же понимаете, у нас народ, он не только там самоироничный, но и крайне ироничный в отношении там тех, кто что-то делает. Угу. То есть у нас вот есть много диванных критиков, комментаторов и так далее.
1: Ну, обычно говорят про ваши убытки в 50 миллионов.
2: Сейчас мы про это расскажем, да. Значит, и не так много желают тебе успеха и удачи, и наоборот, все ждут, когда ты провалишься, при этом сами ничего не делают. Угу. И, конечно, в начале, когда мы запускались, первая точка открылась в августе, следующие там 20-30 в сентябре, а я напомню, в конце сентября того года не самые были лучшие настроения в обществе, и в целом определенное количество людей выехало за пределы страны, то есть выезжали в основном Москва-Питер, да, и выезжали, более того, скажу, либерально настроенные, а это была в большей мере ЦА Starbucks. Да, вот это все в совокупности, плюс постоянно висящие вот эти там 100 миллионов, там 80 миллионов, 70 миллионов по мере открытия точек, назовем так, неэффективных аренд, которые надо платить, а процесса там еще нет. Это, безусловно, конечно, сильно давило. Плюс встал вопрос объединить команды, которые были остатки от Starbucks, с моими. Ну, у Starbucks какой был подход? Да неважно, как работает, там, если что. Ну, конечно, в какой-то степени важно, но если что, всегда есть большая материнская компания, которая там в случае чего пришлет денег. У меня все заточены на результат. И когда они вот столкнулись, эти две парадигмы, да, те такие чуть-чуть более расслабленные, такие лейзи, а мои такие с утра до вечера арбайтом.
1: Вот.
2: Да, у них там были тоже недопонимания, конфликты, и меня, я предполагал, что как руководителя и мой подход могут не принять. Но в итоге мы сколотили команду, мы сделали продукт, отстроили логистику. И в феврале, уже когда в январе мы все точки открыли, в январе мы уже работали в небольшой плюс, а дальше каждый месяц у нас шел рост. И он продолжается до сих пор. У Starbucks летом всегда был спад, а у нас летом шел рост. И рост в сентябре этот продолжился. И если взять вот те точки, которые работают, против тех точек, которые работали у них, на каждой точке у нас рост. То есть мы где-то превышаем на 5%, где-то на 15%, где-то есть на 20-22%. В среднем я оцениваю где-то сейчас превышение над их показателями на 15% с поправкой на инфляционное повышение цен. То есть это не то, что сейчас скажут, а вы там вот из-за инфляции цены подняли. Вот даже если эту поправку сделать и сравнить яблоки с яблоками, то плюс 15. Что касается того вопроса, который вы сказали, там убыток 50 миллионов и так далее. Буквально за месяц до того, как опубликовать эту информацию, опубликовали, что «Вкусная точка» тоже, значит, «Макдональдс» заработал 9 миллиардов, а за этот же период «Вкусная точка» минус 9 миллиардов. Как считали и те, и другие? Они брали показатели ООО за этот период, но за отчетный год и сравнивали его с предыдущим. Но только в предыдущем, что «Макдональдс», что «Старбакс» работали 12 месяцев, а «Вкусная точка» и «Старс» работали там 4 месяца «Старс», а «Вкусная точка» там 6 месяцев. Ну, и то открывая не все точки, а постепенно открывая, открывая, открывая.
1: Как тебе приходит идея об открытии нового ресторана? И можешь вообще в целом рассказать про подход?
2: Как возникает идея открыть тот или иной ресторан и
1: ну,
2: прочее?
1: Ну да, как ты эти мысли структурируешь в голове? Что ты в этот момент
2: есть
1: делаешь?
2: Есть два подхода. Значит, если мы говорим о, например, там, Старсе или говорить о Доминосе, значит, то здесь, безусловно, решение открыть тот или иной ресторан продиктовано стратегией покрытия там, на трафике и так далее. То есть мы ищем места какие-то специально, если понимаем, что нас там нет, нам там надо находиться. Что касается ресторанов более высокого сегмента, процесс концепции он и идея открыть ресторан, он исходит от появления и наличия помещений. Появляется помещение, дальше уже начинается там какой-то...

0: в Марине. Два Новика по франшизе, один итальянский, другой азиатский. И такой лаунж, переделанный из вертолетной площадки, значит, в клуб-лаунж. И на территории, значит, с Vogue-отелем, self-brand ресторан, первый именно ресторан, он же бич-клуб пинский, это в этой части. Сейчас мы строим ресторан в аэропорту Стамбула. Аэропорт Стамбула, он там является одним из самых крупнейших в мире. Значит, второе направление – это Ближний Восток, о чем я уже говорил. Делаем в Дохе Новиков и делаем в Маскате Новиков по франшизе. Ну и, конечно, знаете, какой русский ресторатор не хочет поехать в Дубай? В Дубае я давно хотел поехать, значит, не с точки зрения отдыха с семьей, а с точки зрения бизнеса. Но я не хотел брать помещение, там, знаете, какое-то такое там в плохом месте. А у них с точки зрения сдачи помещения в аренду подход не такой, как здесь. То есть здесь ты приходишь к собственнику, говоришь, хочу вот помещение, вот аренда, и в большинстве случаев его не особо волнует, что ты в этом помещении будешь делать. У них по-другому. Они говорят, сначала дай концепцию, а у них, как правило, например, такая компания MAR, это один из главных лендлордов, владельцев недвижимости в Дубае. Соответственно, если ты приходишь к ним и говоришь, а дайте мне помещение в аренду, они говорят, нет, ты дай сначала концепцию, которую ты хочешь реализовать, а ты говоришь, ну как же, сначала типа дайте помещение, я тогда пойму, какая будет там концепция, как по-другому.
1: Да.
0: Они говорят, не, у нас так не работает, дай концепцию, а мы тебе из этого подберем помещение. И понятно, когда ты к ним туда приезжаешь, ты для них ноунейм. Да, ты можешь быть известным здесь, но если у тебя нет ресторана условно в Лондоне и в Париже или еще где-то, то ты даже будучи там первым парнем у нас, да, то их это, конечно, там в какой-то степени там заботит, они тоже на это, безусловно, смотрят на твое портфолио, смотрят там на все те кейсы, которые реализованы, но относятся очень с большой настороженностью. Если ты совсем ноунейм, который просто хочешь поиграть, они тебе дадут супер ужасное помещение за супер дорого, в котором шансов, наверное, заработать они близятся там к нулю. Да, если у тебя есть какая-то репутация, но нету успешного зарубежного опыта, они тебе могут дать там чуть получше условия. Ну, у меня, благо, есть там стамбульский определенный опыт, турецкий, да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
1: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. ИИ наушники Яндекс.Дропс. Яндекс объявил о старте продаж наушников Яндекс.Дропс, первого носимого устройства с поддержкой Alice AI. Что известно о наушниках Яндекс.Дропс? В основе новинки используется та же языковая модель, что и в чате с Alice AI. Однако ответы адаптированы для голосового формата и сделаны более краткими, чтобы их было удобнее воспринимать на слух. Пользователи смогут задавать вопросы нейросети в дороге, во время покупок или выполнения повседневных задач, а начатый через наушники диалог продолжить в приложении. Одной из главных особенностей устройства станет функция «Моя память». С ее помощью можно голосом сохранять важную информацию, например, планы, договоренности, списки покупок или идеи. Alice AI будет автоматически структурировать такие записи и при необходимости напоминать о них через различные устройства экосистемы. Помимо ИИ-функций, Яндекс.Дропс работают как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают активное шумоподавление, голосовое управление музыкой, звонками и устройствами умного дома. Для быстрых команд вроде регулировки громкости или управления воспроизведением используется встроенный процессор, благодаря которому отдельные команды обрабатываются непосредственно на устройстве даже без подключения к интернету. За воспроизведение звука отвечает 11-миллиметровый драйвер. Пользователям доступны эквалайзер и несколько режимов шумоподавления, включая адаптивный режим и режим прозрачности. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что позволяет использовать устройство во время тренировок и прогулок на улице. Наушники будут доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. Заявленное время автономной работы составляет до 5 часов при использовании шумоподавления и вызове Алисы AI, либо до 8 часов при отключении этих функций. На этом пока все. Услышимся!